0: В эфире новости на Биринча радио, студию микрофона Эрмек Актанов. Президент Садыр Джапаров призвал кыргызстанцев сохранять единство и показывать любовь к родине конкретными делами. Об этом он заявил на церемонии поднятия государственного флага на центральной площади Таласа. Глава государства прибыл в регион для участия в мероприятиях к 35-летию независимости Кыргызстана. «Каждый из нас должен показывать любовь к родине не словами, а делами». По словам Джапарова, сохранение государственности для следующих поколений зависит от сегодняшней работы единства общества и качества образования детей. Президент также рассказал об изменениях в Таласе. Он упомянул лицей Акылман, обновление комплекса Манас-Ордо и проект Айтматов-Аламы. В городе построили прогулочную аллею, развлекательный центр и новый корпус филиала Кыргызского национального университета имени Айджусупа Баласагына. Для жителей приобрели электробусы. Развитие приобретает настоящий смысл только тогда, когда человек ощущает положительные изменения в своей повседневной жизни, подчеркнул Садыр Джапаров. На обновление национального комплекса Манас-Ордо направили 1,4 миллиарда сомов из государственного бюджета. Об этом президент Садыр Джапаров сообщил на открытии новых объектов комплекса в Таласской области. По его словам, реконструкция должна превратить Манас-Ордо в современный музейный комплекс, объединяющий историческое наследие и новые технологии. На территории построили большой зал для государственных и международных мероприятий и многофункциональный административный корпус, дом для паломников и помещение для обрядовых трапез. Площадь музея увеличили с 700 до 1990 квадратных метров. Для посетителей предусмотрены экскурсии с использованием цифровых технологий. Глава государства отметил, что строительство дорог, школ, больниц и промышленных предприятий укрепляет экономическую независимость страны. Однако, по его мнению, развитие будет неполноценным, если оставить без внимания духовное наследие и историческую память. Джапаров назвал сохранение культурного наследия и его передачу следующим поколениям одним из главных приоритетов государственной политики. Он выразил надежду на то, что обновленный комплекс станет местом, где молодежь сможет больше узнать об истории страны. В Таласской области проходят мероприятия, приуроченные к 35-летию независимости Кыргызской республики. В Таласе открыли новый учебный корпус многопрофильного института Кыргызского национального университета имени Джусупа Баласагына. В церемонии принял участие президент Садыр Джапаров. Как сообщили пресс-службе главы государства, пятиэтажное здание площадью 5600 квадратных метров рассчитано на обучение 3000 студентов по различным направлениям. Корпус оснащен современным оборудованием, в учебный процесс внедрены цифровые технологии. Джапаров осмотрел специализированные кабинеты, в том числе кабинет имени Айтматова, Центр развития туризма и лабораторию определения качества почвы и воды. Во время встречи с преподавателями президент призвал уделить внимание качеству образования и подготовки специалистов. Отдельно обсуждалась подготовка кадров для туристической отрасли. Институт создан в 1994 году на базе Таласского педагогического училища, история которого началась в 30-х годах. Талас получил 30 электробусов для городских маршрутов и перевозок в ближайшие села. В церемонии передачи ключей принял участие президент Садыр Джапаров. Для эксплуатации транспорт доставлены зарядные станции. На территории учреждения Талас Автобекеты подготовлены площадки для их размещения и стоянки электробусов. Схемы новых маршрутов и графики движения пока разрабатываются. Дату начала пассажирских перевозок и стоимость проезда в сообщении пока не уточнили. Обновление автопарка направлено на повышение доступности общественного транспорта и сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу. В Таласе открыли центральную мечеть, рассчитанную на одновременное пребывание до 4500 человек. В церемонии открытия принял участие президент. В четырехэтажном здании предусмотрены молитвенные залы, помещения для религиозного просвещения и общественных мероприятий. Джапаров осмотрел мечеть и ознакомился с ее обустройством. Выпускников президентского лицея Акылман после окончания высшего учебного заведения будут сразу принимать на государственную службу. Об этом президент Садыр Джапаров отметил на открытии лицея в Таласе. Обращаясь к ученикам и их родителям, он призвал не беспокоиться о будущем трудоустройстве, а сосредоточиться на образовании, научных исследованиях и освоении новых технологий. После того, как вы окончите эту школу, а затем высшее учебное заведение, для вас будет готова государственная служба. Девушка или юноша, какую бы профессию вы ни выбрали, мы сразу примем на госслужбу. службы детей, окончивших эту школу и вуз. По словам президента, соответствующий закон уже вступил в силу. Джапаров подчеркнул, что в эпоху развития технологий искусственного интеллекта необходимо находить способных детей во всех регионах страны и помогать им раскрывать таланты. Строительство лицея в Таласе он назвал результатом совместной работы государства и меценатов. Джапаров также выразил надежду на то, что через 5-10 лет выпускники лицея станут учеными, инженерами, педагогами, врачами и управленцами, которые будут способствовать развитию Кыргызской республики. Президент Садыр Джапаров в онлайн-формате открыл 100 социальных объектов по всему Кыргызстану. Церемония прошла в рамках открытия президентского лицея «Акылман» в Таласе. В эксплуатацию введены 34 школы, 28 детских садов, 12 сооружений спортивных сооружений, 9 учреждений здравоохранения, 9 объектов культуры, 11 административных зданий и 2 объекта иного назначения. Как сказал президент, практика одновременного открытия социальных промышленных объектов государственным праздником стала ежегодной. По его словам, новые объекты должны улучшить доступ населения к образованию, здравоохранению, спорту и культурной инфраструктуре. В рамках рабочей поездки в Таласскую область Садыр Джапаров лично принял участие в открытии ряда объектов. С 11 сентября в Бишкеке и Высоколисской области начали полноценно работать стационарные камеры контроля за соблюдением правил дорожного движения. Они установлены на трех участках. Бишкек, улица Юнусалиева, 114/2, жилмассив Беремди-Кут-3, улица Калинина, трасса Балахчи, Бишкек-Балахчи, 157 километр, 700 метр, говорится в сообщении. Президент Южной Кореи объявил, что обсудит с лидерами 5 стран Центральной Азии углубление торгово-экономического сотрудничества на саммите в Сеуле. Об этом сообщает Рейтер. Глава государства анонсировал саммит Южная Корея и Центральная Азия на следующей неделе. Указано, что в Сеуле 16 сентября пройдут многосторонние переговоры с участием лидеров Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Благодаря саммиту отношения между Южной Кореей и Центральной Азией укрепляются за счет многостороннего сотрудничества на уровне глав государств. Я ожидаю, что новая северная политика, которую мы проводим, получит импульс. Новая северная политика – стратегический курс Южной Кореи, разработанный в 2017 году. Он предполагает расширение сотрудничества с государствами Восточной Европы и Северной Евразии. Общим переговорам будет предшествовать ряд двусторонних встреч, запланированных на 14-16. Саммит в Сеуле станет первой встречей на уровне лидеров стран между Южной Кореей и всеми государствами Центральной Азии, посвященная прежде всего экономическим и энергетическим вопросам, говорится в сообщении. Еще одна информация в нашем выпуске. Евразийский диктант прошел в 2 этапа. 8 сентября задания выполнили школьники, а 9 сентября акция объединила студентов и взрослых. К международной инициативе присоединился и Кыргызстан. В нашей стране в Евразийском диктанте приняли участие более 200 человек, учащихся школ, а также участники Евразийского центра русского языка, литературы и инклюзии. Участники разбирали реальные ситуации, с которыми можно столкнуться в интернете и мессенджерах. Учились распознавать фишинговые сообщения, отличать дипфейк от настоящего видео, замечайте признаки ложного инвест-предложения и понимайте, пытается ли человек вовлечь в дроперство. Главная площадка акции работала в Национальном центре России в Москве. Подключились вузы, библиотеки, русские дома, Евразийский центр русского языка и другие образовательные организации. Среди международных участников площадки в Турции, Непале, Китае, Монголии и Афганистане. В завершение нашего выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, 12 сентября днем местами в Чуйской, Таласской, Сокульской, Нарынской областях, а также в предгорных и горных районах Ошской, Джалабадской и Баткенской областей пройдут кратковременные дожди с грозами. В дарийной зоне Ошской, Джалабадской и Баткенской областей осадков не ожидается, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области 25-30, в Таласской до 29. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях 27-32, в Сокульской области 22-27, на Рынской до 28, в высокогорных районах от 8 до 13. В Чолпанате ожидается кратковременный дождь, гроза, температура воздуха 22-24. В Бишкеке без осадков температура воздуха от 28 до 30 градусов тепла.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргызстан эли тарыхка ата-бабалардын басып өткөн жолуна өзгөчө маани берген эл. Эркиндикти сүйүп, теңдикти туу туткан журт. Элдин келечеги үчүн кан жанын аябай күрөшкө чыккан баатыры, үзүлгөндү улап, чачылганды жыйнаган мыктылары чыккан кыраан эл. Кыргыз эч качан азганын жолго таштабаган, тозгонун жонго чаппаган, жыгылганды сүйүп, алсыздарга кол сунган улуу эл. Дүйнөнүн учу кыйрына жеткен улутубуздун тарыхы да терең. Канчалаган эрдиктери, каармандыктары жана улут катары калыптануу жолдорундагы далай тажрыйбасы тарых барактарында сакталуу. Мына ошол кыргыздын бай тарыхы бүгүн уланууда. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө 35 жыл толду. Быйылкы юбилейлик маарекени дүйнө дөңгөрөткөн эл аралык окуялар коштоду. Эми Талас жергесинде мамлекеттик деңгээлдеги бир топ социалдык объектилердин ачылышы менен коштолгон салтанат өтөт. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 9 сентябрда Жогорку Кеңештин жыйынына катышты. Белгилей кетсек, мамлекет башчысынын жана парламент депутаттарынын алдында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин жаңы мүчөлөрү ант берди. Дүйнө Кыргызстанды жаңы деңгээлде, жаңы түстө көрө баштады. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Жогорку Кеңештин жыйынында билдирди.
3: Урматтуу эл өкүлдөрү, мамлекетибиздин өнүгүшү, экономиканын өсүшү, коомдук туруктуулук жана жарандарыбыздын жашоо сапаты көп жагынан мыйзам чыгаруу бийлигинин натыйжалуу ишине байланыштуу болот. Соңку жылдары мамлекетибиз өнүгүүнүн жаңы этабына чыкты. Экономикабыз өсүп, ондогон ири инфратүзүмдүк долбоорлор ишке ашырылып, жаңы жолдор, мектептер, социалдык объектилер курулуп жатат. Өндүрүштү, энергетиканы, айыл чарбасын, транспортту жана логистиканы өнүктүрүүгө өлкөнүн инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган системалуу иштер тынымсыз жүрүүдө. Биздин алдыбызда мындан да чоң максаттар турат. Кыргызстанды күчтүү экономикасы бар, заманбап инфратүзүмү өнүккөн, жарандарына сапаттуу билим алууга, эмгектенүүгө, ишкердик жүргүзүүгө жана татыктуу жашоого кеңири мүмкүнчүлүк түзгөн мамлекетке айландыруу ар бирибиздин ыйык жана жалпы милдетибиз. Бул максатка бийликтин бир гана бутагынын аракети менен жетүү мүмкүн эмес. Президент, Жогорку Кеңеш жана министрлер кабинети мамлекеттик саясаттын негизги багыттары боюнча өз ара түшүнүшүү жана конструктивдүү кызматташуу менен иш алып барганда гана мамлекет алдыга жыларын дагы бир жолу баса белгилеп айта кетейин. Ошондуктан парламент менен аткаруу бийлигинин ортосундагы натыйжалуу кызматташтыкты мындан ары дагы бекемдөө зарыл. Ошол эле учурда бийлик бутактарынын ортосунда пикирлердин айырмачылыгы болушу бул табигый көрүнүш. Талаш тартыштар да болушу мүмкүн, бирок кандай гана маселе болбосун, анын өзөгүндө мамлекеттин кызыкчылыгы жана элдин жыргалчылыгы турушу керек. Элибиз бизден курулай убадаларды эмес, натыйжаны талаш тартыш эмес, туура чечимди бири бирибизди күнөөлөп жер каратууну эмес, жоопкерчиликтүү ишти күтөт. Урматтуу кыргызстандыктар, акыркы күндөрү өлкөбүздүн тарыхында өзгөчө орун алган бир катар ири эл аралык иш чаралар болду. Бишкек шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекеттик башчыларынын 25 жылдык юбилейлик саммити жана Шанхай кызматташтык уюму плюс жогорку деңгээлдеги жолугушуусу болуп өттү. Ошол эле күндөрү Кытай Эл Республикасынын төрагасы урматтуу Си Цзиньпиндин мамлекеттик сапары жана Пакистан Ислам Республикасынын премьер-министри урматтуу Мухаммад Шахбаз Шарифтин расмий сапарлары ийгиликтүү ишке ашырылды. Муну менен катар 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жогорку деңгээлде өткөрүлүп, Кыргызстан дүйнөлүк саясий, маданий жана спорттук коомчулуктун көңүл борборунда болду. Булар Кыргызстандын эл аралык аброю өсүп, дүйнөлүк жана регионалдык процесстердеги орду бекемделип жаткандыгынын ачык көрсөткүчү десек болот. 2025-2026 жылдардагы Кыргызстандын Шанхай кызматташтык уюмундагы төрагалыгы көп тараптуу дипломатиябыз үчүн маанилүү этап болду. Биз төрагалык кылган мезгилде коопсуздук, туруктуу өнүгүү, транспорт, соода экономикалык кызматташтык, энергетика, санариптештирүү жана гуманитардык байланыштар боюнча маанилүү иштерди алдыга жылдырдык. Дүйнө Кыргызстанды жаңы деңгээлде, жаңы түстө көрө баштады. Өлкөбүзгө болгон кызыгуу жана ишенимдер артууда. Демек, Кыргызстанга болгон эл аралык көңүл мындан ары дагы күчөйт. Бул биз үчүн чоң мүмкүнчүлүк жана ошол эле учурда чоң жоопкерчилик деп билишибиз керек. Акыркы жылдардагы башкы жетишкендиктерибиздин бири өлкөбүздүн экономикалык пайдубалынын бекемделиши болду. Акыркы 4 жылда экономиканын орточо жылдык өсүү темпи 10.2% түзүп, туруктуу өсүштү көрсөттү. Бул жыйынтыкты 2026 жылдын конкреттүү көрсөткүчтөрү дагы ырастап турат. 2026 жылдын 7 айынын жыйынтыгы боюнча ички дүң продукциянын реалдуу өсүү темпи 11.1% түздү. Бул Борбордук Азияда гана эмес, дүйнө жүзүндө эң жогорку экономикалык өсүү темптеринин бири. Урматтуу мекендештер, ошентип биз жаңы Кыргызстанды куруу жолунда ыкчам иш аракеттерибиз менен алдыга бара жатабыз. Жогоруда сөз кылган эл аралык иш чаралар мамлекетибиздин атын бийик деңгээлге көтөрдү десек болот. Эми ошол өнүгүү темпин алдыга багытталган жүрүшүбүздү ошол деңгээлде кармап калуу милдети турат алдыбызда. Албетте, бул иштер бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган биримдигибиз болгондо гана ишке ашат.
2: Мамлекет башчысы белгилегендей, өлкөгө болгон кызыгуу жана ишенимдер артууда. Кыргызстанга болгон эл аралык көңүл мындан ары да күчөйт. Бул биз үчүн чоң мүмкүнчүлүк жана ошол эле учурда чоң жоопкерчилик деп билишибиз керек деп айтты өлкө башчысы. Президент Садыр Жапаров коомчулукта ар кандай пикир жаратып, маалымат таратып жаткан саясатчыларга, активисттерге жана коомчулуктун өкүлдөрүнө кайрылды.

0: Мацызбы урмату радиогучлар. Бишкек хадине. Ассаламу алейкум. Ходиньма питын пыюмы. Хэмин жэнэ таты дине. Радики фадитыншын жэн Фатима Хаваза нажэщым вэн хуним дине. Вачын татын цо и тя шэнсы хуй. Павым шулі хадикіфа тініхэ. Джэнтянім тінгі. Сынжэшан куншэ. Паяхунов Бакир Янхаевич чушсвілі. Шутін чузы. Тенеди Бакир Яхьянович, сынжыша куншинимо. Таджа дуджи доне, ви фарчон цимсы каншу вымин, хвейцу чеши фунзы вли пушоди джачан кузы. Таму лету игыцусы зочуча, чоушу, Хазах Республикади Минжин Шижин, Хазах Республикади Юкун Лоди, Ишу Нынвя, Баяхунов Бакир Яхьянович. Чиня чоушу чуш свилин. Бакир Яхьянович с ючур сэнсэняйте чуя шивуцы Алмата чхэни сэньохати. Тада свити сэхвы цу нэчэн шанчэн лэм. Иху чыгэ ван шан чэнхатаде дэнилэм. Ичу люшнян шан Бакир Яхьянович по Алматаде консерватория кужамьяров чушуте цуцо индёл луфу чонто нянвэлэм. Да ичу люшнян, то ичу люшсэнян шан тадзэ Москва консерватория литу цэ юмэнди Чулаки чушу кэнча тэли чышэле. Цэ консерватория литу нянди сэхвы Бакир Яхьянович фуго янчу хазах врысы цопин ханки хвейцу минжэн чузы цуцоли яндёле. Чысы чишёл масанчинди симфония чонсывэн. На минжэн сыча ясы швазди сывэн цуцохади ниндё етуа. Цэмсы нэ мэнджанё шэнхуа чузы е шельгэ симфония. Бакир Яхьянович фуго Зоин Джохэ, Ши Вэн Джон Дине, Цэнджа Зайо Вэн Мин Хуи Дине, Гэн Ши Хуи Хо Дине. Чоушу Сэ Хазастан Ди Вэн Мин Дуньшин Ди Туи Гэ Души, Та Ги Дуньшин Зали Гэн Ди Туи Гэ Жэн. Чэн Тян Вэн Мэ Жон Ди Джо Хуи Цу Цэм Сэ Хэн Цу Дуньшин Ди Лин Шу, Чоушу Ю Вэн Бо Ши Исхар Сувазович Ши Сыр Бакир Яхьянович Сэн Жи Шан Фо Чи Чу Хуа. Хо Дини Ма Исхар Сувазович Ба Хуа Жон Ги Ни Мо.
1: Куйдунье, Панджаму. Вам то же дал вам хуйзжан. И без сыфня, чем панго, то гасанго, то Казахстан, Шанзеди, то Казахстан, то Зевстан, Тырстан, Тифранлели. И если я вам хуйзу куле, то же дал, то ле, то же дал, Бурсуя, то же дал, Панигивуя. Вам хуйзжан тэн наняле. Касацуны геба, вам хуйзу чудо ягне. Тии вам хуйзу. Чи даде ідзян таде вонсён зусы полювом хуйзу жэнде вымен і фамэнне сычын дзюсы вам дуцдо вам полювом дзе шысу полювом дзе юян полювом дзе куіншу полювом дзе іфу цэстанне сычыне цэсы ці цэрлая вам хуйзу жэн гонбасы полювліне вам дзе вам хуадзе сычыне вам хуйзу жэн хан кулэдзі жэн Полюлювомді, фачонювомді, вонхуалі. Чудовом чудов, шэнзэву вонжа, вонжу вонхуа. Чэнчэнді, і та, і сэні фачонді. Чудзюнбомді, юян, фэнгуоді, ханьюді, шібі фаян. Вонжа дуджуді, хвізу юян. Нэг юян вонду мавонжо. Вонжі шэсэму, шэнзэ, цэ пэншуані, нян. Павіді, нэгі чоуконі, там шэн, вонжі юяндіні. Шіше вам ді вон шо діні. Ці хале, вам фачан лі вам ді вон мен лі, вам ду джида вам ю. Я сушу вас ні юх сі ма кей ні ор лі об ду ні. Ці хале вам ду джида, вам хуй зу жахан фачан лі вам ді ішу лі. Ішу я, чи і фамян, чу сі, ті ось лі хуа джан сі чан вам ду джида. І вам чу мі ді, чан зі хуа джан ні, Мухаммед Панша і мені, ю хан хан ду ді хуа джан ні. Ка сі чи і фамян, вам хай ю, Яндео жу сычэнне, хэнду яжэн, дзіе таму цэнэ хошу чэн пулю вамдзі, нэгэ сычэн вам хуйзэн тэгвэлэдзі, вамдзі лужэн чанхаць нэгэ, кэяндзі та чу шо чу чу гэ, чызэ хэнду. Там лэбэн ам дужэ дау ягэ, цэ чэмэнэ чё вэшэнне, сэсэ Бакир Байхуно. Бахир Байхуно та чэнян чу сэлэ, 这什么黑子你咋个你一个人就是这方面是不给了对了他是研究家他研究了我们的我们黑子中德国的那个曲子啥就像那个孟家女啊像那个狗大林兵啊他都学过现在他应付了一本书我们都知道呢这是他科学一方面干啥的生意事的事情掉了他个人写了很多的作品这个研究作品啊就是有新佛尼你们都知道你那个马斯基里面写不了新佛尼这次是我们回族人的师傅就是一方面科学院的回族还不热心关系他呢我们给他盼望必须希望成功我们给他希望干哈的他想哈的选择还有多一事情叫他都成
0: 多谢李斯哈尔斯瓦兹维奇现在请大家听巴基尔·亚希亚诺维奇做做哈的研究。

0: Саламатсыздарбы, биринчи радиодо жаңылыктар. 12 сентябрда президент Садыр Жапаровдун Талас областына болгон иш сапары уланды. Өлкө башчы Шекер айылына барып, Айтматов Ааламы маданий тарыхый мемориалдык музей комплексин ачып берди. Өз сөзүндө өлкө башчы Айтматов Ааламы тарыхый маданий мемориалдык комплексинин ачылышы аалам сыйлаган Айтматовдун кичимекенин эле эмес, жалпы Кыргызстанды таанытта турган дагы бир маанилүү долбоор экенин баса белгиледи.
1: Дүйнө жүзү Кыргызстанды эң алдыңкы ак калпак кыргыз эли ак мөңгүлүү ала тоосу менен тааныса, ошону менен бирге көлөмү жана көркөмдүгү теңдессиз Манас дастаны да жана Залкар жазуучу Айтматов аркылуу дагы билишет. Дүйнө өлкөлөрүндө улуу ойчулдун атын көчөлөргө, парктарга ыйгарып жаткан маалда анын кичимекенинде мындай комплекстин курулушу улуттук ар намыстын маселеси. Мына ушул өңүттөн алганда Айтматов ааламынын Дал Талас жергесинде Шекер айылында ачылышы ары символикалуу мааниге ээ. Анткени ааламга кетчү жол айылдан башталат деген терең ойду дагы бир ирет ырастап турат. Ага жараша дүйнө талкууга алып, Айтматовдун каармандары ойдон чыгарылбаган ушул чөлкөмдөгү реалдуу жашаган адамдар экенин дал ушул Айтматов ааламы таанытат. Чыңгыз агабыз ар кыл каармандар аркылуу таасын сүрөттөгөн адамдыга бир тарыхый эс тутум, эне тил, мекенге болгон жоопкерчилик сыяктуу түшүнүктөр бүгүн дагы актуалдуу. Ал тургай дүйнө өзгөрүп, жаңы технологиялар жашообуздун бардык тармагына кирип жаткан тапта Айтматов туюндурган баалуулуктарга дүйнө суусап турат. Чындыгында эле илимий технология адамдын мүмкүнчүлүгүн кеңейткени менен анын ким экенинин руханий дүйнөсү аныктайт эмеспи?
0: Президент жалпы музейлер, анын ичинде Айтматов ааламы маданий комплекси дагы элдин эс тутумун сактоо менен сыймыкты арттырган, ар намыска чакырган руханий жай болоруна токтолду.
1: Ар бир экспонат, ар бир документ, ар бир сүрөт жана ар бир чыгарма келечек муунга өткөн доордун добушун жаңыртып турат. Бүгүн Айтматов ааламы мына ушундай милдет менен эле чектелип калбай, агартуунун, илимдин, маданияттын жана руханий тарбиянын борборуна айланууга тийиш. Бул жерде Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы кийинки муун үчүн жаңы мааниси ачылып, илимий жана маданий иш-чаралар үзгүлтүксүз өткөрүлүп турушу зарыл. Биздин максат Айтматов агабыздын мурасын ушул курулган имараттын ичинде эле сактап калуу эмес, аны кийинки муундун аң сезимине терең сиңирүү милдетибиз турат. Анткени Айтматов адам баласын табият менен гармонияда жашоого чакырган, ар кыл маданияттар менен диндердин карама каршылыгы эмес, аларды өз ара түшүнүүсүн жана диалогун жактаган, келечек үчүн коңгуроо каккан жалпы адамзаттык деңгээлдеги нравалык лидер. Кадырлуу мекендештер, биз союз тараганда талкаланып бөлүнгөн имараттарды кайра калыбына келтирип, 10 жылдап токтоп турган курулуштарды аягына чыгарып, аларга жаңы дем берип, эл кызматына киргизип келе жатканыбызга өзүңүздөр күбөсүздөр. Айтматов ааламынын курулушу башталып, бирок бир топ жылдан бери токтоп калган эле мына ошол долбоор быйыл ишке ашып отурат. Ошондуктан учурдан пайдаланып, бул долбоорду ишке ашырууга катышкан бардык тараптарга мен терең ыраазычылык билдире кетем.
0: Дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрү технологиялык жетишкендиктер менен катар көөнө тарых менен улуттук баалуулуктарын изилдеп, экөөнү эри шарка алып кетүүгө багыт алды. Анын ичинде Кыргызстанда өзөгүн жоготпой уңгу жолго түшүү менен жаңы Кыргызстанды куруу жолуна сапар алганын мамлекет башчы баса белгиледи.
1: Бул сапарда өз элинин турмушунан баштап адамзаттык деңгээлиндеги ой толгоолорду жарата алган Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылык жолу бизге шамчырак болуп берери шексиз. Кыргыздын демин дүйнөгө жеткирген алып жазуучубуздун жолун улоо биз үчүн чоң сыймык гана эмес, чоң жоопкерчилик дагы. Биз дүйнөлүк ойчулдун жолун улантуучу кийинки муун катары Айтматов баштап кеткен интеллектуалдык жөрөлгөнү улап, Ысык Көл форумунун 40 жылдыгын Евразия чөлкөмүнө таанымал, азыркы замандын таанымал философтору менен биргеликте эл аралык бийик деңгээлде өткөрүп алдык. Улуу кыргыз ойчулунун 100 жылдык мааракесин татыктуу белгилөө үчүн эртелеп атайын жарлыкка дагы кол койдум. Бул багытта министрлер кабинетинин иш-чаралар планы да бекитилип, уюштуруу комитети ишин баштады. Кезинде Чыңгыз Айтматовдун чыгармалыгы опера, балет, кино, театр, сүрөт өнөрү сындуу искусствонун бардык тармактарына таасир эткен эле. Бүгүнкү креативдүү индустрия, маданий инновациялар чоң роль ойноп жаткан маалда да уникалдуу маданий баалуулуктарыбыздын, бай тарыхыбыздын, адабиятыбыздын мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу менен кыргыз ренессансын кайра жаратабыз деген ишенимдемин. Жакынкы келечекте бүгүнкү күндүн Айтматовдору, Айтиевдери, Океевдери, Чокморовдору жана башка залкарлары чыгат деген үмүтүм зор. Ошондуктан бул жерге келген ар бир кыргыз жараны өз тарыхын дагы бир жолу таанып, өзүнүн улуттук наркын сактоого, руханий маданиятын байытууга азык алгандай деңгээлге жетишибиз керек.
0: Ошол эле маалда чет өлкөдөн келген меймандарга бул жерден кыргыз элинин улуу тарыхын, бай маданиятын жана ыйык руханий мурасын таанытуу аракети көрүлүшү керек экенин мамлекет башчы кошумчалады. Иш-чаранын алкагында улуу жазуучу Айтматовдун чыгармаларынан үзүндү аткарылды. Өлкө башчы ар бирин көрүп чыкты. Президент ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун айкелине гүл койду. Президент Садыр Жапаров ошондой эле Таластын Боотерек айылындагы бурчакты кайра иштетүүчү ишкананы жана өлкө боюнча 60 өндүрүш ишкананы ачуу иш чарасына катышты. Садыр Жапаров өз сөзүндө төмөндөгүлөрдү белгилеп өттү.
2: Заманбап технология менен жабдылган бул заводдо продукциянын сапатын жана коопсуздугун туруктуу көзөмөлдөө максатында өзүнүн өндүрүштүк лабораториясы дагы бар. Буюрса Кыргызстандын төө бурчагын Европа өлкөлөрүнүн рыноктарына чыгаруу аракети дагы көрүлөт. Бул ишкананын ачылышы улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолунун экономикалык өнүгүү милдеттеринде белгиленгендей, керектөөчү калктан өндүрүүчү мамлекет деген деңгээлге жеткирүү максатыбыз турат. Деги эле Талас өрөөнүнүн кунардуу турпагы жана табигый шарттары аймакта дыйканчылык жүргүзүүгө, өзгөчө баалуу техникалык жана бурчак өсүмдүктөрүн өстүрүүгө ыңгайлуу. Ага жараша эмгекчил элдин өзгөчө бурчак өстүрүүдөгү мээнетиңиздер зор. Мына ошол таластык мээнеткеч дыйкандардын маңдай теринен жаралган түшүмү бир топ жылдан бери жөн гана сырьё катары сыртка сатылып келе жатты эле, эми өзүбүздө кайра иштетип, даяр продукцияга айландырып сатуу мүмкүнчүлүгүн түзүп берип жатабыз.
0: Бүгүн 12-сентябрда Талас шаарынын Борбордук аянтында эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына арналган майрамдык ишчаранын алкагында чоң концерттик программа тартууланат. Маданият министрлиги билдиргендей, концерттик программага кыргыз эстрадасынын белгилүү аткаруучулары Автоок, Изи, Баястан, Каныш, Нурди, Эра, Жетиген, Агайни, Тата, Улан, Саламат жана Адилхан катышат. Майрамдык концертте белгилүү ырчылардын музыкалык чыгармалары аткарылып, Талас шаарынын тургундары жана коноктору үчүн өзгөчө майрамдык маанай тартууланат. Концерт кечки саат 7:00 башталат. Кыргызстанда күйүүчү май рыногундо кырдаал туруктуу бойдон калууда. Бул тууралуу экономика министрлиги билдирди. 9-сентябрга карата АИ-92 бензининин орточо баасы 88 сом 40 тыйын, дизель отуну 101 сом, суюлтулган газ 49 сом 20 тыйынды түздү. Министрликтин маалыматына ылайык, дүйнөлүк рынокто мунайдын баасынын өсүшүнө карабастан өлкөдө күйүүчү май баасын турукташтыруу чарасы көрүлүүдө. АИ-92 дизель жана газга убактылуу мамлекеттик жөнгө салуу күчүндө. Ошондой эле мунай азыктарынын баасына жана жеткиликтүүлүгүнө туруктуу мониторинг жүргүзүп, күйүүчү майды жеткирүү булактарын диверсификациялоо иши уланууда. Бишкек шаарында мектептерде окуу жылы 15-сентябрда башталат. Бул тууралуу Билим берүү департаменти билдирип, ата-энелерди балдардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Окуу жылында биринчи күнүндө мектептерде билим күнүнө арналган иш-чаралар жана тарбия сааттык класстар өтөт. Ата-энелерге балдарына жолдо жүрүү жана жүрүм турум эрежесин эскертип, мектепке өз багында жетүүсүн камсыз кылуу сунушталды. Ошондой эле класс жетекчилери менен байланышта болуп, мектептен берилген маалыматтарды убагында алып туруу зарылдыгы айтылды. 11-сентябрда Кочкур Ата шаарында жогорку лиганын 2-тайпасынын 23-чү турунун алкагында Нефтчи жана Азиягол командалары беттешти. Оюндун жыйынтыгында Нефтчи өз үйүндө атаандашын 3-1 эсебинде жеңди. Белгилей кетсек, беттешке көрөрмандар көп келип, трибунада орун жетишсиз болуп, оюн өзгөчө атмосферада өттү. Улуттук банктын маалыматы боюнча доллар 87 сом 43 тыйын, орус рубли 1 сом 03 тыйын, евро 101 сом 43 тыйын, Кытай юаны 13 сом 03 тыйын, тенге 19 тыйынды түздү. Кыргызгидромет бүгүн 12-сентябрда өлкөнүн көпчүлүк жерлеринде өткүнөтүп күңгүркүрөй турганын маалымдады. Абанын температурасы Чүйдө 30 градус, Таласта 29, Баткенде 32, Ош, Жалалабадта 33 градус, Ысык Көлдө 27, Нарында 28 градус жылуу. Бишкекте бүгүн жаан-чачын жаабайт, 30 градуска чейин жогору, Чолпон Ата шаарында 24 градуска чейин жылуу болууда.
3: Ала тоону мекендеген эркин элдин өлкөсү бүгүн өзгөрүүлөрдүн жаңы доорун баштан кечирүүдө. Акыркы 5 жылда Кыргызстанда курулуш тармагы масштабтуу өзгөрүүлөрдүн негизги багыттарынын бирине айланды. Кечээ бош турган жерлерде бүгүн мектептер, бала бакчалар, ооруканалар, спорттук жана маданий жайлар бой көтөрүүдө. Көп жылдар бою каралбай келген аймактар жаңыланып, жаңы конуштарда жаңы жашоо башталууда. Мурда 2010-2020 жылдар аралыгында өлкө боюнча 500-дөн ашык объект пайдаланууга берилген болсо, кийинки 5 жылда курулуштун масштабы кыйла өстү. ...2021-2025 жылдары Кыргызстанда 936 социалдык объект курулуп, капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. Алардын ичинде 451 мектеп, 141 балабакча, 59 саламаттык сактоо, 24 маданият, 56 спорт жана 125 суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу объектилери. Бул жөн гана статистика эмес, ар бир сандын артында адамдын жашоосу турат. Жаңы мектеп балдардын келечеги. Бала бакча ата-эненин ишеними, оорукана адам өмүрүнө камкордук, ал эми жаңы үй, үй бүлөнүн кыялы. Бул жылдары курулуш социалдык объектилер менен гана чектелген жок. Жолдор, темир жол, энергетика, суу жана ирригация, аэропорттор, туризм жана шаар куруу багыттарында да ири долбоорлор ишке ашууда. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу, Камбарата 1 ГЭСи, аэропортторду реконструкциялоо, Алатоо резорт сыяктуу долбоорлор өлкөнүн стратегиялык өнүгүүсүнө багытталган ири курулуштардын бир бөлүгү. Соңку 5 жылда социалдык объектилер үчүн 50 миллиард сомдон ашык каражат багытталып, 10 миллион чарчы метрден ашык турак жай пайдаланууга берилди. Мындан тышкары 339 калктуу конуштун башкы планы иштелип чыкты. Бул шаарлар менен айылдардын бүгүнкү гана эмес, келечектеги өнүгүүсүнө да негиз түзгөн кадам. 2026 жылы Кыргызстан боюнча 540 ашык социалдык маданий объектте курулуш, оңдоп түзөө жана долбоорлоо иштери жүрүүдө. 170 объект боюнча долбоордук сметалык документтер даярдалып, жыл аягына чейин 322 объектти бүткөрүү пландалууда. Ал эми быйыл көз карандысыздыктын 35 жылдыгына карата өлкө боюнча 105 социалдык объект пайдаланууга берилет. Алардын арасында 34 мектеп, 28 балабакча, 12 спорттук объект, 9 саламаттык сактоо, 9 маданият жана башка 13 объект бар. Бул өзгөрүүлөрдөн Талас облусу да четте калган жок. 2021-2026 жылдар аралыгында аймакта 100 жакын социалдык объект курулуп ачылды. Ал эми бүгүн 18 социалдык объект пайдаланууга берүүгө даяр. Балдар үчүн Баластан оюн зоок борборунун курулушу аяктады. Манас ордо комплексинде акыркы 19 жылдардагы эң ири реконструкция иштери жүргүзүлдү. Чыңгыз Айтматов ааламы комплекси, Нуржанов атындагы аллеядагы сквер парк сыяктуу объектилер да Таластын жаңланган жүзүн көрсөтүп турат. Ал эми биз турган Талас шаарында жаңы курулуп, ачылуу алдындагы ири долбоорлордун бири Акылман президенттик лицейи. Лицей 1000 жакын окуучуга ылайыкталып, 168 орундуу жатакана менен камсыздалган. Заманбап билим берүү мекемеси Таластагы таланттуу балдардын сапаттуу билим алуусуна кеңири шарт түзүп, келечек муундун өнүгүүсүнө кызмат кылат. Бул өлкөнүн баардык аймактарын камтыган чоң эмгектин жыйынтыгы. Бирок курулуштун бул этабы менен иш токтоп калбайт. Курулуш бул жөн гана бетон, темир жана кыш эмес. Анын артында адамдын жашоосу, балдардын келечеги, үй бүлөнүн кыялы жана өлкөнүн эртеңи турат. Бүгүн курулуп жаткан ар бир мектеп, жол, оорукана, үй жана инфраструктуралык объект Кыргызстандын келечегине салынган инвестиция. Элдин ишеними, мамлекеттин колдоосу жана талыкпаган эмгек бириккен жерде өлкөнүн келечегин түптөгөн курулуш жаралат.
4: Итак, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, не устаю вам напоминать о том, что Кыргызская Республика занимает одно из ведущих мест в продвижении мировой горной повестки и формировании международных решений по климату и устойчивому развитию горных регионов. Что немаловажно, Кыргызстан занимает одну из передовых позиций в продвижении горной повестки на глобальном уровне. И все это благодаря, что Кыргызская Республика под руководством президента Садыра Жапарова предпринимает предпринимает последовательные шаги в рамках Организации Объединенных Наций, добиваясь постепенного наращивания глобальной повестки дня в области устойчивого горного развития. Что немаловажно, главным итогом активной работы Кыргызстана стало объявление ООН периода 2023-2027 годов пятилетием действий по развитию горных регионов. И, несомненно, особое внимание уделяется ключевым задачам пятилетия, в том числе обновленной дорожной карты на 2023-2027 годы, которая предусматривает меры, направленные на улучшение условий жизни жителей горных регионов. Но это доступ к здравоохранению, чистой воде, санитарии, энергоресурсам, цифровым услугам и многое другое. Что немаловажно, в преддверии второго глобального горного саммита «Бишкек плюс 25» Бишкек стал точкой консолидации стран и международных организаций, объединенных горной повесткой. Хочу напомнить вам, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, что в апреле 2025 года в Бишкеке прошла международная конференция «Глобальный горный диалог во имя устойчивого развития на пути к саммиту Бишкек плюс 25», который запланирован на октябрь 2027 года. Отмечается, что глобальный горный саммит, который состоится в Бишкеке в октябре 2027 года, станет не просто итогом пятилетия действий, но и стартом, можно сказать, нового этапа справедливого, амбициозного международного сотрудничества во имя устойчивого горного развития. Итак, о наиболее значимых инициативах, которые выдвинул Кыргызстан за последние годы, какие горные проблемы особенно актуальны в нашей стране, и о предстоящем втором глобальном горном саммите «Бишкек плюс 25», который, как я отметила, пройдет в Бишкеке в следующем 2027 году. Эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Прямая связь». И сегодня с вами, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, на прямой связи специальный представитель президента Кыргызской Республики по горной повестке Динара Кемелова. Хочу напомнить, уважаемые радиослушатели, телезрители, что в студии прямого эфира работают телефоны 0312-39-21-90 и 0502-39-21-90. По этим телефонам вы можете позвонить и задать свои вопросы специальному представителю президента Кыргызской Республики по горной повестке Динаре Кемеловой. Также хочу напомните о том, что мы ведем и прямую видеотрансляцию в социальной сети Facebook на страничке Беринчи Радио. Вопросы и комментарии можете отправлять и на нашу страничку. Динара Мантуровна, здравствуйте. Мне, как всегда, приятно видеть вас в студии прямого эфира. Спасибо огромное, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира на Беринчи Радио.
5: Доброе утро. Мы с вами встречались в марте этого года. Я еще раз хочу выразить благодарность за интерес горной повестки.
4: Интерес горной повестки, Динара Мантуровна, тоже не случайен. Почему? Потому что если говорить о горах, то здесь, конечно, я не открою секрета, горы играют важную роль в жизни нашей планеты. Горы влияют прежде всего на климат, они формируют водные ресурсы и являются убежищем для огромного количества видов растений и животных. Да? Но на самом деле возникает вопрос, а что это означает для нас, для нашей страны, не только с точки зрения сохранения природы, но прежде всего в глобальном контексте, да? Динара Амантуровна, можно ли сегодня говорить о том, что состояние горных экосистем Кыргызстана напрямую связано с водной, продовольственной, экологической безопасностью всей Центральной Азии и даже, может быть, с точки зрения международной климатической повестки?
5: Спасибо большое за вопрос, очень глубокий вопрос. Я бы вот горные вопросы охарактеризировала бы через как две стороны медали. Вы знаете, что в горных регионах проживает 1 миллиард 200 миллионов человек, и вот как бы горы обеспечивают пресной водой не только вот то население, которое проживает в горных регионах, но и примерно половину населения нашей планеты. Биоразнообразием, экосистемными услугами. И являясь водонапорными башнями планеты, горы снабжают пресной водой, как я сказала, служат важным источником энергии и биологического разнообразия. Ну и кроме того, они являются источником таких природных ресурсов, как полезные ископаемые, лесоматериалы, продукты сельского хозяйства, и предоставляют рекреационные возможности. Но обратная сторона – это уязвимость горных экосистем. В первую очередь, это уязвимость горных экосистем высоким риском, как ускоренное таяние ледников, потеря снежного покрова, деградация земель, горных пастбищ и лесов, утрата биоразнообразия. И вот то, что последнее сейчас, самый актуальный вопрос, это стихийные бедствия, такие как прорывы ледниковых озер, лавины, оползни. И вот в 2022 году в своем докладе генеральный секретарь ООН представил глубокий анализ. Именно доклад был посвящен устойчивому горному развитию. И был представлен такой глубокий анализ вызовов, с которыми сталкиваются высокогорные районы. И представил такую неутешительную статистику, которая требует немедленного международного вмешательства, принятия таких срочных мер. И на сегодняшний день вот главным угрозам можно отнести такие проблемы, также социально-экономические проблемы. Говорится о том, что бедное население проживает именно в горных местностях, есть проблемы доступа к продовольствию, отсутствие вот базовых благ, ограниченный доступ к инфраструктуре. Например, согласно этой статистике, более половины сельского населения горных районов в развивающихся странах сталкивается с проблемой нехватки продовольствия. И вот именно специфика вот, географической отдаленности, да, имеет такие ряд сложностей, как обеспечение социальных услуг, там, ограничение доступности к инфраструктуре, каким-то базовым услугам, приводит к социальной изоляции, к неравенству. Это вот говорится в докладе генерального секретаря ООН. И в данном контексте Кыргызстан как раз выступает активным адвокатом по продвижению интересов горных стран на международной арене. На недавней встрече нашего президента Садыра Джапарова с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, который приезжал вот на наш саммит ШОС, последний отметил лидирующую роль Кыргызстана в продвижении горной повестки. И это своего рода такое международное признание горного лидерства Кыргызстана.
4: Динара Мантуровна, ну на самом деле действительно мы видим, как Кыргызстан активно продвигает горные вопросы на различных площадках, на различных платформах. Наверное, это все-таки очень тяжелый, нелегкий вопрос продвигать горную тематику на глобальном уровне. И здесь продвигать-то одно, здесь самое главное, наверное, и получать международную поддержку.
5: Да, вы правы, чтобы получить международную поддержку, Кыргызстан должен активно работать на различных площадках, и мы используем различные механизмы, как двусторонние переговоры, международные консультации, существующие многосторонние и региональные платформы. Например, последний раз мы поднимали горную повестку, чтобы включить в рамки ШОС, чтобы был вот в плане мероприятий в дорожной карте горная повестка присутствовала. И мы сегодня также активно участвуем в различных горных группах. Я назову три группы и ассоциации, в которых Кыргызстан активно участвует. Это первое горное партнерство, которое было создано в 2002 году. Сегодня насчитывает 713 членов, из которых 75 правительств. Кстати, Кыргызстан в марте этого года на 7-й глобальной встрече в Андорре избран первым заместителем председателя руководящего комитета, причем нашу кандидатуру выдвинули представители Южной Америки. Мы были удивлены, они видят, какую лидирующую роль Кыргызстан играет в продвижении горной повестки. А вторая группа – это группа друзей горных стран, которая была создана в Нью-Йорке при ООН. В нем участвует 31 государство, где Кыргызстан также играет ключевую роль. И третья группа – это была создана буквально недавно. Это горная группа в рамках рамочная конвенция по изменению климата, куда на сегодня входят 11 государств, и Кыргызстан является председателем этой группы. Благодаря вот активным выступлениям Кыргызстана как на переговорных климатических переговорах, как председатель горной группы, голос этой группы становится сильнее и авторитетнее. С нами встречаются, слушают нас, считаются с нашим мнением. Сейчас мы работаем над расширением этой группы. И вот благодаря активной работе и выступлениям нашим на КОП, Боннской климатической конференции, вот, и благодаря инициативам Кыргызстана, выступлениям нашего президента, число поддержек других стран растет. Мы видим очень хорошую динамику поддержек. Те страны, которые раньше относились очень так пассивно, сейчас говорят, да, горная повестка должна быть, мы должны реагировать на вызовы, с которыми сталкиваются горные районы. И вот сотрудничество такое между горными странами вот как раз и направлено на выявление общих вызовов, общих интересов, целей, определение областей, в которых можно нам совместно работать, а также вот обмениваться опытом. Да? Мы провели ряд консультаций вот в Австрии, в Италии, в Южной Корее, Японии, которая является горными странами, в Андорре мы провели, я съездила в Бутан, и мы как бы вот находим такие общие какие-то точки соприкосновения, где мы могли бы совместно продвигать горную повестку.
4: Динара Мантуровна, вот интенсивные ливневые дожди, вызывающие селевые потоки, риск прорыва ледниковых озер, которые возникают из-за изменения климата, опасность оползней. Вот все эти процессы в очередной раз, как я понимаю, они подтверждают необходимые инициативы по устойчивому развитию горных регионов, которую Кыргызстан продвигает на международной арене, на международном уровне. И вот последняя катастрофа в Непале, она говорит о необходимости принятия незамедлительных мер. Я вот когда открывала программу, я упомянула 5-летнюю программу действий по развитию горных регионов. Вот если взять дорожную карту 5-летия программы, то какие мероприятия предусмотрены? Может быть, мероприятия были проведены по предотвращению опасных природных процессов? И самое главное, вот что делается вот в этом, я думаю, важном направлении?
5: Да, вы правильно отметили ситуацию, вот, катастрофическую ситуацию в связи с, вот, с таким наводнением в Непале. Это своего рода является сигналом, к чему мы должны быть готовы. И у нас очень много делается на национальном уровне. В дорожной карте 5-летия действия предусмотрен ряд мер, которые мы продвигаем как на уровне Центральной Азии, сотрудничества наших стран, на национальном уровне и в регионах Кыргызстана. И у нас действительно предусмотрено несколько таких задач и мер. В частности, вот, проводятся анализы и обновление планов развития населенных пунктов и территорий в горных регионах с учетом мер по охране вот, именно здоровья окружающей среды и с учетом мер по чрезвычайным ситуациям. Это очень важно, вовлечение местных органов власти и местного сообщества. Также целая глава 4 дорожной карты посвящена снижению рисков стихийных бедствий и смягчению последствий изменения климата. Вот предусмотрены следующие меры, это организация и проведение берегоукрепительных работ, восстановление нарушенных горных территорий и водоохранных зон, включая приведение в безопасное состояние, рекультивацию мест хранения отходов, а также территорий горных разработок. Второе – это снижение рисков для населенных пунктов и инфраструктуры, связанных со стихийными бедствиями, изменением климата, в том числе путем проведения мониторинга ледников, ледниковых и высокогорных озер, селеопасных бассейнов, развитие систем прогнозирования раннего оповещения, а также разработки карт чрезвычайных ситуаций и климатических рисков. Я вот не зря затронула проблему вот мониторинга снежников, лавин и ледников, погребенных льдов, потому что это очень предстоит большая комплексная работа для того, чтобы мы могли мониторить и хотя бы заранее прогнозировать вот эти процессы, которые могут внезапно вот возникнуть или вот как бы вызвать те или паводки. И у нас очень большое внимание уделяется также вот разработке областных национальных планов, потому что каждая область имеет свою климатическую специфику, какие-то условия, и мы сейчас предлагаем и работаем с международными донорами для того, чтобы каждая область имела свой национальный, как бы свой план адаптации с учетом местных условий, именно направленных на снижение экономических и производственных потерь в связи с изменением климата именно в горных регионах. И вот такая работа ведется. И в принципе, что делается? Очень большую работу сейчас делает Министерство чрезвычайных ситуаций. И у нас есть департамент мониторинга и прогнозирования МЧС. Они проводят работу по изучению состояния высокогорных прорывоопасных озер, включая наземные обследования и постоянный мониторинг по данным дистанционного зондирования. Проводится анализ космических данных, также анализируются гидрометеорологические данные. То есть каждое озеро, как бы прорывоопасное озеро, сейчас на контроле. И вот нам нужно укреплять эту национальную систему мониторинга состояния окружающей среды. Вот, ну, конечно, статистика неутешительная. Вот если в 2024 году количество селей паводков составило 370 случаев, это унесло 22 жизни, в этом году зарегистрировано 352 случая селей паводков, по данным МЧС, и вот в результате которых погибло 8 человек. Но вы знаете, что такие опасности, конечно, невозможно, как бы, скажем, преодолеть или остановить, но мы можем привести вот такие прогнозы путем, скажем, проведения систематической оценки или там мониторинга опасности. Мы можем снизить, уменьшить риски и сохранить жизни, да?
4: Уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, позвольте мне напомнить, что в эфире Биринчи Радио и в эфире Алатау 24 программа «Прямая связь». Я напомню, что сегодня мы говорим о значимых инициативах по горной повестке, выдвинутых Кыргызстаном за последнее время, какие горные проблемы наиболее актуальны в Кыргызстане. И напомню еще раз, что сегодня с вами на прямой связи специальный представитель президента Кыргызской Республики по горной повестке Динара Кемелова. Напомню, и телефоны 0312-39-21-90 и 0502-39-21-90. У нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook. Динара Мантуровна, давайте мы выслушаем вопрос или мнение нашего радиослушателя или телезрителя, который дозвонился в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас. Мы слушаем вас, говорите. Мы слушаем. Саламатспа.
6: Нарынна таштатам. Мен баа өткөндө нарынын губернаторуна жолгошканда, эл менен жолгошканда. Биз жагалбай жүрөм 35 жылдан бери ушу нарынын соңдору. Сан кеткенде бизден бербейсиз. Прокуратура болсо жер бергенбизге. Кола эч талада калып калган. Ушу эсте бир балам ачкадан чапты. Ошондон бери келип эле ала албайм соңдор. Губернаторду түшүрүп губернатор байкуш эмне кылат ал анда убайсиз жакшы болчу кандайсыз дегендей жер жагындагылар эметип атат деген аял мекеме болсо эле муста каматат сүйрөттүрүп эле жолуктурбайт губернатор менен.
4: Рахмат, урматтуу радио карман или уважаемая телезрительница, спасибо за то, что позвонили. Но я думаю, может быть, не совсем по адресу вопрос, Динара Мантуровна. Давайте мы выслушаем вопрос или мнение нашего другого радиослушателя или телезрителя, которого тоже дозвонился в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас. Мы слушаем вас, говорите.
7: Алло, что-то башка бир кошулуп калбады.
4: Мы слушаем вас, говорите. Вот теперь мы слушаем вас. Говорите, какой вопрос у вас?
7: У меня вопрос насчет этого. Только одни мониторинги, про это самое, лекции вы читаете.
4: Ну вы хоть бы представились.
7: Вот в этом году какие работы проведены практически?
4: Вот такой вопрос, Динара Мантуровна. Ну вот посетовал, да, радиослушатель, телезритель, что одни только мониторинги, лекции, а вот, скажем так, вот ощутимую работу, вот то, о чем мы с вами говорили, вот, скажем так, проводили, и в чем эта работа заключается. Ну, вы, в принципе, уже начали об этом говорить, но, тем не менее, может быть, если как-то, может быть, точечно скажете.
5: Ну, у нас, на самом деле, дорожная карта направлена на улучшение условий жизни населения, проживающих в горных регионах, и сохранение природы горных экосистем. Но здесь действительно очень много работы делается. Мы видим, в принципе, вы сами знаете, в новостях, какую работу делается, колоссальная работа по улучшению условий жизни нашего населения. Вы знаете, что вот за последние годы очень много строится гидроэлектростанций. И наша задача, которая заложена в дорожной карте, это обеспечение доступа населения горных регионов к инфраструктуре, в том числе к энергоресурсам, к чистой питьевой воде и канализации, обеспечение доступа населения к цифровым услугам, обеспечение связи, улучшение дорог. И вы видите, какая работа проводится в данном направлении. Строятся гидроэлектростанции, сейчас возводятся как бы объекты возобновляемых источников энергии. Делается большая работа именно по обеспечению населения к чистой воде. Да? Это все, в принципе, статистика есть, и у нас в дорожной карте заложены определенные цели и индикаторы, и мы к концу года опять подведем итоги, выполнены ли эти задачи, которые стоят перед каждым ведомством по улучшению условий жизни населения горных регионов.
4: Динара Мандуровна, вы буквально недавно побывали в Турецкой Республике, где недавно представили на саммите по климатическому финансированию приоритеты горной повестки и предложили создать в Бишкеке глобальный центр климатической устойчивости горных регионов. Но хотелось бы мне сегодня об этом тоже поговорить. Я понимаю, что это было предложение, это была инициатива, но и здесь, конечно, возникает вопрос, с чем такая инициатива связана?
5: Ну, эта инициатива родилась из практического опыта последних лет. Как вы знаете, мы продвигаем вот это пятилетие действий по развитию горных регионов не только на национальном уровне, на региональном и на глобальном уровне. И с тех пор мы системно продвигаем этот пятилетний план. Мы провели два международных диалога в рамках климатических процессов. Именно впервые в истории это вот экспертный технический диалог с участием горных стран, международных организаций, экспертов. И второй это диалог вот буквально в этом году, в июне, в Боне, по инициативе именно Кыргызстана и при поддержке бразильского председательства на КОП было принято специальное решение выдвинуть вот эту проблему горных территорий и поднять этот вопрос в Боннской конференции. В нем приняли участие очень много тоже горных стран. И вот такое было признание бразильской стороны, что благодаря этому диалогу они очень много узнали о проблемах и вызовах горных стран. И мы также провели такие консультации под эгидой азербайджанского и бразильского председательства на конференции сторон, на КОП-30, на КОП-29, где действительно обсуждались такие проблемы, как таяние ледников, отсутствие доступа к технологиям, установление систем раннего оповещения. Очень много проблем, именно с которыми сталкиваются уязвимые горные экосистемы. И вот во всех этих процессах озвучилось, что основная проблема – это отсутствие доступа к финансированию горных стран. И вы знаете, что на апрельской конференции наш президент поднял такую инициативу создания специального фонда, глобального фонда для горных стран, чтобы обеспечить такое финансирование. И на самом деле горы вообще практически мало представлены в глобальной климатической архитектуре. Вот у лесов и океанов есть свои механизмы поддержки. А у горных регионов, которые дают пресную воду почти половину человечества, такого механизма еще не было. И мы сейчас работаем над этим. И поэтому мы предложили создать в Бишкеке такой глобальный центр климатической устойчивости горных регионов. Центр задуман как комплексная платформа. Она будет собирать и анализировать данные, помогать вот горным регионам, оказывать странам техническую помощь в разработке стратегии адаптации, систем раннего оповещения, а также помогать готовить такие финансируемые проекты для Зеленого климатического фонда, для фонда потери и ущербов и других механизмов. А также мы хотим развивать инициативы углеродных рынков и природоориентированных решений в горах. То есть таким образом мы можем охватить все страны, то есть начиная от Центральной Азии до Гималаев, Анд, Кавказа и Восточной Африки. То есть это будет своего рода мост не только между странами, но и между наукой, политикой и практикой.
4: Угу. Динара Мантуровна, мне тоже интересно, если вы такую инициативу озвучили, чтобы в Бишкеке был создан глобальный центр климатической устойчивости горных регионов, то поддержку нашли? Насколько, может быть, эту инициативу поддержали, может быть, согласовали? Мне тоже этот вопрос сегодня интересен.
5: Угу. Да, это очень важный процесс, это будет такой долгосрочный процесс. Мы сейчас как раз проводим консультации с рядом финансовых механизмов, как Зеленый климатический фонд, Азиатский банк развития, мы подняли эту тему в адаптационном фонде. И сейчас предлагаются некоторые механизмы реализации этого проекта. Конечно, мы понимаем, что не так быстро запустить. Есть интерес горных стран. Мы сейчас продолжаем консультации на эту тему. Да.
4: Я напомню, телефоны 0312-39-21-90 и 0502-39-21-90. Напомню еще раз, что сегодня с вами на прямой связи, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, специальный представитель президента Кыргызской Республики по горной повестке Динара Кемелова. Динара Мантуровна, выслушаем еще одного нашего радиослушателя или телезрителя, который дозвонился в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас. Мы слушаем вас, говорите. Говорите, мы слушаем вас.
8: Саламатчылык. Бишкек шаарынан Бакыт Бисанович.
4: Слушаем.
8: Келечек жаңы калышу. Менин суроом мынаракелибиз бийик тоолу аймактарды өнүктүрүү боюнча жакында эле территориальный реформа болду. Мисалга айтсак, Кумдыгы айыл өкмөтүндө Кочкор районунда Тамшы айылы бар. 6 ай, 7 ай отуз чагылат. Ошол жерде эч кандай ишкана жок, ишкана ошака ачсак ошондой тоо айылдарга. Малчарба бар, кой деген кой көп, жанагы мериноз кыргыздын ак кою. 3000 деген бир эле кишиде 3000 кой бар. Ошол койлордун күндөрү мисалы өткөрүш проблема. Кара күндөр болсо кыркылгамадан тоо деле калат. Ошол жерде байланган сегиз мамдар ортомчулара кетет. Ошол жерге жанагындай мини мектеп мына ушундай салып биз менен министерство обороны МЧСга аскерлерге жөнөтсөк болот. Ушул жөнүндө айтып кетсеңиз.
4: Я думаю, вопрос понятен, Динара Мантуровна, пожалуйста.
5: Саламатсызбы, аябай жакшы маселени көтөрүп. Бакыт мырза, саламатсызбы, аябай мындай маанилүү маселени көтөрүп жатасыздар. Биз дагы ошол кандай десек, ошол тоолу региондордо жашаган адамдарга бир шарттарды түзүшүбүз керек, аны да түшүнүп жатабыз. Анан жакында эле биз Италиянын өкмөтү менен бир проектти иштеп чыгып жатабыз. Буюрса сентябрдын ортосунда ошол проект боюнча маалымат толук чыгарылат. Ошол проекттин алкагында ошол жашаган фермерлерге ошондой эле жана бизнес инкубатор сыяктуу ошондой бир проекттерди колдоо боюнча программа түзүлөт. Программа десек дагы ошол жерде жашаган тоолу региондордо жашаган кооператив болобу же кичинекей жана айыл чарба болобу, ошондой проектке мындай проект жазып кандай берсе болот да. Анан проекттин мындай көлөмү где то $15,000 ошонун тегереги болот да. Ошол боюнча эгер ошо сиздин айылыңызда жашаган адамдар ошо кооператив түзөбүз же жанагы сиз айткандай жүндү иштеп чыгуу боюнча бир идеялар болот десе, анда ошол проектке чын эле заявка берсеңер болот. Ал боюнча где то сентябрдын ортосунда дагы бир жолу масс медиа аркылуу да биз ушу маалыматты таратабыз.
4: Нина Романтуровна, ну вот если продолжать вот разговор касательно вопроса радиослушателя, телезрителя Бахэта, да, вот он остановился на примере вот Кочкор, да, посетовал, что вот мал чарбаджок, нету ишкана и так далее, да, но вы отметили, что можно подать заявку, но сейчас тоже может быть возникнуть вопрос, а заявку куда подавать? Мы, конечно, хотим того, чтобы в горных регионах жизнь стала еще лучше, да, но тем не менее, вот касательно заявки, куда подавать, и я думаю, этот вопрос тоже, например, нашего радиослушателя, телезрителя волнует.
5: Как я уже сказала, это программа грантовая, называется «Бизнес-инкубатор» и «Акселератор» для горных районов. Ее запуск ожидается уже в середине сентября. Мы полную информацию сейчас, мы попросили все наши полномочные представительства в областях, как можно широко распространить эту информацию, значит, выявить такие, значит, мелкие кооперативы или хозяйства, которые нуждаются в помощи, допустим, в каких областях. Ну, это такой широкий спектр направлений, это производство лекарственных и ароматических растений, производство и переработка фруктов, ягод и орехов, молочная и традиционная продукция, пчеловодство, хранение и переработка овощей, производство натуральных волокон, изделий из шерсти, как раз о чем я говорила, народные промыслы, переработанная пищевая продукция. То есть вот это, вот эти направления как раз могут подавать заявки. Предусмотрена поддержка проектов в сфере ирригации, водопоя и для животных. То есть вот такого рода социальные проекты можно подавать. Как только вот сейчас мы все это обработаем, мы дадим через средства массовой информации, и мы скажем, куда, по каким адресам, да, по каким адресам можно подавать заявки. Это будет, конечно, конкурсная основа. Будет создана такая международная комиссия, которая будет отбирать эти проекты.
4: Динара Мантуровна, выслушаем еще одного нашего радиослушателя, телезрителя, который дозвонился в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас.
9: Здравствуйте, Лена.
4: Здравствуйте, Канубек Мырза.
9: Да. Динара Амантуровна, Ирина Азимбаевна, если вы позволите, я на кыргызском...
4: Да, пожалуйста, пожалуйста, слушаем вас.
9: Динара Амантуровна, менде мындай бир суроо кызыктырат да көптөн бери элечи. Мунагу тоолуу өлкөлөрдүн саммити Кыргызстанда болгондо, мурдачы. Азыр буюрса дагы болот деген болуп атат, ушундай сөздөрү. Анан ушул теманы көтөрүп аткан Кыргызстан кайсы бир уюмдан акчалабы, бизге бөлүнүп берилеби? Ушул тоолорду жанагы өзүңүз айткан жанагы ледниктер эметкен атпайбы, тиги тайыт өтүпчү. Анан өлүктүрүү үчүн тоолорубузду баягы жакшы мамиле кылыш үчүн акча бөлүнөбүз негизи. Себеби дегенде мына чоң иш чаралар болгондо, жана олимпиада, чемпионат мира дегендей мындайлар болгондо, жана FIFA деген организм ушул жактан же болсо МОК акча бөлүп берет да. А ушул тоолуу саммиттерди өткөргөндө, о, жакшы маселени көтөрүп атасыңар, мына биз силерди колдойлу, силердин өзүңөрдүн улуттук бюджетиңер жетпейт бул силердин көтөрүп аткан маселелерди чечкенге депчи. Ушундай барбы? Ушу мен абдан кызыктырат. Чоң рахмат, спасибо, Ирина.
4: Спасибо вам, Каныбек Мырза, за такой интересный вопрос. Пожалуйста, Динара Мантуровна.
5: Каныбек Мырза, сиз туура маселени да көтөрүп жатасыз, өзүңүздөр укандай? Эмки жылы, 27-чи жылы, 21-чи, 23-чи октябрда бизде экинчи тоо саммити өтөт. Ага, биз уже даярдыкты баштадык. Ошонун алкагында биз ар кандай өнөктөштөр менен азыр иштеп баштадык. Бүгүнкү күндө уже Дүйнөлүк банк колдоо көрсөтүп атат, уже чечим чыгарылган, ошо Кыргызстанга акчалай жардам беребиз деген. Ошондой эле биз жакын арада Азия өнүктүрүү банк менен да жолуктук, алар дагы ушундай бир колдоо көрсөтөбүз деп атат. Ирина айым айткандай, мурунку жылы, 25-чи жылы биз апрель айында бир чоң конференция өткөзгөнбүз, ошо саммитке даярдоо. Анан ошондо дагы биз ушул тоо маселени көтөрүп жатканда көп мындай эл аралык өнөктөштөр аябай кызыктуу болгон да. Ошондо дагы FAO сыяктуу, OBSE, андан тышкары жана ООНдун продовольственный программасы бар, андан тышкары бул башка өнөктөштөр дагы ушундай колдоо көрсөткөн да. Анан биздин ошо чыгымдардын арасында бир 80% ушул эл аралык партнерлор колдоп беришкен да. Ошондой эле биз дагы ушул саммитке даярдоонун максатында ар кандай өнөктөштөр менен иштеп жатабыз. Атайын эл аралык консультативный совет деген түзүлүп жатат. Ага ООНдун өкүлдөрү, ФАО жана ЮНЕП сыяктуу ошондой өкүлдөрү кирип, биз ошол консультативный советте дагы ар кандай маселе ушул каржылоо мүмкүнчүлүктөрдү да карайбыз. Бул да жакшы бир мындай платформа бизге болуп атат. Анан ушул маселе боюнча дагы бир маалымат дагы топтолуп жатат да ушундай азыркы күндө.
4: Динара Мантуровна, у нашего постоянного радиослушателя Каныбека Мырзы есть еще один вопрос, который он хочет вам адресовать. Давайте выслушаем. Говорите, мы слушаем, Каныбек Мырза.
9: Ирина Гембаевна, спасибо. Я от волнения до конца, кажется, вопрос.

0: olur bu ülkelerde, işkanalarda sağlık alacak, su çara duran bolsa el hoş olacak diye şey derler. Ama cana tek işçilerin üstüne dağım da saktap kalat telet de gönü oy var da. Sizin oyunuz kanda, rahmat sizge.
1: Спасибо, Иван, пожалуйста.
2: Sizge çok rahmat emi, biz degen, biyakta degen, kanday desek bir geografiyalık şartlarda karışımız gerekti. Ankeni bir жактан жакшы сиздин мындай демилгениңиз ушу тоолор жактарга мындай үйүбүз алып койсок жакшы болот, бирок биякта кандайдыр бир коопсуздук маселеси да бар да. Анткени мына тоонун башына үй салып алсак, анан бир оппозиция болсо же көчкү жүрсө же жанагындай эме кандай десек мүңгү кулап кетсе, биз уже ошо жарандын сактап кала албайбыз да. Ошондуктан биякта чын эле бул географиялык шарттарды караш керек да. Анткени биздин тоолор аябай мындай жаш деп айтат да. Башка Европада мындай тоолорду карасаңар, мындай стабилдүүлүк, мындай жакшы основательный тоолорда биздики мындай көчкү жүрүп турат, ар кандай бир маселе жанагындай жаратылыш кырсыктар болуп жатат. Ошон үчүн биз биякта коопсуздукту дагы, адамдын жашоосун дагы сактап калыш үчүн биз ошол жагында ойлошубуз керек да.
1: Динара Мантуровна, вот Каныбек мырза задался вопросом касательно финансирования, да? То есть инициативы могут быть воплощены в реальность, когда есть средства. Ну, с ним, наверное, тоже невозможно не согласиться. Вот мы с вами чуть ранее говорили о сотрудничестве с международными организациями, финансовыми институтами в рамках горной повестки. Вот если честно, Динара Мантуровна, вообще удается ли привлекать инвестиции, средства для развития горных регионов и защиты горных экосистем? Я понимаю, что это наверняка очень трудно, но тем не менее, вот касательно привлечения инвестиций.
2: Ну, вы действительно такой очень актуальный вопрос задаете, очень много действительно вопросов задается в этом направлении. И в рамках вот нашего пятилетия действия по развитию горных регионов на самом деле реализуется целый комплекс национальных и международных проектов. Вы все прекрасно знаете, какие инвестиции привлечены вот на проект по Алатау Резорт «Три вершины». Uh-huh. Это то, что создает возможность для местных жителей получить доходы, да, зарабатывать именно за счет такого горного туризма. Но наши проекты, которые мы сейчас продвигаем, это более 80 проектов, которые реализуются в горных районах страны. И в первую очередь такие проекты направлены на защиту ледников, поддержку жителей высокогорья и адаптацию к изменению климата. Я вот приведу наиболее значительные из них. Это вот, например, проект под названием «Устойчивое управление природными ресурсами в горных районах», который реализуется совместно с ФАО. Этот проект направлен на разработку практических мер по защите уязвимых горных сообществ от климатических изменений, стимулирования их экономического роста. В рамках этого проекта оказывается поддержка фермерам, продвигаются принципы устойчивого землепользования, а также запущены такие бизнес-инкубаторы и акселераторы для таких ремесленников, женщин удаленных горных регионов. Второй проект такой большой, это реализуется со Всемирным банком. Это такая региональная программа, и он представляет собой такой масштабный инфраструктурно-экологический проект, ориентированный на восстановление деградированных горных земель и лесов. То есть он предусматривает масштабную высадку деревьев на горных склонах для предотвращения оползней и эрозии почвы, а также внедрения устойчивых методов управления пастбищами. Вот мы работаем совместно с АФОКО, это азиатская организация по лесному хозяйству. И мы сейчас запускаем тоже проект по восстановлению земель в Кыргызстане в рамках сотрудничества. Есть КЭМ, это Climate Asset Management. То есть там именно этот проект ориентирован на повышение устойчивости фермеров, восстановление деградированных ландшафтов, деградированных земель и получение доходов через углеродные рынки. Совместно с АБР реализуется проект по модернизации высокогорных водных ресурсов и ирригации. Этот проект, мы знаем, что ирригация – это такая самая такая актуальная проблема в Кыргызстане. В этом направлении мы тоже будем как бы продолжать работу. И АБР сейчас также запускает проект, называется «От ледников до фермеров». Он реализуется в 9 странах, включая Кыргызстан. И сейчас они занимаются именно мобилизацией финансовых ресурсов, чтобы действительно вот отследить такой

0: путь обеспечить устойчивую как бы, поддержку фермеров, которые проживают, начиная от мониторинга ледников и заканчивая поддержкой фермеров. Mm-hmm. То есть очень много таких проектов, и мы продолжаем работу с международными организациями, с донорами для того, чтобы привлечь больше финансовых ресурсов для устойчивого горного развития.
1: Угу. Я напомню, телефоны 0312-39-21-90 и 0502-39-21-90. Выслушаем еще одного нашего радиослушателя или телезрителя, который дозвонился в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас. Мы слушаем вас, говорите.
2: Салам
1: ачалык.
2: Алас облысы бойынша Бакайт районунан чабатым. Алло.
1: Угатабыз, говорите.
2: Алас облысынын Бакайт районунан чабатым. Мына Урмарал өзөнүндө суу сактагыч курулат деп кыйып атат. Ушул суу сактагыч 27-нчи жылы башталабы, ошол жөнүндө сурайт деп. Анан экинчиси, ушул Урмарал өзөнүндө быйыл 80 кубка чейин жетүүдө да 15 кубка чейин суу 70-80 ашып туруп алды. Ошол тиги суу баштагы үч көл бар да ошол жакта. Үч көл ар кайтор деп көлдөр бар. Дизелден кандай бир болду. Сутташка кийин алакасы тийбейби. Өңгүлөр жанагы непалдагыдай болуп калбайбы деген коркунучтар бар деп ошол жөнүндө суроо берейин элем.
1: Рахмат сизге, спасибо за то, что позвонили. Пожалуйста, Урмарал, это вот Бакай-Атинский район Таласской области. Пожалуйста, Динара Романтуровна.
0: Саламатсыз бага, сиз өзүңүздүн аты жөнүңүздү айткан жоксуз. Сиз жазы түрүндө ушул жерди анан жана суу сактагыч жөнүндө бир толук маалыматты жиберип кое аласызбы? Мен биз тактап туруп сизге жооп беребиз.
1: Ну, он трубочку положил, но будем надеяться, что может быть позвонит.
0: Сиз анда да, бир жолу чалып ошол өзүңүздүн аты жөнүңүздү анан контактыңызды берип койсоңуз, биз дагы бир жолу маалыматты тактап туруп жооп беребиз. Рахмат.
1: Динара Мантуровна, да? Ну, я думаю, последнее. Вот мы сегодня говорим о том, что состоится в октябре 2027 года второй глобальный горный саммит Бишкек плюс 25. И вы отметили, что уже идет подготовка к этому знаменательному событию, знаменательному мероприятию. Ну, может быть, несколько слов анонса, что это будет за мероприятие, какие, может быть, цели и задачи вы уже себе поставили, что это за мероприятие? Думаю, вам тоже, наверное, есть какую-либо информацию озвучить касательно этого вопроса.
0: Как я уже обозначила даты саммита, ну, я больше хочу сказать об итогах или ожидаемых.
1: Каковы ожидания вообще, да?
0: И в первую очередь я хочу сказать, что саммит подведет итоги пятилетия действий по развитию горных регионов, и мы ожидаем участия представителей более 80 горных стран. Мы...
3: Первое информационное радио. В Бишкеке 13:00.

0: В эфире Биринчи Радио, новости часа. Садыр Джапаров 12 сентября принял участие в церемонии открытия мемориального культурно-исторического комплекса Айтматов Аламы. Комплекс расположен в селе Шекер Айтматовского района Таласской области на родине великого кыргызского писателя, классика мировой литературы, мыслителя и общественного деятеля Чингиза Айтматова. В церемонии открытия приняли участие родные и близкие писателя, почетные гости, а также жители Айтматовского района. Как отметил президент, Айтматов Аламы призван сохранять и передавать будущим поколениям творческое и духовное наследие великого писателя, а также способствовать популяризации истории и культуры Кыргызстана. В ходе визита Садыр Джапаров возложил цветы к памятнику писателя и осмотрел комплекс, который представляет собой культурно-просветительский и туристический центр, знакомящий посетителям с жизнью и творчеством Чингиза Айтматова. В музее президент оставил памятную запись в книге посетителей. Заместитель секретаря Совета безопасности Кыргызстана Майрамбек Талайбеков принял участие в работе глобального форума по сотрудничеству в сфере общественной безопасности, состоявшемся в городе Люнь-Юньгань Китайской Народной Республики. На полях глобального форума Майрамбек Талайбеков провел встречу с заместителем министра общественной безопасности КНР Ци Яньцзунем, в ходе которой обсуждены современные вызовы и угрозы для глобальной и региональной безопасности, а также состоялся обмен мнениями, передовым опытом по их предотвращению. Наряду с этим обсуждены вопросы взаимодействия в сфере цифровых технологий и информации. Кыргызстан впервые самостоятельно произвел внутри страны банкноты национальной валюты номиналом 20 и 50 сомов. Выпуск первых купюр приурочили к 35-летию независимости республики, сообщили в Национальном банке Кыргызской республики. Собственное производство банкнот организовали по поручению президента Садыра Джапарова. До этого на протяжении более 30 лет кыргызские сомы печатали за рубежом. В Национальном банке отметили, что этот шаг направлен на укрепление экономической самостоятельности и государственного суверенитета страны. Кабинет министров ввел временный запрет на вывоз крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз из Кыргызстана на 6 месяцев. Постановление подписал председатель Кабмина Адылбек Асамалиев. Решение было принято для обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации рыночных цен на продукты питания. Однако предусмотрены исключения. Ограничение не распространяется на транзит животных через Кыргызстан, спортивных лошадей, ввозимых для участия в соревнованиях, лошадей, передаваемых в дар иностранным государствам, международным организациям или отдельным лицам. Также племенных овец, живой скот, не выращенный в Кыргызстане и экспортируемый государственным оператором ОАО «Кыргызагрохолдинг», лошадей, вывозимых воздушным транспортом, и ослов. В Кыргызстане разрешат проверки под карантинной продукции и объектов уполномоченным органам в сфере ветеринарной, фитосанитарной, пищевой безопасности. Мера направлена на предотвращение распространения инфекционных заболеваний, а также болезней и пищевых отравлений. В Кыргызстане напечатано и распределено более 3 миллионов учебно-методических комплексов. В 2026 году уже издано около 3,2 миллионов учебно-методических комплексов. По плану осталось еще около 1,4 миллионов в рамках перехода на 12-летнее обучение. Обновление книжного фонда происходит поэтапно. Подробности далее в материале. В Кыргызстане в 2026 году по состоянию на 11 сентября напечатано и распределено 3 172 728 экземпляров учебно-методических комплексов. Об этом сообщили в Министерстве просвещения. Первый заместитель министра просвещения Кыргызской республики Мухтарбек Баймурзаев ознакомил журналистов с процессом печати книг и рассказал об обеспечении школ учебниками в этом году.
1: Сегодня Министерством просвещения Кыргызской Республики организован пресс-тур для журналистов и для родителей по издательству «Учкун», чтобы показать, каким образом у нас производятся учебники. На этот год в бюджете Министерства просвещения на издание и тиражирование учебников предусмотрено порядка 744 миллиона сомов. Недавно вот вышло только распоряжение Кабинета министров, где мы получили поддержку в виде дополнительно 600 миллионов сомов на издание учебников, на тиражирование учебников. В целом в этом году мы освоим порядка 1 миллиард 344 миллиона сомов. То, что издается, вот, книги, которые в этом году, они с учетом количества детей изданы, и они за каждого ребенка дойдут во всех регионах.
0: В рамках перехода на 12-летнее обучение в типографии Учкун печатают 40 тысяч учебников в сутки. Сотрудники типографии работают в две смены по 12 часов. Качество продукции проверяется на каждом этапе изготовления книг, заверили в Учкуне. В прошлом году книгами по английскому, математике, естественным наукам и алипе обеспечили учащихся первых, вторых, пятых, седьмых классов. В этом году обеспечивают третьи, шестые, восьмые классы, а в следующем учеников четвертых и девятых классов. Директор издательского дома Оку Китайби при Министерстве просвещения Кыргызской Республики Толюгөн Аматов отметил, что школы поэтапно переходят на новые учебно-методические комплексы.
2: В данный момент, как вы видите, тетради первый, второй класс по естественным наукам, по математике уже готова. Она уже раздается, будет раздаваться в ближайшие дни по школам. Кроме этого, в данный момент тиражируется шестой, восьмой класс, последние учебники, которые в этом году будут аплодированы по математике, по естественным наукам. В данный момент третий, шестой, восьмой класс в этом году мы протиражировали. В этом году более 3 миллионов учебных методических комплексов уже доставлено. В данный момент идет тиражирование более по плану еще. Осталось 1 200 000 100 учебных методических комплексов. В совокупности в данную за 2 года мы протиражировали более 9 миллионов учебных методических комплексов.
0: Было отмечено, что параллельно ведется разработка новых отечественных учебников по истории и географии Кыргызстана, информатике, предмету «Человек и общество», музыке, кыргызскому языку, как родному и второму языку. Мухтарбек Баймурзаев отметил, что учебники для разных классов печатают поэтапно.
1: Мы же учебники издаем поэтапно все. То есть мы обновляем полностью книжный фонд. В прошлом году освоили порядка 900 миллионов сомов. В этом году мы освоим порядка 1 миллиард 350 миллионов сомов. Все, которые учебники издаются, они обязательно будут розданы всем ученикам. По ним ничего покупать не надо. Вот это по тем предметам, которые мы сейчас обновляем в учебной линейке.
0: Рабочие тетради по математике и другим предметам, издаваемым в рамках перехода на 12-летнее обучение, будут предоставляться школьникам бесплатно. В них можно будет писать и, возможно, их не придется сдавать в конце учебного года в школе, отметили в издательском доме Оку Китэби. Айда Низаркулова, Биринчи Радио. Это были новости часа на Биринчи Радио. Прогноз погоды по Кыргызстану на 12 сентября. Температура воздуха в Чуйской области 25-30 днем, в Таласской 24-29, в Баткенской, Ужской, Джалабадской 28-33, в Иссык-Кульской 22-27, в Нарынской 23-28, в Бишкеке 28-30.

0: Первое информационное радио.
1: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле. Картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.

0: Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тилеген тоолор, бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүгү. Таштанды таштоо, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
1: Табият өзү тазалыкты талап кылбайт. Ал бизден, адамдардан ырайым жана кам көрүү күтөт. Таштандыны урнага салуу, айлана чөйрөгө зыян келтирбөө бул жөнөкөй, бирок маанилүү кадам.
2: Закаляйся, если хочешь быть здоров.
3: Здравствуйте, вы слушаете Биринчи радио и программу «Спортивная неделя». У микрофона Канат Султакеев.
4: Да ладно!
3: В отведенное нам время мы расскажем вам о значимых, на наш взгляд, спортивных соревнований и околоспортивных событий, которые имели место быть на этой уходящей неделе. Мировые спортивные новости тоже не останутся без внимания. Устраивайтесь удобнее, запасайтесь попкорном. Мы начинаем наш эфирный старт.
5: 6 дней, десятки спортивных дисциплин, тысячи участников и гостей из разных стран. Шестые всемирные игры кочевников завершились в Кыргызстане. Но, пожалуй, главное их достижение в том, что игры уже давно вышли за рамки обычного спортивного соревнования. Они стали международной площадкой, где встречаются спорт, культура, история и традиции народов мира. В этом году Кыргызстан вновь продемонстрировал, что может принимать мероприятия международного масштаба. Соревнования проходили на спортивных объектах Бишкека и Иссык-Кульской области, а культурная программа объединила артистов, мастеров и представителей разных народов. Особое место занял Кырчын. Здесь в дни игр традиционная культура стала частью большого международного события. Через музыку, этнографию, национальные виды спорта, ремесла и знакомство гостей с наследием кочевой цивилизации. Но за красивыми церемониями

0: Кыргыз Республикасынын президенти, урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоев.
1: Сегодня, подводя итоги этих масштабных игр, особенно важно отметить их историческое значение для нашей страны. Как подчеркнул президент Садыр Жапаров на церемонии открытия, Всемирные игры кочевников — это мост, соединяющий историю и будущее. 12 лет назад игры зародились здесь, на Иссык-Куле. За это время они прошли в Турции и Казахстане и превратились в международное культурно-спортивное движение. Сегодня игры вернулись на свою родину уже в еще более масштабном формате, объединив представителей более 100 стран мира. И особенно символично, что шестые Всемирные игры кочевников проходят в год 35-летия независимости Кыргызстана. Эти игры продемонстрировали силу и потенциал независимого Кыргызстана.
0: Цивилизация, которая кайрадан таанырчатат.
2: Для Кыргызстана эти игры стали не только большим спортивным событием. Особое значение имела возможность показать гостям страны живую культуру, историю и наследие кочевой цивилизации. Говоря об итогах игр, Адылбек Асамалиев отдельно отметил значение Кырчина и международный интерес к истории и культуре кочевого мира.
0: Кырчин жайлосу көчмөн дүйнөнүн жандуу энциклопедиясына айланды.
1: В эти дни мы стали свидетелями множества удивительных и захватывающих состязаний, которые объединили участников из разных стран. Урочище Кырчин в эти дни превратилось в живую энциклопедию кочевого мира, где история и традиции получили новое звучание. Всемирные игры кочевников стали также большой интеллектуальной площадкой. Ученые из разных стран мира широко обсуждали историю кочевой цивилизации, ее государственность, язык, культуру и мировоззрение.
2: Шестые Всемирные игры стали не только спортивным событием, но и важной площадкой для международного общения. За соревнованиями следили гости из разных стран, а сама идея игр получила новое развитие. Ведь каждый следующий турнир – это возможность не просто определить сильнейших в традиционных видах спорта, но и рассказать миру о культуре и истории народов, для которых эти традиции являются частью национальной идентичности. И теперь эстафета переходит к следующему организатору. На церемонии закрытия символ Всемирных игр кочевников был передан Татарстану. В 2028 году именно Казань примет седьмые Всемирные игры кочевников. Принимая эстафету, раис Республики Татарстан Рустам Миниханов отметил высокий уровень проведения игр в Кыргызстане и рассказал о подготовке Татарстана к ВИК-2028.
3: Для нас большая честь сегодня принять проведение вот этих игр, которые здесь провели на самом высоком международном уровне. И, конечно же, мы будем обращаться к вам, учиться у вас. И мы видим, что здесь полное понимание. Мы разговаривали с нашими спортсменами. Все очень довольны. Сизга Бигзур Рахмат. Большое спасибо вам. И процветание братскому кыргызскому народу и республике. Бигзур Рахмат.
2: Шестые Всемирные игры кочевников завершились, но сама идея продолжается. Кыргызстан передал эстафету Татарстану, и уже в 2028 году новая глава этой истории будет написана в Казани. Из Иссык-Куля в Казань, из Кыргызстана дальше в мир. Всемирные игры кочевников продолжаются. После завершения Всемирных игр кочевников в Кыргызстане стартует национальная экологическая кампания «Таза-Мурас». Ее главный день – 20 сентября. Именно тогда по всему миру пройдет Всемирный день чистоты. Слоган кампании – «Игры заканчиваются, наследие остается». Главная задача – сохранить чистыми землю, воду, горы и города для будущих поколений. Участникам предлагают выбрать конкретное место и вместе привести его в порядок, показать результат и передать экологический вызов другим. Компания объединит 4 направления: чистая вода, чистая земля, чистые горы и чистый город. Игры кочевников завершились, но их наследие должно остаться в чистой природе и ответственном отношении к окружающему миру. Стоимость строительства стадиона Бишкек

0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! В эфире Беренче Радио, программа «Кыргызстан». Сегодня у микрофона в студии Ирина Эгинбаева. Превратить Кыргызстан в государство с сильной экономикой, современной развитой инфраструктурой, широкими возможностями для граждан в получении качественного образования, трудовой деятельности, ведения бизнеса и достойной жизни – высокая и общая задача каждого из нас. Президент Садыр Джапаров на уходящей неделе в среду 9 сентября принял участие в заседании Жогорку Кенеша. Отмечу, что перед главой государства и депутатами парламента принесли присягу новые члены кабинета. После присяги президент Садыр Джапаров выступил с обращением к депутатам Жогорку Кенеша и гражданам страны. Глава государства в своей речи подчеркнул важную роль законодательной власти, от эффективной работы которой во многом зависит развитие страны, рост экономики, стабильность в обществе и качество жизни граждан. Как подчеркнул Садыр Джапаров, только при взаимопонимании и конструктивном сотрудничестве президента Жогорку Кенеша и кабинета министров по основным направлениям государственной политики страна сможет уверенно двигаться вперед. Глава государства подчеркнул необходимость и впредь укреплять эффективное взаимодействие между парламентом и исполнительной властью.
1: Урматту төраға, Жогорку Кенештин, урматту депутаттары, алғач барыңыздарды Кыргыз Республикасынын эгемендигинин 35 жылдыгы менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Жакында эле
2: Уважаемые депутаты Жогорку Кенеша, прежде всего хотел бы подчеркнуть важную роль законодательной власти. От эффективной работы Жогорку Кенеша во многом зависит развитие нашей страны, рост экономики, стабильность в обществе и качество жизни граждан. Превратить Кыргызстан в государство с сильной экономикой, современной развитой инфраструктурой, широкими возможностями для граждан в получении качественного образования, трудовой деятельности, ведение бизнеса и достойной жизни – высокая и общая задача каждого из нас. Достичь этой цели усилиями только одной ветви власти невозможно. Только при взаимопонимании и конструктивном сотрудничестве президента Жогорку Кенеша и кабинета министров по основным направлениям государственной политики наша страна сможет уверенно двигаться вперед. Именно поэтому необходимо и впредь укреплять эффективное взаимодействие между парламентом и исполнительной властью. Вместе с тем, различия во взглядах между ветвями власти – естественное явление. Возможны и споры, и дискуссии. Но каким бы ни был вопрос, в его основе всегда должны стоять интересы государства и благополучие народа. Наш народ ждет от нас не пустых обещаний, а результатов, не споров о правильных решениях, не взаимных обвинений, а ответственной работы. Сегодня Кыргызстан находится на новом этапе своего развития. За последние 4 года среднегодовой темп роста экономики составил 10,2%. По итогам 7 месяцев 2026 года реальный темп роста валового внутреннего продукта составил 11,1%. Это один из самых высоких темпов экономического роста не только в Центральной Азии, но и в мире. На фоне экономического роста в стране реализуются десятки крупных инфраструктурных проектов, строятся школы, дороги и социальные объекты. Продолжается системная работа по развитию промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики, а также по расширению инвестиционных возможностей страны. Но теперь перед нами стоит новая задача – сохранить достигнутые темпы развития и поступательное движение вперед. Для этого необходимы совместная работа, ответственность и четкое взаимодействие всех государственных институтов. Важным результатом последних лет стало и укрепление международных позиций Кыргызстана. За последние дни наша страна приняла ряд крупных международных мероприятий. В Бишкеке прошел юбилейный саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества, а также встреча высокого уровня ШОС+. Состоялся государственный визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Кыргызстан также принял официальный визит визит премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа. На высоком уровне прошли 6-е всемирные игры кочевников. Благодаря этим событиям Кыргызстан оказался в центре внимания мирового политического, культурного и спортивного сообщества. Наше председательство в Шанхайской организации сотрудничества в 2025-2026 годах стало важным этапом для многосторонней дипломатии Кыргызстана. В этот период велась работа по вопросам безопасности, устойчивого развития, транспорта, торгово-экономического сотрудничества, энергетики, цифровизации и гуманитарных связей. Мир начал видеть Кыргызстан на новом уровне и в новом качестве. Растут интерес и доверие к нашей стране. Безусловно, это большая возможность для государства, но одновременно это и большая ответственность. Мы должны сохранить достигнутые результаты, продолжать поступательное развитие и укреплять авторитет Кыргызстана на международной арене. Реализовать эту задачу мы сможем только при единстве и сплоченности, когда все будем действовать сообща, как единая команда.
0: Вместе с тем, обращаясь ко всем кыргызстанцам, президент Садыр-Жапаров отметил: «Наше величайшее богатство – мир в стране, единство народа и стабильность государства». Также глава государства добавил, что в обществе всегда будут вопросы, требующие обсуждения, но никто не имеет права превращать разногласия во вражду, дискуссию в противостояние, а различные вопросы – в инструмент раскола общества. Недопустимо намеренно обострять вопросы, затрагивающие чувства людей, и добиваться политических дивидендов, сталкивая одну часть общества с другой, подчеркнул президент. Глава государства призвал не поддаваться на провокационные и недобросовестные высказывания, направленные на поиск недостатков и раскол общества.
2: Наше величайшее богатство – мир в стране, единство народа и стабильность государства. В обществе всегда будут разные мнения и вопросы, требующие обсуждения. Наличие разных взглядов на землю, язык, экономику, социальные вопросы, историю, культуру и другие темы является естественным явлением общественной жизни. Но никто не имеет права превращать разногласия во вражду, дискуссии в противостояние, а различные вопросы в инструмент раскола общества. В истории нашей страны были периоды политического противостояния, общественного раскола и нестабильности. Мы должны извлекать из этого уроки. Особенно люди, обладающие общественным влиянием, государственные и политические деятели, депутаты, эксперты, общественные лидеры, журналисты и блогеры не должны забывать об ответственности перед обществом за каждое сказанное слово. Недопустимо намеренно обострять вопросы, затрагивающие чувства людей, и добиваться политических дивидендов, сталкивая одну часть общества с другой. Нельзя допускать, чтобы различные взгляды становились причиной вражды между гражданами. Нам необходимо понимать, что популистские и демагогические высказывания не приносят пользы ни их авторам, ни обществу, ни народу, ни родине. Особенно в эпоху стремительного развития интернета необходимо ответственно относиться к информации, которую мы распространяем. Если в государственных учреждениях имеются коррупционные проявления, призываю выносить такие факты на общественное обсуждение, опираясь на проверенные и обоснованные данные. Это станет большой помощью государству. Я буду на вашей стороне и поддержу такие инициативы. Вместе с тем, в отношении тех, кто распространяет ложную информацию, вводит людей в заблуждение и оказывает негативное влияние на развитие страны, будут приниматься строгие меры в рамках закона. Мы должны понимать, что каждый каждое публичное слово может иметь последствия, поэтому обращаюсь ко всем группам, формирующим общественное мнение. Давайте объединим усилия. Будем поддерживать созидательные инициативы и все позитивные преобразования, реализуемые в нашей стране. Давайте вместе работать ради мира и стабильности, ради экономического развития и благополучия наших граждан. Давайте вместе, в единстве, строить новый Кыргызстан. Уважаемые депутаты, перед нами стоят большие задачи. Наша главная ответственность перед народом и государством. Желаю депутатам Жогорку Кенеша успешной и плодотворной работы на новой сессии. Пусть все принимаемые нами решения служат интересам Кыргызстана и его народа.
0: В завершении своей речи президент Садыр Жапаров пожелал народным представителям успешной и плодотворной работы на новой сессии. Президент Садыр Жапаров в минувшую пятницу, 11 сентября, принял участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага на центральной площади города Талас. Мероприятие было приурочено к празднованию 35-летия независимости Кыргызстана. Командующий Национальной гвардией отдал главе государства рапорт. Во время исполнения государственного гимна был поднят государственный флаг. В своей речи президент Садыр Жапаров подчеркнул, что государственный флаг, в котором воплощены память, сила и дух наших предков, отдавших жизнь во имя народа и родной земли, это наша гордость, символ единства, история нашего государства и священное наследие, которое мы обязаны сохранить и передать следующим поколениям.
3: Деми туюнтулган мамлекеттик туубуз элибиздин сыймыгы, журтубуздун биримдиги, мамлекетибиздин тарыхы, ата-бабалардан калган аманат жана кийинки муунга өткөрүп берүүчү эң ыйык таберик. Ошондуктан күн нуру чайып, түндүгүндө ата-бабалардын рух оролгон туубуз көтөрүлгөндө ар бир кыргыз жаранынын жүрөгү туйлап, бул менин мекеним, бул менин аманатым деп бабаларыбыздан калган жерди, элди, тилди, нарк насилди сактап, кийинки муунга өткөрүп берүү жоопкерчилиги жүрөгүндө күйүп, кулагында жаңырып турушу керек. Бир саамдан соң кызыл туубуз көккө көкөлөп, кең Таластын керимсел жеринде желбирейт. Бабалардан калган тууну кийинки муунга өңүн унутпай, салмагын кемитпей өткөрүп берүү бул биздин бүгүнкү ишибизге, тынымсыз аракетибизге байланыштуу десек болот. Биримдигибизди сактасак, тынымсыз эмгек менен мамлекетибизди бекемдесек, балдарыбызга татыктуу тарбия, керек билим берсек, кызыл байрагыбыз дайыма.
4: Когда поднимается наш флаг, озаренный солнечным светом, а в его тундуке словно отражается дух предков, сердце каждого гражданина Кыргызстана должно наполняться гордостью, а в сознании звучать «это моя родина, это мое наследие». Мы должны осознавать ответственность за сохранение земли, народа, языка, традиций и национальных ценностей, оставленных нам предками, и за их передачу будущим поколениям. Единство и совместный труд – главные условия укрепления государства и его дальнейшего развития. Именно сплоченность общества позволяет последовательно реализовывать проекты, направленные на улучшение жизни людей. 35-летняя история независимого Кыргызстана преподала нам немало важных уроков. Этот путь, конечно, не был легким. Мы прошли через различные испытания, ошибались, оступались, переживали непростые времена, но не сломались. Мы искали свой путь, приобретали опыт и постепенно стали глубже осознавать свои истоки и возвращаться к своим истинным ценностям. Главное, извлекая уроки из прошлого, укрепляя государственность и сплоченность народа, мы уверенно движемся вперед, сознавая новый Кыргызстан. Наша цель – построить развитый Кыргызстан, в котором будет больше образованных и целеустремленных молодых людей, а каждая семья сможет с уверенностью смотреть в
3: будущее. Елибиздин турмушун жеңилдетүүгө, жакшыртууга багытталган мындай өзгөрүүлөр жети дубаныбызда тең тынымсыз уланууда жана мындан ары дагы дүркүрөп улана бермекчи. Кыргызстандын эгемендигинин 35 жылдык соңку тарыхы бизге чоң сабактарды калтырды. Албетте, оңой боло койгон жок. Түркүн сыноолорду баштан кечирдик, жаңылдык, жаздык дегендей ийилдик, бирок сынган жокпуз. Жол издедик, тажрыйба топтодук, акыры өзөгүбүздү таанып, уңгу жолубузга кайта баштадык.
0: В завершении президент Садыр Жапаров призвал сохранять единство народа, беречь независимость и каждому своими делами показывать любовь к родине. Глава государства подчеркнул, что только сообща, сохраняя лучшие традиции и ценности, можно построить сильный Кыргызстан и обеспечить достойное будущее для следующих поколений. И в этот же день президент Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Таласскую область открыл лицей «Акылман» в городе Талас и одновременно в онлайн-формате 100 социальных объектов по всему Кыргызстану. В своей речи глава государства акцентировал внимание на том, что именно образованная, любящая свою страну и достойная молодежь является главной защитой суверенного Кыргызстана. Именно поэтому мы делаем еще один важный шаг в сфере образования и открываем в Таласе лицей «Акылман». Тем самым мы делаем огромную инвестицию в светлое будущее нашей страны.
5: Дүйнө өзгөрүп, технологиялар өнүгүп, жасалма интеллекттин доору жүрүп жаткан маалда, жер-жерлерде өзгөчө жөндөмдүү балдарыбызды топтоп, алардын талантын ачуу мезгил талабы. Мындан 3 жыл мурда Ысык Көлдө ачылган Акылман лицей да, бүгүн Талас шаарынын эшигин ачып жаткан лицей дагы өлкөбүздүн ар тарабынан тандалып алынган зээндүү балдарыбыз үчүн билимдин жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн очогу болот деп бекем ишенемин. Бул лицейлерден заманбап билим алуу менен катар улуттук нарк насил, мекенчилдик жана адамдык бийик сапаттарды айкалыштырган уюткулуу элибиздин уңгу жолун улаган кыргыз жараны мекенчил уул кыздары тарбияланып чыгышы керек. Бүгүн биз күбө болуп жаткан заманбап билим уясынын курулушу мамлекет менен меценаттардын биргелешкен аракетинин жыйынтыгы. Дүйнөдө алдыңкы өлкөлөр кайсы багытта өнүгүү жолунда экенин талдай билген, замандын күрөө тамырын кармай билген, жаркын келечек үчүн кайдыгер карабай, жаш муундун билим алуусуна жан дили менен
4: колдоо көрсөткөн Акылман, открытый 3 года назад на Иссык-Куле, так и лицей, распахивающий сегодня свои двери в Таласе, станут настоящим очагом знаний и новых возможностей для наших способных детей, отобранных со всей республики. Из стен этих лицеев должны выходить истинные граждане Кыргызстана, патриоты своей родины, которые сочетают получение современного образования с верностью национальным ценностям, устоям и высоким человеческим качествам, продолжая исторический путь нашего народа. Строительство современного учебного заведения является результатом совместных усилий государства и меценатов. В этой связи выражаю благодарность Болоту Абилдаеву, который поддерживает образование молодого поколения ради светлого будущего страны. Молодые кыргызстанцы добиваются успехов в ведущих мировых компаниях по всему земному шару. Я твердо уверен, что эти юноши и девушки получили воспитание и знания благодаря вашим усилиям. Это значит, что у нас есть целеустремленные, сильные и талантливые дети, а также мудрые наставники, способные раскрыть их потенциал. Даст Бог, через 5-10 лет из этих стен, где сегодня созданы все условия, выйдет креативная молодежь, на которую страна возлагает большие надежды. Вместе с этой светлой надеждой именно на учителей ложится огромная ответственность и высокое доверие. Будущее независимого Кыргызстана находится в их руках. Он напомнил о цикличности истории и призвал молодежь с честью продолжить исторический путь, опираясь на дух великодушного Манаса, мудрость Жусупа Баласагына, прозорливость Махмуда Кашгари и проницательность Чингиза Айтматова. Выражая уверенность, что подрастающему поколению под силу прославить свою эпоху, гармонично объединив великое наследие предков с современными знаниями. В сегодняшних благоприятных условиях молодые люди должны стремиться стать гораздо лучше своих предшественников. Цените время и шансы, больше читайте, усердно трудитесь и постигайте тайны науки. Желаю вам стать достойными сыновьями и дочерьми, которые в будущем прославят Кыргызстан на мировой арене. Новому Кыргызстану нужны граждане с широким кругозором, способные вести вперед экономику, образование, культуру и
5: нравственность. Дал ушул сиздердин колуңуздардан таалим алып чыкканына мен толук ишенемин. Демек бизде демдүү, күчтүү, шыктуу балдарыбыз да бар, аларды табына келтире таптаган мугалимдерибиз да бар. Кудай буйруса 10-15 жылдан кийин дал ушул бардык шарттар менен ачылып жаткан имараттан ата мекенибиз көптү үмүттөнгөн, көзү каныккан креативдүү жаштар чыгат деп мен ишенем. Мындай илгер үмүт менен сиздердин моюнуңуздарга зор жоопкерлик жүктөрүп, чоң ишеним артылууда. Эл күткөн Атажурт күткөн үмүт тилекти орундатууга сиздерге күч-кубат, албан ийгиликтерди каалайм.
0: Глава государства выразил надежду, что из стен учебных заведений выйдет как можно больше ученых, инженеров, учителей, врачей, государственных и общественных деятелей, способных ответить на вызовы времени и стать гордостью страны. Отдельно президент призвал учащихся сосредоточиться исключительно на учебе и научных изысканиях, подчеркнув, что вопрос трудоустройства будущих специалистов уже решен на государственном уровне. Президент также отметил, что доброй традицией стало ежегодное открытие ко дню независимости в онлайн-формате ряда социальных и промышленных объектов. Кроме того, Садыр Жапаров открыл несколько социальных объектов лично, приняв участие в торжественных мероприятиях в Таласе. В общей сложности в эксплуатацию введены 34 школы, 28 детских садов, 12 спортивных сооружений, 9 учреждений здравоохранения, 9 объектов культуры, 11 административных зданий и 2 объекта иного назначения. Глава государства подчеркнул, что эти проекты направлены на улучшение качества жизни граждан, обеспечение доступа к современному образованию, укрепление здоровья, развитие спорта, а также повышение уровня культуры и расширение кругозора населения. Далее президент Садыр Жапаров ознакомился с созданными для учащихся и преподавательского состава условиями в лицее «Акылман». Отметим, что на территории комплекса расположены учебный корпус, общежитие, футбольное поле, площадки для легкой атлетики, баскетбола, волейбола и воркаут. Зона. В корпусе 19 учебных кабинетов, 4 лаборатории, кабинеты трудового обучения, изобразительного искусства, медицинский кабинет, конференц-зал на 300 мест, библиотека, столовая и спортивный зал. После чего президент Садыр Жапаров принял участие в открытии новых объектов Кыргызского национального комплекса «Манас-Ордо» в городе Талас Таласской области. Затем глава государства выступил с речью, в которой отметил, что обновление комплекса «Манас-Ордо» является важным шагом в сохранении и популяризации историко-культурного наследия кыргызского народа, укреплении национального духа, единства и преемственности поколений. Как подчеркнул президент, комплекс должен стать современным духовно-культурным центром, способствующим воспитанию молодежи патриотизма, уважения к истории и ответственности за будущее страны.
1: Айтылу кара сөз алпы биз турган куттуу жердин кулуну Ашым Жакупбеков агабыздын кылымдарга аты калбай өчөрдө кыргыз элин кыран Манас сактаган деп таамай белгилегени бар. Айкөл Манас атабыз тууралуу улуу баян Манас эпосу кыргыз эли дүйнөлүк маданияттын бай казынасына кошкон эң зор салымы болуп эсептелет. Элибиздин руханий казынасы, улуттук намысыбыз менен сыймыгыбыз сыйган касиеттүү Талас жергесиндеги Манас Ордо комплексинин жаңыртылып, толукталышы улуттук демдин кайра жаралуусунун тарыхыбызга жана ата-бабалар
4: Наш выдающийся писатель, уроженец этой благословенной земли, на которой мы сегодня находимся, Ашым Жакипбеков, точно сказал, когда имя кыргызского народа начало угасать и исчезать в веках, его спас великий Манас. Эпос Манас, повествование о великодушном Манасе, является величайшим вкладом кыргызского народа в сокровищницу мировой культуры. Обновление и расширение комплекса Манас-Ордо, расположенного на священной Таласской земле, вобравшей в себя духовное богатство нашего народа, нашу национальную честь и гордость, мы воспринимаем как торжество возрождения национального духа, уважение к нашей истории и наследию предков. Сегодня этот комплекс полностью обновлен, приведен в соответствие с современными требованиями и вновь открывает свои двери как художественное воплощение кыргызской государственности, нашей национальной идеологии и единства. От всей души поздравляю всех вас с этим важным событием, направленным на обогащение нашего духовного мира. Великие слова Манаса, урожденного коршуна обратил я в благородного орла, из разных племен создал единый народ, не случайно высеченный на самом видном месте в самом центре столицы нашей многонациональной страны, города Бишкек. Это главный идеологический призыв независимого
1: Кыргызстана. Жана биримдигибиздин көркөм көрүнүшү катары кайрадан калгасына ачып олтурат. Мына ушундай руханий дүйнөбүздү байытууга багытталган иш-чара менен баарыңыздарды чын дилимден куттуктаймын. Манас атабыздын кулаалы таптап куш кылдым, курама жыйып журт кылдым деген бийик сөзү көп этностуу өлкөлөрүбүздүн борбору Бишкектин так ортосунда бекеринен бадырайып жазылып турган жок. Ал эгемен Кыргызстандын эң башкы идеологиялык чакырыгы.
0: Комплекс Манас-Урдо на века станет национальным священным очагом, который будет бережно хранить это великое наследие, национальное самосознание и духовный мир народа и передавать их будущим поколениям в неизменном и чистом виде, отметил президент. В последние годы по всей стране строятся современные дороги, просторные школы, больницы со всеми необходимыми условиями, промышленные предприятия. Безусловно, все это направлено на укрепление экономической независимости страны. Однако, если мы ограничимся только развитием экономики, оставив без внимания наше национальное духовное наследие, идеологические ориентиры и историческую память, то развитие нашей страны не будет полноценным, отметил Садыр Джапаров.
1: Евразия мейкиндигинде көчүп конуп, улуу көчмөн дөөлөттөрдү түптөгөн аталарыбызга ар дайым таазим кылып келебиз. Ошол атагы таш жарган ата-бабаларыбыздын доору жаңырган бул жайга кийинки урпактар улуу мүдөөлөргө умтулуп аттанганда келип, жараткандан өзүнө да, өлкөсүнө да ак жол суранып, сыйынуу улуттук каадага айланган. Айкөлдүн руху, баатыр бабалардын дем орногон бул ордону ар дайым аруу тутуу ар бир кыргыз жаранынын алдындагы айныгыз парызы болуш керек. Ал эми Манас ордо комплексинин бүгүнкүдөй ажайып кооз абалга келтирилиши биздин аталарга болгон ыраазычылыгыбыздын бир гана тамчысы.
4: Мы всегда склоняем головы перед нашими предками, которые кочевали по просторам Евразии и создавали великие кочевые державы. На эту землю, где оживает эпоха наших прославленных предков, последующие поколения приходили и приходят, когда отправляются навстречу великим целям, чтобы преклониться пред священным местом и попросить у Создателя благословенного пути для себя и своей страны. Это стало национальной традицией. Для каждого гражданина Кыргызстана должно быть непреложным долгом всегда хранить в чистоте это священное ордо, где пребывает дух Манаса Великодушного и ощущается дыхание героев предков. А нынешнее великолепие комплекса Манас-Ордо — лишь капля нашей благодарности нашим предкам. Как потомки великого народа, прошедшего сквозь века, кыргызстанцы и государство и сегодня не жалеем ничего ради Манаса. Рассматривая реконструкцию комплекса Манас-Ордо как стратегическое направление, призванное углубить его историко-культурное

0: жетегүз. Жетегүз Каракол шаарынан батышка карай 28 чакырым аралыкта Ысык көлдүн түштүк жээгинде жайгашкан эң кооз тоо капчыгайы. Тескей Ала тоонун түндүк капталындагы капчыгай Ысык көлдү түштүгүнөн айланып өтүүчү Атуйкаш дарыянын куймасында жайгашкан. Тизилип жаткан өгүздөрдү элестеткен, шамалга тоттуккан, тизилген кызыл аскалардан улам ал жетегүз деген атка ээ болгон. Ал эми жарылган жүрөк деп аталган кызыл аска жергиликтүүлөр мактанган жай.
1: Вы слушаете Биринчи радио, в эфире программа «Диалог со временем». У микрофона Канат Султакеев. У времени нет границ, проходят годы, меняются поколения, меняется сама страна, но некоторые имена остаются частью ее истории. Их вспоминают не только потому, что они жили и работали в определенную эпоху. Их деятельность продолжает влиять на настоящее, а решения, принятые десятилетия назад, становятся частью сегодняшнего дня. Именно в этом и заключается особенность времени. Прошлое не исчезает, оно продолжает говорить с настоящим, а иногда и с будущим. Сегодня наш разговор посвящен человеку, чья судьба неразрывно связана с историей Кыргызстана – Турдакун Усубалиев, государственный и политический деятель, много лет возглавлявший республику. Он руководил Кыргызстаном в период, который пришелся на несколько десятилетий советской истории. Это было время больших преобразований, строительства, развития промышленности, энергетики, образования, культуры и городской инфраструктуры. При нем менялся облик Фрунзе. Строились новые предприятия, дороги, жилые массивы, социальные и культурные объекты. Но оценка исторической эпохи никогда не бывает однозначной. За крупными достижениями стоят конкретные решения. За решениями люди, а за людьми свое время и свои обстоятельства. Поэтому сегодня важно посмотреть на эту фигуру не только глазами прошлого, но и с позиции сегодняшнего дня. Что осталось от той эпохи? Какие решения продолжают ощущаться сегодня? Что из опыта того времени может быть интересно современному поколению? И почему спустя годы имя Турдакуна Усубалиева по-прежнему вызывает общественный интерес? 7 сентября 2015 года Турдакун Усубалиев ушел из жизни. Ему было 95 лет. Прошло уже 11 лет. Но время, как известно, не стирает историю. Наоборот, с годами появляется возможность взглянуть на нее спокойнее, глубже и объективнее. Сегодня мы попробуем поговорить именно об этом, о человеке, эпохе и ее наследии. В истории каждой эпохи есть люди, которые не только наблюдали за происходящим, но и сами были частью государственных процессов и общественной жизни. Вот что говорит о Турдакуне Усубалиеве дипломат, депутат Верховного Совета Кыргызской ССР 9-го и 11-го созывов, государственный и общественный деятель Джаныл Туменбаева.
2: Для меня очень волнительно говорить о Турдакуне Усубалиеве. Я вошла в номенклатуру бюро ЦК, который возглавляет Турдакун Усубалиев, когда мне было 26 лет. Для меня Турдакун Усубалиев как отец. И я думаю, вот здесь многие, которые сидят, кто был на беседе у него, кто работал с ним, вот нам уже по 70-80 лет, для нас Турдакун Усубалиев как отец родной. И для всего кыргызского народа сейчас все его называют «Ель Атасы», «Ель Дюрт Атасы», «Ель Батры» деп атабыз. Я просто несколько штрихов хочу.

0: Туле. И все, что он вобрал в ЦК КПСС, он все это сделал для своей страны. Вот поэтому он был человеком мудрым, дальновидным, прозорливым, целеустремленным, интернационалистом, толерантным, культурным, огромным организатором. И при Турдопонусе Валерьевиче были созданы два района. Свердловский район промышленный и огромный промышленный жилой район Октябрьский. Это были... А вот Первомайский район, почему я очень волнуюсь, я тоже работала в этом районе самые хорошие годы, 81-86, когда вот это вся, все здесь перестраивалось. Здесь сердце города Бишкек. Если Бишкек является сердцем Кыргызстана, Первомайский район – это сердце Бишкека. И вот когда я вижу вот здесь тружеников, которые отдали свой труд на благо столицы, на благо Кыргызстана, я хочу вам сказать огромное спасибо, уважаемые ветераны. Вы рядом с Турдопонусом Валерьевичем работали точно так, как полагал Турдопонус Валерьевич. Вы никогда не позволяли себе неорганизованность, двойные стандарты, опоздания, какие-то там приписки, ну, у вас этого не было. Дай Бог вам всем здоровья. Теперь несколько слов хочу все-таки сказать. Дальнозоркость Турдопонуса Валерьевича заключается в том, что да, уже в 60-е годы он задумал о том, что надо строить ГЭСы. И вот на этой вот стремительной маленькой реке Нарын он тогда подумал о Токтагульской ГЭС. И потом появилась идея строительства целого каскада ГЭС. 6 ГЭСов были построены при жизни Турдопонуса Валерьевича. На этих ГЭСах кто вот строил был, я лично на всех ГЭСах была. Как они строились? Токтагулка, Курпсай, Ташкумыр, Шамалдысай, Атбаши и так далее. Все 6 ГЭСов были построены при нем. ТЭЦи города Фрунзе, города Аша были построены. Энергетика – основа жизни, промышленной жизни была Кыргызстана. Следующий момент. Турдопонус Валерьевич в 80-е годы анализирует ситуацию, сделал такой вот анализ с помощью наших ученых, специалистов Кыргызстана, что в этой стране можно вырастить здесь миллионы, десятки миллионов овец. И на самом деле при жизни Турдопонуса Валерьевича у нас было разведено более 12 миллионов поголовья овец, и наша страна занимала третье место по воспроизводству овцеводства в СССР. И благодаря этому был построен крупнейший в Центральной Азии, Казахстане, комбольно-суконный комбинат, прядили фабрики, которые перерабатывали вот шерсть этих предприятий, и поставки этих продукций, процентов 8-10 оставалось в Кыргызстане, все было послано по всему Советскому Союзу и далеко за рубежом. Все предприятия кожевенных отраслей на всей территории Центральной Азии, Казахстана были построены в Кыргызстане. Кожевенные заводы и овчинно-шубные предприятия. Хотя они перерабатывались в Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане, Казахстане, но обработка кожсырья производилась именно в Кыргызстане. Дальновидность Турдопонуса Валерьевича заключалась в том, он видя, что растет население, количество населения, и должно быть трудоспособное население должно работать, и не только работать, оно должно быть технически и технологически грамотными. Он сделал настрой на строительство машиностроительных предприятий, заводов и фабрик. У нас появились целые микрорайоны, как мы их назвали, промышленными зонами. И вот представьте себе, когда работали такие крупнейшие предприятия, завод Ленина, а завод Фрунзе поставлял свою продукцию по всему миру, по всем континентам Латинской Америки, Европы, Азии.
1: Когда слушаешь воспоминания людей, которые знали Турдакуна Усубалиева лично, история перестает быть только набором дат и событий. За ней появляется живой человек со своим характером, взглядами, решениями и представлением о том, каким должна быть республика. И, пожалуй, именно здесь прошлое начинает разговаривать с настоящим. Сегодня Кыргызстан выглядит совершенно иначе. Другая экономика, другие технологии, другие возможности и совершенно новое поколение людей. Но многие здания, предприятия, улицы и объекты, появившиеся десятилетия назад, продолжают существовать. А вместе с ними остается и вопрос, насколько решения той эпохи повлияли на развитие страны. Историю невозможно изменить, но ее можно изучать, анализировать и переосмысливать. И чем дальше мы отделяемся от определенного времени, тем важнее отделять исторические факты от личных оценок и политических конъюнктуры. Турдакун Усубалиев умер в 2015 году, но разговор

0: а его эпохе продолжается. Потому что прошлое не заканчивается вместе с людьми, которые его создавали. Оно остается в городах, в памяти поколений, в архитектуре, в институциях и в тех решениях, последствия которых мы можем наблюдать сегодня. И, возможно, главный вопрос диалога со временем сегодня звучит так. Что мы, живущие в настоящем, готовы взять из прошлого, а что должны оставить в прошлом? Ведь будущее страны начинается не с забвения своей истории, а с умения ее понимать. Это был «Диалог со временем». С вами был Канат Султакеев. До встречи в следующем выпуске.
1: Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, бермедибиз ысып көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлүгү. Таштанды таштоо, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
2: Бишкекте саат 15.

0: В эфире Биринчи Радио, новости часа. Садыр Джапаров 12 сентября принял участие в церемонии открытия мемориального культурно-исторического комплекса Айтматов Аламы. Комплекс расположен в селе Шекер Айтматовского района Таласской области на родине великого кыргызского писателя, классика мировой литературы, мыслителя и общественного деятеля Чингиза Айтматова. В церемонии открытия приняли участие родные и близкие писателя, почетные гости, а также жители Айтматовского района. Как отметил президент Айтматов Аламы, призван сохранять и передавать будущим поколениям творческое и духовное наследие великого писателя, а также способствовать популяризации истории и культуры Кыргызстана. В ходе визита Садыр Джапаров возложил цветы к памятнику писателя и осмотрел комплекс, который представляет собой культурно-просветительский и туристический центр, знакомящий посетителям с жизнью и творчеством Чингиза Айтматова. В музее президент оставил памятную запись в книге посетителей. Заместитель секретаря Совета безопасности Кыргызстана Майрамбек Талайбеков принял участие в работе глобального форума по сотрудничеству в сфере общественной безопасности, состоявшемся в городе Люнь-Юньгань Китайской Народной Республики. На полях глобального форума Майрамбек Талайбеков провел встречу с заместителем министра общественной безопасности КНР Ци Яньцзунем, в ходе которой обсуждены современные вызовы и угрозы для глобальной и региональной безопасности, а также состоялся обмен мнениями, передовым опытом по их предотвращению. Наряду с этим обсуждены вопросы взаимодействия в сфере цифровых технологий и информации. Кыргызстан впервые самостоятельно произвел внутри страны банкноты национальной валюты номиналом 20 и 50 сомов. Выпуск первых купюр приурочили к 35-летию независимости республики, сообщили в Национальном банке Кыргызской республики. Собственное производство банкнот организовали по поручению президента Садыра Джапарова. До этого на протяжении более 30 лет кыргызские сомы печатались за рубежом. В Национальном банке отметили, что этот шаг направлен на укрепление экономической самостоятельности и государственного суверенитета страны. Кабинет министров ввел временный запрет на вывоз крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз из Кыргызстана на 6 месяцев. Постановление подписал председатель Кабмина Адылбек Асамалиев. Решение было принято для обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации рыночных цен на продукты питания. Однако предусмотрены исключения. Ограничение не распространяется на транзит животных через Кыргызстан, спортивных лошадей, ввозимых для участия в соревнованиях, лошадей, передаваемых в дар иностранным государствам, международным организациям или отдельным лицам. Также племенных овец, живой скот, не выращенный в Кыргызстане и экспортируемый государственным оператором ОАО «Кыргызагрохолдинг», лошадей, вывозимых воздушным транспортом, и ослов. В Кыргызстане 11 сентября началась отправка граждан, призванных на срочную военную службу из сборных пунктов воинские части Вооруженных сил Кыргызской Республики и другие воинские формирования, в которых законом предусмотрена военная служба. Об этом сообщили в Министерстве обороны Кыргызской Республики. Перед отправкой новобранцы прошли необходимые медицинские осмотры, а также другие процедуры, предусмотренные законодательством. С призывниками были проведены инструктажи и разъяснительные беседы о порядке прохождения военной службы, соблюдения воинской дисциплины и требований безопасности. В мероприятиях приняли участие представители Министерства обороны, военных комиссариатов, командования воинских частей, а также родители и близкие новобранцев. А сейчас прогноз погоды по Кыргызстану на 12 сентября. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью в предгорных и горных районах Джалабадской области ожидаются кратковременные дожди с грозами, на остальной территории осадков не предвидится. Днем местами в Чуйской, Таласской, Сикульской, Нарынской областях, в предгорных горных районах Ошской, Джалабадской, Баткенской областей пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха в Чуйской области днем 25-30 градусов тепла, в Таласской области плюс 24-29, в Баткенской области температура воздуха днем в составе 27-32, в Ошской, Джалабадской 28-33, в Иссык-Кульской 22-27, Нарынской 23-28, в Бишкеке температура воздуха 28-30. Это были новости часа на Биринчи Радио.
1: Таби табиат өзү тазалыкты талап кылбай. Ал бизден, адамдардан ырайым жана кан көрүү күтөт. Таштандыны урнага салуу, айлана чөйрөгө зыян келтирбөө бул жөнөкөй, бирок маанилүү кадам.
2: Здравствуйте, в эфире программа «Неделя», в студии у микрофона Эрмек Ахтанов. Главным политическим документом стала Бишкекская декларация 25-летия ШОС. В ней отражены согласованные позиции государств-членов по актуальным международным и региональным вопросам, подтверждены основополагающие принципы деятельности организации и обозначены ориентиры ее дальнейшего развития. Важным результатом кыргызского председательства стало продвижение институциональной реформы Шанхайской организации сотрудничества. О том, как освещали мировые СМИ данный саммит, мы поговорили с председателем Независимого союза журналистов Кыргызстана Азаматом Касыбековым.
3: По-моему, было больше, чем даже ожидали, потому что сам президент Путин сказал, что безукоризненно прошло. Он говорил о технической части, то, что мы готовились к этому ШОСу очень долгое время. Была инфраструктура, было здание, которое построено. Ну, не под это, конечно, но все равно. И многие говорили, что вот, значит, пройдет как обычно, все там фанфары приедут, скажут, о, хорошо, подпишут какие-то документы. Об этом я тоже много писал и написал, что нужно уходить от этого, нужно какие-то конкретные меры. И то, что вы зачитали до этого, очень много подписано по итогам, это конкретные заявления. До этого происходила экономическая встреча, значит, экономическая встреча до ШОСа, там подписано на документов на 400 миллионов долларов, значит, контрактов. И это очень хорошо. А то, что сейчас вот во время ШОС подписано, оно дает нам какие-то длинные такие юани, длинные рубли, хотел сказать, длинные юани на будущее. То есть это миллиарды долларов, миллиарды юаней, которые в будущем будут влиты в нашу экономику. Это нужно понимать. И я, ну, хочу сказать, что сам ШОС прошел в такой очень доверительной, очень хорошей атмосфере. И все, что было подписано, оно подписано под вот этим, когда все собрались и друг друга доверяют, и такие документы, они дают на 10, на 15 лет вперед делать нам шаги, и то, что конкретно будет на каждого человека влиять, понимаете? То есть это не просто какие-то документы, а это, как вы там написали, и в медицинской сфере, и в технологической сфере, и это ИИ. Это все, так сказать, комплексно идет и отразится на каждом кыргызстанце в положительном смысле. Я в свое время пытался сделать аналитику простой, ну, чтобы как бы, но и оно залетает, но быстро люди не хотят это понимать. Но в любом случае, я считаю, анализ должен существовать, потому что без анализа мы не можем принимать решения, правильные решения, я имею в виду. И вот здесь очень важно, вы знаете, вы прозвучало вот этот момент, искусственный разум, да, подписали. Сейчас искусственный разум делится на западный искусственный разум и как бы остальное, да, мир. И китайцы предлагают так, давайте мы развивать искусственный разум вместе, мы не будем там делить кого-нибудь там и так далее. Западный немного другой. Он как бы такой, сидят люди, которые делают на этом бизнес, а особо не хотят ни с кем делиться. Если вы хотите, то давайте деньги, мы вам построим здесь какие-нибудь заводы там и так далее. Да? А Китай говорит, давайте вместе. Вот здесь очень важная штука, куда мы присоединимся, Кыргызстан, к какому ИИ мы будем присоединяться, как мы будем себя вести. Вот здесь очень важен аналитический склад характера человека. Мы должны идти вперед на 10 шагов, понимать, что будет происходить и как мы выиграем от этого. И это очень важно, развивать именно аналитические способности у всех людей, кыргызстанцев.
4: Насколько понимаю, там, когда подписывают документы, тоже насчет ИИ, тоже были какие-то соглашения, потому что даже проводятся большие форумы, да, в Алма-Ате, когда председатель Кабмина выезжает, да и президент вот отмечает то, что вот именно в вопросах ИИ мы должны как бы уже, ну, идти как бы в ногу со временем. И вот учитывая вот то, что Шанхайская организация сотрудничества была создана уже буквально около 42%, да, населения, я понимаю, стран здесь присутствует, и там большой товарооборот. Насколько, по вашему мнению, вот в дальнейшем вот ШОС будет развиваться, может быть, противопоставлять Организации Объединенных Наций, или все-таки это как бы разные вещи? И в освещении, вот какова роль, по вашему мнению, именно журналистов, на что нужно обращать внимание? Потому что многие, вначале мы говорили, что ШОС – это больше безопасность, да? Сейчас это экономика, искусственный интеллект и так далее, да. Цифровизация и так далее.
3: Ну да, ну вот я не хочу противопоставлять ШОС и ООН, потому что мы как бы в ШОСе вот председательство успешно передали Пакистану, но в то же время мы наработали вот этот авторитет, да, весь мир как бы посмотрел на нас другими глазами. И они сказали: а ну кыргызы, вы молодцы, вы можете, оказывается, давайте, значит, дальше работаем, тем более мы не постоянные члены Совета Безопасности. Да? То есть мы от ШОСа сейчас будем плавненько переходить, это очень умная такая траектория, умный дипломатический ход, от ШОСа мы плавненько переходим к международным ООНовским вопросам. Там, я считаю, что вот не хватает нашего, так сказать, вот этого номадического склада характера, номадического аналитического ума, и в то же время не хватает, потому что по всему миру идут войны, да, и это подчеркивает сами главы ООН. И в этом смысле кыргызский вот этот наш дух, который говорит: давайте вместе сядем, вот шосовский, да, дух, например, сядем, поговорим, без криков, без ора, как-то спокойно вот эти все вопросы решим. Потому что я хочу заметить, на открытии ВИКа шли, значит, Россия и другая страна, которая сейчас борется, да, шли Иран и Соединенные Штаты. Да? То есть вместе люди, которые сейчас на данный момент находятся в войне, они шли вместе. И получается, что мы можем, оказывается, просто чисто по-человечески в одном месте сидеть и это разговаривать. Я считаю, что мы должны смотреть в будущее и смотреть, как мы будем дальше работать в ООН. От нас потребуются очень большие усилия. Очень много дипломатических усилий, чтобы Кыргызстан тоже себя показал как один из активных игроков на вот этом поле ООН. Вот этот, я считаю, что ООН-то закончился, ну не закончился, в смысле ШОС закончился, но начинается впереди у нас большой двухлетний, так сказать, работа в ООН. И то, что мы получили опыт от ШОСа, мы можем спокойно перевести ее на ООНовские площадки в Нью-Йорк. Вы знаете, когда приезжают какие-то мировые лидеры, они с собой привозят журналистов, да? И большинство с ними я вот как бы разговаривал, говорили, поговаривал, и потом в интернете смотрел за их репортажами и так далее. В принципе, очень хорошо отзываются. Журналисты отмечают уровень, так сказать, проведения сразу. Все говорят: вот уровень очень хороший. Но и в то же время говорят, вот содержание, да, содержание вот самого ШОСа 25 лет. Содержание очень хорошее. Многие говорят: давайте от декларации переходим к конкретным каким-то шагам.
5: Действиям, да?
3: Да, действия. И, например, китайские отношения уже перешли конкретным уже шагам. У нас и железная дорога строится, и, значит, строятся огромные вот эти инфраструктурные вещи. Те вещи, которые дадут через 10-15 лет огромный толчок вперед экономики. И Китай в этом смысле у нас хороший сосед, я скажу, что они поддерживают, они говорят: давайте без проблем. Вот смотрите, у нас, я думаю, в ближайшие 2-3 года будут открыты новые 100 перерабатывающих предприятий. Угу. Я подчеркну, не просто переработка, это не просто переработка. У нас гниют яблоки, извините, в Баткене, да? Или там еще где-нибудь гниют. Они говорят, ай, дайте нам какую-нибудь технологию, чтобы мы их перерабатывали и потом продавали с удешевленной ценой. Угу. Понимаете, да? И это все должно появиться. И Китай это нам возможность дает. Запад, если бы тоже поддерживал, тоже бы нам давал, да? Ну, как бы странно, но наш сосед близкий, он дает. И я считаю, что очень хорошо получилось, что мы от ШОСа перешли в ВИК. То есть вот те, что журналисты, которые приехали, да, они мягко начали с ШОСа переходить на ВИК. Угу. И вот это движение пошло-пошло. И в мире, вот я вам скажу, что где-то сутки, двое только Кыргызстан показывали. Вот такого не было, чтобы там 70-80% всего информационного поля забивалось как только одной страной. Что мне хорошо, наши ребята, которые в Англии работают, uh-huh. они уже с гордостью говорят, что никто уже не спрашивает их, да ты откуда? Uh-huh. Помните, когда я уезжал в Кыргызстан, uh-huh. Курдистан, а где-где? Uh-huh. Я говорю, Казахстан, вы знаете, там uh-huh. Казахстан рядом, там бывший Союз. Сейчас уже нет, все знают Кыргызстан, все. Вот это очень хороший такой плюс был, что мы очень технично, очень хорошо сделали ШОСа.
5: От ШОСа перешли к всемирным играм кочевников.
3: Это был гениальный, по-моему, ход и правильно сделано было.
2: Это был председатель Независимого союза журналистов Кыргызстана Азамат Хасыбеков. После завершения всемирных игр кочевников в Кыргызстане стартует национальная экологическая кампания «Таза Мурас. Чистое наследие». Ее кульминацией станет Всемирный день чистоты 20 сентября. Подробно об этом мы поговорили на Биринчи радио в рамках программы «Кыргызстан» с экоактивисткой Айджан Чыныбаевой.
6: Наш президент Садыр Нуржоевич поддержал идею общественности. Общественный фонд «Экадемис» с 2012 года занимается уборками туристических мест, мест отдыха населения. Мы начинали первые уборки Иссык-Куля с 2014 года и были приглашены международной организацией для того, чтобы Кыргызстан принял участие во Всемирном дне чистоты. Большинству осознанного населения Кыргызстана созвучны, да, принципы чистоты, сохранение наследия. И, конечно же, без участия госорганов у нас бы не было таких цифр. Мы не смогли бы занимать 3 раза подряд лидирующие позиции среди 190 стран. И когда международные эксперты спрашивают, как у вас получилось, я говорю, потому что у нас получилось создать мост между государственным сектором, общественностью, социально активными людьми и бизнесом. И вот эта часть населения, как мы ее называем, 10%, да, тех, кто влияет на остальные 90, мы периодически находимся в контакте, проводим постоянные мероприятия. У нас есть проект «Час чистоты», который каждую субботу выходит, убирается в разных уголках Кыргызстана. В Бишкеке эта группа работает круглогодично. На Иссык-Куле мы интенсивнее работаем во время туристического сезона. И в целом очень радует, что появляется больше экоактивистов. И то, что президент, скажем так, вдохновляет своим вниманием, призами, подарками активистов, это, конечно, тоже, так скажем, дает импульс, чтобы больше людей понимали, что такое чистый Кыргызстан, экологическая активность. И я думаю, что мы идем очень верным курсом в сторону сохранения ресурсов, да, планеты. И мы не просто там отдельная страна в Центральной Азии, а мы лидирующая по СНГ. И сейчас вот общественная организация Let's Do It, она международная, в ней 190 стран, они утвердили Всемирный день чистоты через организацию ООН. И я хотела бы отметить, что наш президент на год раньше принял Всемирный день чистоты как национальный праздник, как национальный день очищения Кыргызстана от мусора. Растет количество туристов, растет количество людей, кто связан с туристическим бизнесом, и все понимают, что визитная карточка Кыргызстана – это чистая земля, да, чистые зоны отдыха, и мы понимаем, что это самый главный ресурс, а не только для того, чтобы поддержать экономику, но для того, чтобы сохранить, да, лучшие наследия. наследие для наших поколений. Но, к сожалению, есть часть населения, которая, так скажем, не поддается влиянию, она продолжает отдыхать в местах отдыха, сорить и оставлять за собой мусор. И здесь, конечно, хочется отметить системную политику президента, что у нас есть несколько указов, это по мусороперерабатывающим предприятиям, по системному подходу в образовательной, да, системе. И почему общественность должна принимать участие? Потому что, когда госорганы работают, госорганы активно свой труд не рекламируют, а через общественно, скажем, полезный труд, через влияние звезд, блогеров, получается другой уровень. И мы в этот раз будем приглашать также звезд-миллионников Инстаграма, потому что это как раз идет новое поколение людей, кто должны зажечь сердца, это известная практика во всем мире, да, и спортсмены, чемпионы мира, да, и наши, скажем, звезды эстрады. Мы всех приглашаем стать ролевой моделью. У себя в Инстаграмах будет размещена информация у каждого, что приходите, принимайте участие. И мы планируем в прошлом году по вот этим социальным вопросам господин Байсалов объявил цифру 1 000 000 участников в прошлом году было. Поэтому мы хотели бы в этом году такую же цифру граждан активных собрать и очень надеемся, что если 1 000 000 человек выйдет 19 сентября, уберется Кыргызстан, остальные 6 миллионов все-таки поменяют свои, скажем так, вредные привычки.
4: Какие-то вот локации определены, где может проводиться мероприятие, может уборка, может быть какие-то места, которые раньше вот не принимали участие в акциях, ну, такие, может быть, самые засоренные, может, какие-то районы есть?
6: У нас, да, ездят сейчас волонтеры, мы это называем на английском языке мэппинг, картирование, мы делаем фотографии, куда будем вот в ближайшее время, но уже на следующей неделе у нас будет распределена полностью группа людей, группа лиц, которые будут отвечать, например, за Ларчинское водохранилище, за Флагшток, там у нас есть места возле Дордоек, да, которые остаются грязными. А в этом году какой упор после игр кочевников, мы будем также набирать набор наших волонтеров Кырчин. В ущелье Кырчин, как вы знаете, посетило огромное количество людей, и Кырчин сейчас нуждается в большой поддержке. 100 тысяч человек пришли, часть из них оставила после себя мусор, в том числе арендаторы, которые, да, так сказать, занимались бизнесом. И сейчас вот, нам уже присылают картинки, к сожалению, вот там нужна огромная помощь. Поэтому вот на Иссык-Куле у нас будет поинты, в Аше, в каждом городе пройдет, в каждом селе. И мы очень надеемся, почему общественность призывает, что общественность может фотографировать и присылать места. Чиновники, как бы, ну, это понятно, что это их труд, и, ну, они не пиарятся, но нам нужно показать вот место грязи, как было вот ужасно насорено, условно, да. У нас вот в Ортасае есть горы, куда люди выходят, фисташковые рощи оставляют мусор во время уборки и после уборки, сколько было мешков собрано. Мы планируем 100 локаций, они будут по стране, это будут самые грязные локации, конечно, будет видео, фотосъемка, фиксация, и мы очень надеемся, что вот благодаря поддержке, да, вот вашего радио и ваших коллег, большее количество кыргызстанцев просто выйдут и хотя бы уберутся вокруг себя.
4: В 2022 году Национальный день чистоты был закреплен указом президента. Он проводится ежегодно в третью субботу сентября и третью субботу апреля. С 10 сентября в Кыргызстане вступил в силу временный запрет на импорт кормов для рыбы. Ограничения действуют 6 месяцев. Об этом сообщили Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом поговорили в рамках программы «Кыргызстан» на этой неделе. Меры направлены на поддержку отечественного производства, развитие аквакультуры и снижение зависимости от импорта. Об этом рассказал замдиректора департамента рыбопромышленного комплекса Нурзамат Акбаралы Улу.
7: Нет, министров Кыргызской республики постановлением за номером 606 от 9 сентября 2006 года, 26 года ввел временный запрет сроком на 6 месяцев на ввоз кормов для рыб на территории Кыргызской республики. Решение принято в целях поддержки и стимулирования развития отечественного производства кормов для рыб, обеспечения продовольственной безопасности, развития аквакультуры, а также снижения зависимости внутреннего рынка от импортной продукции. При этом постановлением предусмотрен ряд исключений. Например, запрет не распространяется на корма для рыб, произведенные на территории государств-членов ЕАЭС, Также исключается корма, помещенная под таможенную процедуру транзита через территорию Кыргызстана, и специализированные корма для научных исследований и экспериментальных целей, а также продукция, поставляемая в рамках вступающих в силу международных договоров Кыргызской Республики. Кроме того, предусмотрен переходный механизм для продукции, которая была перемещена через таможенную границу ЕАЭС и помещена под таможенную процедуру таможенного транзита до 11 сентября 2026 года. А также для кормов, оплаченных импортерами до 9 сентября 2006 года. При этом при наличии соответствующего письменного подтверждения уполномоченного службы, ну, таким образом, временный запрет рассматривается не как самоцель, а как мера государственной поддержки отечественного производства, направленная на создание условий для перехода от зависимости от готовых импортных кормов к развитию собственной кормовой базы. Руководство данных заводов, они сейчас рассматриваем возможность до в районе 200 сомов за 1 килограмм реализовывать, потому что и так у нас нету, если будет запрет импортных кормов, то, конечно, у них будет возможность реализовывать и в дальнейшем модернизировать. Как бы. На сегодняшний день по республике действует 4 крупных кормовых заводов для рыб. Общей сложности производственная мощность этих заводов составляет около за год 70 тысяч тонн. А у нас в республике потребность рыбных кормов составляет около в среднем 20 тысяч тонн в год. Поэтому я думаю, эти заводы полностью сможет обеспечить. Да, мы в целях создания условий для местных производителей. Поэтому мы после 6 месяцев посмотрим, если будут те качества местных кормов будут соответствовать по нормам, будем, наверное, дальше развивать этот отрасль по производству кормов. Но я не могу, что европейский корм лучше или местный корм, лучше сказать. Это как вчера у нас было совещание как раз по этому тему. И руководители этих заводов, они провели эксперимент. Как вы знаете, аквакультура делится на нескольких отраслей. Это, наверное, это будет пастбищная аквакультура, бассейновая, у нас новая это садковая аквакультура. Поэтому просто корм делает по однотипному формату, я бы, это неправильно. Это надо предусмотреть, как принимает рыба этот корм. Например, в садковых аквакультурах он должен быть как бы соответствующий, да, чтобы рыба, она, чтобы успела это кушать, да, как бы. Поэтому производителям в данное время стоит очень много задач по усовершенствованию качества корма, также составов. По качеству надо посмотреть, потому что при импорте продукции Российской Федерации смотрят на качество, конечно, по составу также. Поэтому, я же говорю, вот, производителям кормов стоит очень много задач по улучшению качества своих кормов, потому что продукция, которая втравляет, они же зависят от корма же в основном.
2: В Кыргызстане ежегодно производится около 20 тысяч тонн рыбы. Большую часть экспортируют в Россию. Это был замдиректора департамента рыбопромышленного комплекса Нурзамат Акбаралы-Улу. На этой неделе в Бишкеке прошло открытие международного фестиваля документального кино «Умит-Док», посвященного памяти известного кинодокументалиста Альгимантаса Видугириса. Во время церемонии зрителям продемонстрировали документальный фильм, снятый Талипом Ибрагимовым в 2025 году. Фестиваль проходит с 10 по 14 сентября, включив в себя конкурсные показы полнометражных и короткометражных документальных фильмов, ретроспективы, встречи с авторами, мастер-классы, профессиональные дискуссии и презентации кинопроектов. Подробно об этом в эфире Беринчи Радио рассказала куратор жюри Международного фестиваля документального кино «Умит-Док», фотограф Назих Кадырова.
8: А у нас есть очень много точек соприкосновения и, знаете, также большое различие, потому что «Умит» — форум молодого кино, это в основном короткометражные фильмы и игровые фильмы. Это также показы, какие-то мастер-классы проходят. «Умит-Док» же, он сосредоточен, это, как знаете, логическое расширение форума молодого кино «Умит» в форум в «Умит-Док». Потому что у нас фестивалей документального кино как таковых особо не было, а темы острые, темы существенные, которые вот просто время, да, нам само говорит, что нужно показывать, нужно организовывать. И вот даже в рамках фестиваля молодого кино «Умит» у нас была такая панельная дискуссия с режиссерами разных стран, что вот уже необходимо также документальное кино, фестиваль, да. Поэтому вот «Умит-Док» — это уже второй фестиваль, как вы сказали. Очень в этом году у нас будет программа гораздо масштабнее. Первый, да, это, как можно сказать, такой пробный был, мы учли все наши ошибки. Теперь уже это будет очень расширенный фестиваль, потому что у нас будут уже представители классов, кинофестивали классов А. Вот фестиваль — это такая очень классная, нужная площадка не только для режиссеров, также для студентов, да, куда ты приходишь, ты знакомишься, ты, во-первых, находишь людей, к кому ты можешь обратиться, находишь какое-то финансирование, находишь связи, знакомишься с людьми, и даже если вдруг не этот продюсер тебе может помочь, да, он может тебя, так сказать, свести с человеком, который подходит под твое направление. Это очень нужная площадка, как раз вот такие здесь собираются фильмы, приглашаются режиссеры из Казахстана, Кыргызстана, да, Молдова в этом году, Беларусь, Россия участвует. Это вот такая вот точка соприкосновения становится именно Кыргызстан, именно в сфере кино, потому что у нас кино вот последние годы прям очень на таком классном старте, очень здорово все развивается. Приглашаются очень классные международные эксперты. И вот Кыргызстан становится вот этой вот как раз-таки самой нужной площадкой из Центральной Азии. Мы можем даже судить по количеству зрителей, которые приходят на наши показы. Наши показы, вот я хочу тоже отметить, они свободные. Есть, например, такие кинофестивали, где куда-то вынужден покупать билет, чтобы прийти на показы. У нас же нет. Все показы на всех площадках, на всех мастер-классах, они будут абсолютно бесплатные, вход свободный. И мы можем даже судить по количеству людей, по количеству заявок, которые были отправлены, да, на фестиваль, что очень даже нужно, востребовано становится именно документальное кино в нашей стране. Не только в нашей стране, в Центральной Азии. Наш форум «Молодого кино «Умит» — это в основном игровые короткометражные фильмы. «Умит-Док» направлен на полный метр. Также есть отдельная категория, как короткий метр, но в этом году мы пробуем именно полнометражные документальные фильмы. Это от 52 минут идет. Я думаю, это такая острая необходимость вообще нашего времени, когда нужно не только какие-то вот игровые фильмы, но и документальные, наблюдать жизнь, смотреть, затрагивать именно какие-то острые социальные проблемы, не только Кыргызстана, но и Центральной Азии.
4: Вот вы сказали, острые социальные проблемы, да, наблюдать. Скажите, вот какие, может быть, направления в документалистике выбирают режиссеры, ну, может быть, учитывая первый фестиваль, который прошел в прошлом году, вы тоже вот жюри сидите, на что больше акцентирует это внимание?
8: Вы правильно отметили, вот даже сейчас дать вам камеру и сказать, снимите фильм, вы абсолютно точно заметили, это как раз семейное насилие, это проблемы с детьми, это проблемы какие-то вот природного, да, характера. То есть вот поэтому я очень рекомендую всем прийти на наши показы, посмотреть, увидеть. Я думаю, вот это такие фильмы, после которых ты не уйдешь прежним. Очень много становится, хорошая такая школа, киношкола, да, в нашей стране, не только в нашей стране, но и в других, очень много студентов. Вот даже в этом году у нас есть отдельная категория, это студенческое жюри, то есть такого раньше не было. Приглашали режиссеров известных, да, это там полный метр, короткий метр, вот жюри вот этих вот категорий. И в этом году именно на «Умит-Доке» есть отдельная категория, как студенческое жюри. Все наши участники жюри, все члены жюри – это студенты выпускных уже, четвертые курсы, пятые курсы колледжей, музеи, наших института искусств имени Бишенелиева, и также национальный университет. То есть мы взяли специально разные университеты, и это будет как раз 6 человек. И также одна участница, Азиза Куандык, она учится в Казахстане в киношколе. Поэтому у нас будет очень, вот это вот впервые, можно сказать, будет в Кыргызстане отдельное студенческое жюри. А однозначно это все вместе. Поэтому мы и приглашаем жюри из разных стран, разных сфер. Вот, например, наше жюри полнометражного метра — это Гульбара Толимушева, наш кинокритик, киновед. Это режиссер, народный артист Тынай Ибрагимов. Да-да. А вот Гульбара будет как раз и председателем жюри. Это и действующие режиссерки, вот Наргиза Маматкулова, известный также режиссер, она еще и преподаватель в университете МАНАС. А это также будет международный гость, да, Камила Байер. Представляет она документальное кино. Поэтому, я думаю, это все согласовывается, это все учитывается, и какое-то одно решение такое приходит касательно вот и по визуалу, и по острой теме.
2: Одной из ключевых задач фестиваля является продвижение документального кино Центральной Азии на международной арене, а также расширение творческих связей и создание новых возможностей для кинорежиссеров региона. На этом программа «Неделя» завершена. Ее подготовил я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами.
9: Ого толкунда биринчи радионун мекендештери уктуруусу, саламатсыздарбы, кадырлуу радиолуучулар, микрофондо Гүлжан Каражанова. Кыргызстанда чет өлкөлүк жарандарды жана жарандыгы жок адамдарды каттоо тартиби өзгөрөт. Эми алардын өлкөдө болуу мөөнөтү санариптик система аркылуу автоматтык түрдө эсептелет. Жаңы талапка ылайык белгиленген мөөнөттөн ашып кеткен чет өлкөлүктөргө өлкөгө кайра кирүүгө чектөө киргизилет. Бирок ошол эле учурда аларга дагы мүмкүнчүлүк берилет. Ал арада чет мамлекеттерде эмгектенип жүргөн мекендештер үчүн дагы өзү жүргөн мамлекеттерде миграциялык талап күчөп барат. Алардын бири Россияда 1-сентябрдан тартып бир катар жаңы миграциялык эрежелер күчүнө кирди. Кадырлуу радиолуучулар, биз бүгүн дал ушул темаларга кеңири кайрылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Алды менен министрлер кабинетинин 4-сентябрдагы токтому менен чет өлкөлүк жарандарды каттоонун жаңы тартиби бекитилгени тууралуу кеп кылсак, жаңы тартиптин өзгөчөлүгү чет өлкөлүктөр тууралуу маалыматтарды бирдиктүү санариптик системага топтоо болуп саналат. Эми системада жарандын Кыргызстанга качан киргени, өлкөдө канча күн болууга укуктуу экени, каттоодон өткөнү жана кайсы даректе жашап жатканы тууралуу маалыматтар көрсөтүлөт. Болуу мөөнөтү дагы автоматтык түрдө эсептелет. Бул тууралуу президенттин иш башкармасына караштуу кызмат мамлекеттик мекемесинин миграция бөлүмүнүн башчысы Гүлбарчын Турдубаева менен кабарчыбыз Гүлбүбү Үсөнованын маегин назарыңыздарга бурабыз.
10: Министрлер кабинетинин токтому 4-сентябрь күнү кол коюлду. Бүгүнкү күндө расмий түрдө жарыялана элек. Жарыяланган күндөн тартып 15 күн ичинде күчүнө кирет. Негизги бул токтомдун жаңы чыгышын себептери болуп, бир жагынан Кыргыз Республикасынын аймагында жүргөн чет өлкөлүк жарандарга жеңилдиктер киргизилди. Алардын негизгилери бул, бизде өзүңүздөр билгендей, Россия Федерациясынан Казакстан Республикасы, Тажикстан Республикасынын жарандары басымдуулук кылат визасыз режим менен жүргөн. Ошол мамлекеттердин жарандары эгер бул жакта жүрүү мөөнөттөрү 60 күндүк жүрүү мөөнөтү же 90 күндүк мөөнөттү жүрүү мөөнөтү өтүп кеткен учурда, буга чейин биз Кыргызстандан чыгып кетүү талаптары менен иштеп келгенбиз. Бул токтом күчүнө кирери менен ошол жүрүү мөөнөттү тартиптери бузулган жарандарга бир жолку 30 күндүк мүмкүнчүлүк берилет. Кыргызстандан чыкпай эле бул жакта айып пул төлөп келип, өздөрүнүн Кыргызстандагы бир жылга чейин жүрүү мөөнөттөрүн мыйзамдаштыруу боюнча тартип киргизилип атат да. Негизги бул жаңылыктардын бири болуп саналат. 27-чи пунктту айтсаңыз, ошол жерде жазылып турат да. Бул жерде түшүндүрүлөт Кыргызстандан чыгып кетүү боюнча түшүндүрүлөт. Бирок эгер булар ошол Кыргызстанда калууга мындай муктаж болсо, эгер ошол сыртка чыгууга мүмкүнчүлүгү болбосо, анда 2-чи абзац менен бул жактан 30 күндүк бир жолку мүмкүнчүлүк берүү киргизилди да. Эгер булар ошол 90 күн жүрүп 90-чу күнү чыгып кетсе, кайра келгенге чектөө коюлат. Чыгып кеткен болсо, буларга алдын ала ошо эскертилет да, мына биз сизди 60 күнгө же 90 күнгө каттап жүргөнгө мүмкүнчүлүк бердик, эгер андан ары жүргөнгө сиз документ алышыңыз керексиз деп. Анан ошол документти албай булар деген 95-чү күнү же 96-чу күнү же 100-чү күнү бизге келсе, биз 30 күндік бір жолқы мүмкіншілікті бер отырас, бұлардың шартына қарап, егер Кыргызстаннан башка жака барып жашай турган жерим жок, мен деген Кыргызстанда болушум керек десе, анда ошо 30 күндүк бир жолку мүмкүнчүлүк берилет буларга. Андан кийин ошол эле эмгек мигранттарынын үй бүлө мүчөлөрүнүн каттоо мөөнөттөрү менен буга чейин суроолор жаралып келсе, бул маселе дагы ушул токтомдо каралды. Мындан кийинки күчүнө киргенден тартып ошол эмгек мигранттарынын үй бүлө мүчөлөрү мигранттын кармагындагы жашаган жакын туугандарына дагы каттоодон өтүү мүмкүнчүлүктөрү толук ишке ашат. Мындан тышкары бул жактан дагы ушу биздин мамлекет тарабынан коюлган бүгүнкү күндөгү мамлекеттик деңгээлдеги милдеттендирүү медициналык камсыздоо боюнча талаптар киргизилип атат. Бул токтомдун негизинде ошондой эле салыктык текшерүүлөр киргизилип атат. Анткени эмгек мигранттардын бардыгы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бардыгы салык төлөөгө милдеттүү болгондугу үчүн ошол жакты дагы көзөмөлгө алуу боюнча тапшырмалар коюлган, ушул токтом менен бекитилди. Негизги ошол жеңилдиктер ушулар киргизилди, калган буга чейинки иштеп келген тартиптер ошол боюнча эле өзгөрүүсүз калып атат. Анан дагы кийинки башка мамлекеттик органдардын маалымат базалары менен бириктирүү жактары дагы ушул жактан кошулуп кетти да.
11: Чет өлкөлүктөр аны эгерде Кыргызстандан 30 күн же андан көп убакытта чыгып кетсе, анын каттоосу автоматтык түрдө жараксыз деп эсептелет экен, э?
10: Бул тартип мурундагы бар болчу, негизги эме болчу. Анан азыркы күндө ошол 3 ай же 1 жылдап чыгып кеткендер болот. Бул негизинен сат маалыматтарга ылайыкташылып атат да. Анткени бизде өзүңүз билесиз, мамлекеттик деңгээлде чет өлкөлүк жарандардын саны боюнча дайым маалыматты суралып турат. Канча жаран чыгып кетти Кыргызстандан же кайра келди, канча жаран каттоодо турат, бүгүнкү күндө ошол боюнча ай сайын маалыматтар берилип турат. Ошолордун алкагында эгер Кыргызстанга келип каттоого туруп, бирок 30 күндөн ашык мөөнөткө чыгып кетсе, анда ошол каттоо автоматтык түрдө система аркылуу жараксыз статуска өтүп, биздин маалыматтарга ошол чоң жардам берет деп киргизилген да.
11: Өзгөчө мөөнөттөр каралган дагы, айрым өлкөлөрдүн жарандарына дагы бир өзгөчө мөөнөттөр каралат турбайбы, э? Бар турбайбы мындай, э? Мурда эле бар да бул.
10: Бул боюнча өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 2023 жылы эле тышкы миграция жөнүндө мыйзамына киргизилген. Бул тартип ар 180 күндө же 180 күн ичинде 90 күн жүрүү мөөнөтү, ар 120 күндүн ичинде 60 күндүк жүрүү мөөнөтү, анан ар 60 күндүк мөөнөттүн ичинде 30 күндүк жүрүү мөөнөтү деген бул тартиптер 2023 жылы эле тышкы миграция жөнүндө мыйзамына киргизилген. Андан кийинки бизде ошол буга чейинки токтомдо бүгүнкү күндөгү 689 токтом бар болчу, ал жакта көрсөтүлгөн, бирок мындай кененирээк жазылган эмес болчу. Азыр күчүнө ушул кечээ 4 сентябрда кол коюлган токтомдун негизинде биз анын бардыгын мындай жарандарга жеткиликтүү болсун деп кененирээк жазып, ар бир мамлекеттин кайсы мамлекеттин жараны канча күн жүрө алат, канча мөөнөттө чыгып кетиш керек же узартыш керек деген тартиптердин бардыгын кошуп карап атабыз.
11: Булар жана ЕАЭП өлкөлөрү, анан кийин Өзбекстан, Түркия, Монголия, Украина дейт, э? Ушулар да, э?
10: Ооба, бул жерде Россия Федерациясынын жарандары, Казакстан Республикасынын, Тажикстан, Белоруссия, Армения деп ал жерде 7 мамлекет турат. Бизде Кыргызстанда ошо 7 мамлекеттин жарандары визасыз режим менен келет, бирок алардын ошол жерде чектөө бар. 60 күнгө же 90 күнгө чейин бул жакта Кыргызстанда жашоого укук берүүчү документ албастан жүргөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Эгер ошол 90 күндөн ашык жүрөм десе, анда укук берүүчү документтерди алууга тийиш. Ошолордун баарын биз киргиздик. Ар бир мамлекеттин аттары менен киргизип атабыз. Ал эми ошол эле сиз азыр айтып аткан Турция, Сербия, Монголия деп көрсөтүлгөн бул мамлекеттер бизде 10 жыл, 15 жылдан бери эле ошол тартип менен эле келаткан. Бирок биздеги каттоо жаатындагы токтомдордо булар ар бир мамлекеттин өзүнө тиешелүү тартиптери көрсөтүлбөгөн үчүн бул сапар биз ошонун баардыгын киргизгенге аракет кылдык.
11: Демек, бул тартиптин өзгөчөлүгү жанагы чет өлкөлүктөр тууралуу маалыматтарды бирдиктүү санариптик системага топтоо деп атат.
10: Бул иш чаралардын баардыгы акыркы 3 жылда бизде башталган. Азыр ошонун дагы андан ары ошону өркүндөтүү, андан ары ошол маалымат базаларын баардыгы башка мамлекеттик органдарга же болбосо ошо өздөрү жарандарын өзүнө жеңилдетүү максатындагы иш чаралар болуп саналат да. Буга чейинки биздин маалыматтар бар, бирок ошону дагы бир аз болсо дагы жарандарга жеткиликтүү болсун деген гана максатта.
9: Сиздер президенттин иш башкармалыгына караштуу кызмат мамлекеттик мекемесинин миграция бөлүмүнүн башчысы Гүлбарчын Турдубаева менен кабарчыбыз Гүлбүбү Үсөнованын маегин уктуңуздар. Жаңы тартип миграциялык эсепти санариптештирүүгө, каттоону жөнөкөйлөтүүгө жана мыйзамсыз каттоолорду азайтууга багытталган. Негизги талап Кыргызстанда жүргөн чет өлкөлүк жарандар өздөрүнө белгиленген мөөнөттү так сактап, каттоосун өз убагында жүргүзүшү керек. Жаңы тартип министрлер кабинетинин токтому расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Ал арада Россияда дагы эмгек мигранттарына жаңы талаптар күчөдү. Москва шаарында жана Москва облусунда 2026 жылдын 1 сентябрынан тартып миграциялык каттоого туруу үчүн Амина мобилдик тиркемесин колдонуу чөйрөсү кеңейтилди. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдирилген маалыматтарга ылайык, быйыл 1 сентябрдан баштап 18 жаштан жогорку төмөнкү категориядагы жарандар үчүн дагы Амина мобилдик тиркемесин орнотуу, тиешелүү жол-жоболордон өтүү жана миграциялык каттоого туруу милдеттүү болуп калат. Ошон менен бирге мигранттарга Россия Федерациясына медициналык кароодон өтүү боюнча жаңы эрежелер дагы эскертилди. Быйыл 1 сентябрдан баштап чет элдик жарандар тарабынан өткөрүлгөн өзгөчө кооптуу жугуштуу оорулардын жана ВИЧ инфекциянын жоктугун тастыктаган медициналык кароонун жыйынтыктары Россия Федерациясынын саламаттык сактоо министрлигинин бирдиктүү маалыматтык тутумуна киргизилет жана Россиянын ички иштер министрлигинин аймактык органдарына жеткиликтүү болот. Бул тууралуу Россия Федерациясынын укук коргоо органынын миграция маселелери боюнча бөлүмү эскертүүдө. Белле кесек, быйыл жыл башынан бери Россияда мигранттар үчүн медициналык кароодон өтүү жана саламаттык сактоо эрежелери күчөтүлүп баштаган. Тагыраагы 1 марттан баштап мигранттарды гепатит ооруларына милдеттүү түрдө текшерүү киргизилген. Эмгек мигранттары өлкөгө киргенден кийин 30 күндүн ичинде медициналык тесттен өтүшү керек. Башка максаттар менен келген же качкын макамын сурагандар 90 күндүн ичинде текшерүүдөн өтүүгө тийиш. Эгерде мигрант медициналык кароодон баш тартса же мөөнөтүндө өтпөсө, айыппул салынып, соттун чечими менен Россиядан чыгарып жиберүү каралган. Ошон менен бирге мурдагыдай эле жугуштуу ооруларга жана баңгизатка каршы медициналык кароодон өтүү дагы милдеттүү бойдон калат. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин тышкы миграция башкармалыгынын баш кадиси Гүлназ Исаева Россияга баруу максатын көздөгөн жарандар 90 күндөн ашык жүрсө эске алчу жагдайларга токтолду.
12: Азыркы учурда Россия Федерациясында бул жол менен 502,000 Кыргыз Республикасынын жарандары иштеп жана окуп жашап келишет. Бул өзгөртүүлөрдү биринчиден 2026 жылдын 1 сентябрынан тартып Москва шаарында жана Москва областында Амина тиркемесин милдеттүү түрдө колдонууга тийиш болгон чет өлкөлүк жарандардын категориясы кеңейтилди. Алардын катарына 18 жаштан жогорку Россиядагы Москва шаарында жана Москва областындагы студенттер, эмгек мигранттардын үй бүлө мүчөлөрү, ошондой эле иштөө максатында эмес, жеке конокко, туристтик жана башка максатта 90 күндөн ашык мөөнөткө келген жарандар кирет. 18 жашка чейинкилерге бул талап жайылтылбайт. Ошондой эле дагы бир өзгөртүү. Мындан сырткары 1 сентябрынан баштап Россияда чет өлкөлүк жарандар медициналык кароодон өтүүсүнө байланыштуу талаптар да күчөтүлдү. Россияда иштөө максатында эмес 90 күндөн ашык мөөнөткө келген жарандар 30 күндүн ичинде медициналык кароодон өтүүсү зарыл. Ошондой эле дагы эскерте кетчү нерсе, Россияга кетердин алдында Кыргызстанда министрликтин жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борборуна кайрылып консультация алсаңыздар болот. Дареги Тыныстанова көчөсү 237, ал эми кыска байланыш номерлери 18-99 чалып консультация алсаңыздар кеңири маалымат беришет.
9: 9 сентябрь күнү Жогорку Кеңештин жыйынында бир катар депутаттар дагы Россиядагы жаңы эрежелер боюнча үн каткан. Алардын бири эл өкүлү Илимбек Кубанычбеков буларды билдирди.
13: Бул жерде ошол чет өлкөдөгү биздин Кыргызстандын эмгек мигранттары боюнча ошолордун укуктарын коргоо боюнча өзүңүз министр катары жакшы иш алып барсаңыз, бүгүнкү күндө коңшу Орусия Федерациясындагы кыргыз мигранттарынын реестрлерге түшүп калышы, кара тизмелерге кирип калышы, балдарынын же кыздарынын ушул мектептерге тапшыруудагы кыйынчылык, тоскоолдуктар боюнча өзүңүз алардын бир мыйзамдуу укуктарын коргоо боюнча бир өкүлчүлүктөрдө бир реформа жүргүзүп бир иш алып барсаңыз, алардын баягы түйшүктүү жашоосун бир аз жеңилдетсек. Эми бул тармак сизге жат эмес, жакшы билесиз.
9: Ал эми депутат Дастан Жумабеков Россиядан мекендештер мамлекеттик ипотека боюнча жеңилдиктерди сурап жатканын айтты. Анын айтуусунда мекендештер үчүн баштапкы төлөм көптүк кылууда.
14: Мына жакында эле мен Россия Федерациясында болуп, Москва шаарында ал жерде мекендештер менен жолугуп, бир топ көйгөй маселелерин айтты да, ошолорду да мен сизге кайрылып кетейин, ушу тийиштүү мамлекеттик органдарга берип, ушунун үстүндө иш алып барганга аракет кылып көрсө, ошондой эле мен азыр Жогорку Кеңештин токтомун алып чыгып, Жогорку Кеңешке сунуштаганы турам да. Бул 1-2 маселеге токтолуп кетейин. Бүгүнкү күндө ошо мекендештер сыртта иштеп жүргөн. Мына азыркы күндө бизде ипотека маселеси абдан катуу жакшы жүрүп жатат. Жиктердин үйлөрү салынып. Мына ошого сыртта жүргөн биздин жарандар да муктаж болуп атат да. Бизде алсак жакшы болот эле деп. Бүгүнкү күндө бар экен, бирок бир аз оорлатып койгон экен да. Жана 50% төлөө үстүндө анан кийин аласыңар деп. Бирок мен ойлойм, ошо сыртта жүргөн мигранттардын ошо сыртта жүргөн жеринен справкаларын тастыктаган баардык документтери болсо Кыргызстандагы жана гиктердин үйүнө 0% болобу, жана арзандатылган пайыздан болобу төлөмдөрүнө ээ болгонго өзүнчө бир реестр түзүлсө, упрошенный бир вариант менен жакшы вариант каралып, мына ошолорго да бир шарт түзүлүп берсе, ошолорду да иштеп ушул жерден гиктен үй алып бактылуу болуусун каалайт элек. Алар да ошону суранып жатат. Ошону бир эске алсаңыз. Анан кийинки маселе, мен жогоруда айтып кеткен, жанагы Россияда иштеп жүргөн биздин мигранттар айрыкча ушу Кыргызстандын жараны, биздин жарандар, бирок Россия мамлекетинде иштеп жүрүп эмгектенип, бирок пенсияга чыкканда Кыргызстандагы ошо иштеген эмгегин Кыргызстанда ала турган пенсиянын жолдорун, документациясын жакшы билбейт экен, ошону түшүндүрүү иштери боюнча тийиштүү мамлекеттик министрлерге бир сунуш берсеңиз, радиодон, телевидениядан беришсин.
9: Мындан соң биз жаңыдан дайындалган эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Алмаз Имангазиевке суроо узаттык.
15: Негизи өзүңүз билесиз, эң көп биздин жарандарыбыз Россия Федерациясында эле иштеп алектенет. Ошонун алкагында, ЭЭП алкагында бизде пенсия камсыздоо маселеси чечилген болчу. Ошонун ЭЭПнин мыйзамдарынын негизинде биздин жарандарыбыз пенсия алууга мүмкүнчүлүгү бар. Андан сырткары өзүңөр да жакшы билесиңер, өткөн күндөрү министрлик кабинетинин алкагында пилоттук долбоор иштей баштады. Сыртта жүргөн жарандарыбыз пенсияга төлөмдөрдү уже төлөсө болот сыртта. Ошону төлөп туруп, аякта сыртта иштеп жүргөн соң аякта уже пенсиясын топтосо болот. Ошол уже пилоттук долбоор иштей баштады. Ошону алканда биз дагы иштегенге аракет кылабыз. Бул эми өкмөттүн акселераторунда программа бар болчу. Ошондо пенсияны биздин жарандарыбыз түндүк аркылуу төлөмдөрдү өзүнүн мүмкүнчүлүк менен төлөсө болот. Ошону төлөмдөр уже чогула баштайт. Ошон кийин даы болсо пенсия чыкканда ошол акчаны өзү ала баштайт да. Сыртта жүргөнү дагы карабастан.
9: Алмаз Кулбекович, Россияда азыр мигранттарга аябай жаңы талаптар күчөп атпайбы? Биринчи сентябрдан баштапчы сиз муну жагында иштеп жүргөнүңүзбү? Барып да келгенсиз. Кандай кылып жеңилдетүүнү жолусу барбы? Мисалы үчүн ошол эле медициналык страховка деп атат, жүрүү мөөнөтү кыскарды.
15: Миграция маселе бул аябай көйгөй маселе. Бул маселе биз тынымсыз жумушту жүргүзүп атканбыз. Ошо мен дагы тышкы иштер министрликте иштеп жүргөнүм негизинде сиз дагы айтып атпайсызбы? Страховка маселени, страховка маселе боюнча азыр биз Оштрат менен практикалык сүйлөшүүлөргө чыгып атабыз. Алар бизге тийиштүү сунуштарды берди. Ошолорду биздин саламаттык сактоо министрлиги карап атат. Социальный фонд, тышкы иштер министрлиги ошо талдоо жумушту жүргүзүп туруп, орус тарап менен бизге, биздин мигранттарга ыңгайлуу шарттарды түзгөнгө ошондой бир келишимдерге даярдык көрүп атабыз. Эми башка маселелер боюнча сөзсүз да жумуштарды жүргүзүп атабыз. Соттолгон жарандардын которуу
16: отору боюнча биз башкы прокуратура менен да иштешип атабыз. Жыл сайын анын саны отору боюнча көбөйүүдө. Мисалы 26 жылы биринчи жарым жылдыкта биз Кыргызстанга 230га жакын уже жараны которо баштадык. Бул мисалы былтыркы 2025 жылга салыштырмалуу биз 2 эсе көбөйүп баратат да, ал жанын да иштеп жүргүзүп атабыз. Анан ошол эле көйгөй маселе бул миграциялык каптоо боюнча дагы биз жумуштарды Орус тарап менен жүргүзүп атабыз. Эми аякта өзүңүз билесиз, пилоттук долбоор иштей баштаган Амина деген. Ошонун негизинде биз диаспоралар менен сүйлөшсөк, алар да айтып атат, бул негизи бул уюлдук тиркеме Амина телефонуна жүктөлөт экен, биздин жарандарыбызга жеңилдик алып келди экен. Бирок ошого карабастан биз азыр ошол жалпы комплекстүү маселелерди баягы бир сыйрага карап туруп сөзсүз тийиштүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз.
17: Биринчи сентябрдан
16: баштап Аминанын дагы эмеси кеңейбеди. Ооба, кеңейди. Бул азыр дагы башка региондорго таратылат. Бирок бул эми убакыт

Здравствуйте! Вы слушаете Биринчи Радио с наиболее значимыми событиями уходящей недели в еженедельной программе АПТА. В студию микрофона Айдай Низаркулова. На этой неделе президент Садыр Джапаров в онлайн-формате открыл 100 социальных объектов по всему Кыргызстану. 11 сентября в Таласе с участием президента Садыра Джапарова состоялись масштабные праздничные мероприятия в честь 35-летия независимого Кыргызстана. Состоялось открытие новых объектов – это Кыргызского национального комплекса Манас-Ордо, центра Баластан, школы Ахылман и других объектов. В Кыргызстане с 1 октября увеличатся страховые части пенсии. Кабинет министров утвердил коэффициент индексации 1,20, то есть выплаты в этой части будут увеличены на 20%. При этом отмечается, что прибавка составит не менее 1 тысячи и не более 10 тысяч сомов. В Бишкеке 11 сентября состоялось торжественное открытие школы номер 23. Старое здание общеобразовательной школы имени Гёте было полностью снесено в 2025 году, а на его месте за один год построили новое здание. Стоимость школы составляет 435 миллионов сомов. Обо всех этих и других событиях недели далее в программе АПТА. На этой неделе президент Садыр Джапаров в онлайн-формате открыл 100 социальных объектов по всему Кыргызстану. В эксплуатацию введены 34 школы, 28 детских садов, 12 спортивных сооружений, 9 учреждений здравоохранения, 9 объектов культуры, 11 административных зданий и 2 объекта иного назначения. Практика одновременного открытия социальных и промышленных объектов к государственным праздникам стала ежегодной. Новые объекты должны улучшить доступ населения к образованию, здравоохранению, спорту и культурной инфраструктуре. В частности, президент принял участие в открытии новых объектов Кыргызского национального комплекса Манас-Ордо в городе Талас Таласской области. Напомню, что Садыр Джапаров на неделе принял участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага на центральной площади города Талас. Во время исполнения государственного гимна был поднят государственный флаг. Все подробности поездки президента в Талас в материале нашего обозревателя

0: Мика Актанова.
1: Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти, куралдуу күчтөрүнүн башкы колбашчысы, улуттук гвардиянын өздүк курамы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусун көтөрүүгө даяр. Улуттук гвардиянын колбашчысы.
2: Кыргызстан празднует 35-летие своей независимости. Последние несколько лет День независимости празднуется в разных областях страны. 11-12 сентября мероприятия прошли в Таласской области, в частности в городе Талас. Состоялась церемония поднятия государственного флага на аллее имени Кенишбека Нуриджанова. На центральной площади Таласа состоялась церемония поднятия флага Кыргызстана. В торжественной церемонии принял участие президент Садыр Жапаров. В Таласе в рамках визита президента открылись ряд объектов. В своей речи президент отметил:
3: эми туютулган мамлекеттик туубуз, элибиздин сыймыгы, журтубуздун биримдиги, мамлекетибиздин тарыхы, ата-бабалардан калган аманат жана кийинки муунга өткөрүп берүүчү эң ыйык таберик. Ошондуктан күн нуру чайып, түндүгүндө ата-бабалардын руху оролгон туубуз көтөрүлгөндө ар бир кыргыз жаранынын жүрөгү туйлап, бул менин мекеним, бул менин аманатым деп бабаларыбыздан калган жерди, элди, тилди, нарт насилди сактап.
4: Государственный флаг, в котором воплощены следы, сила и дух предков, отдавших свои жизни за народ и землю, это гордость нашего народа, единство нашей страны, история нашего государства, завет, оставленный предками, и самая священная реликвия, которую мы должны передать следующим поколениям. Когда поднимается наш флаг, омытый солнечным светом и увенчанный тундуком, в котором словно заключен дух наших предков, сердце каждого гражданина Кыргызстана должно трепетать. А в душе и в сознании должны звучать слова: «Это моя родина, это мой завет». Каждый должен чувствовать ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям земли, народа, языка, традиций и ценностей, оставленных нам предками. Мы прошли через различные испытания, ошибались, оступались, переживали непростые времена, но не сломались. Мы искали свой путь, приобретали опыт и постепенно стали глубже осознавать свои истоки и возвращаться к своим истинным ценностям. Цель страны — построить развитый Кыргызстан, где будет больше образованных и целеустремленных молодых людей, а каждая семья сможет уверенно смотреть в будущее. Ответственность граждан за сохранение земли, языка, традиций и национальных ценностей, сплоченность общества и совместный труд позволяют реализовывать проекты для улучшения жизни людей.
2: 35-летняя история независимого Кыргызстана преподала нам немало важных уроков. Этот путь, конечно, не был легким. Мы прошли через различные испытания, ошибались, оступались, сказал также Садыр Жапаров. Глава государства подчеркнул, что цель – построить развитый Кыргызстан, в котором будет больше образованных и целеустремленных молодых людей.
3: Мына ушул багыттагы иш-аракеттерибиздин аркасында Талас шаарында акылман лицейин, мусулман коомчулугу үчүн сыйынуу жайын ачып, Манас ордо комплексин жаңылап, Айтматов ааламы даңазалануу алдында турат. Ал эми облус борборунда элдин эң эркин эс алуусуна багытталган атайын аллея.
4: Каждый из нас должен показывать любовь к родине не словами, а делами. Сохранение государственности для следующих поколений зависит от сегодняшней работы, единства общества и качества образования детей. Лицей Акылман, обновление комплекса Манас-Урдо и проект Айтматов-Аалама. В городе построили прогулочную аллею, развлекательный центр «Баластан» и новый корпус филиала Кыргызского национального университета имени Джусупа Баласагына. Для жителей приобрели электробусы. Развитие приобретает настоящий смысл только тогда, когда человек ощущает положительные изменения в своей повседневной жизни. Страна прошла через испытания и ошибки, но сохранила государственность и накопила опыт. Задачей властей он назвал создание условий, при которых каждая семья сможет уверенно смотреть в будущее, а образованной молодежи станет больше.
3: Арысы мыктуу, ар мээнеттүү бул сапарда ар бир кыргыз жараны өз ордун билип, таза ниет менен эмгек кылып, жасалган иштерге калыс баа берип, мамлекетке кол кабыш кылганда гана мамлекет күчтүү болот. Айрыкча азыркы жаш муун бул максатты ишке ашырууда бизге арка бел болот деп бекем ишенем.
2: В Таласе в рамках визита президента открылись ряд объектов. Новый корпус Таласского регионального многопрофильного института КНУ имени Джусупа Баласагына. Студенты очень рады.
0: Я на самом деле очень рада этому событию, то, что у нас строится новый корпус. Ведь я считаю, что это не только расширение пространства, но и развитие и совершенствование нашего университета. Я с нетерпением жду, когда же мы туда пойдем учиться.
2: Также состоялось вручение ключей от 30 электробусов для Таласа. Открытие центральной мечети Таласской области, открытие президентского лицея Акылман и 100 социальных объектов в онлайн-режиме, открытие центрального стадиона Таласа, открытие новых объектов в комплексе Манас-Ордо, открытие детского развлекательного центра Баластан. Как отметил полпред президента в области,
5: здесь будет торгово-развлекательный центр, и здесь будет музей цифровых искусств, первый в Кыргызстане. Также здесь мы о приобретении 10 роботов, которые будут работать на данном центре гидами, экскурсоводами в музее цифрового искусства. И также будут каждую неделю здесь проводиться робот-шоу.

0: Таким образом, в Талаской области открыли новый учебный корпус многопрофильного института Кыргызского национального университета имени Джусупа Баласагына. В церемонии принял участие президент Садыр Жапаров. А вот на обновление национального комплекса Манас-Ордо направили 1,4 миллиарда сомов из государственного бюджета. Об этом сказал президент на открытии новых объектов комплекса в Талаской области. По его словам, реконструкция должна превратить в Манас-Ордо современный музейный комплекс, объединяющий историческое наследие и новые технологии. На территории построили большой зал для государственных и международных мероприятий, многофункциональный административный корпус, дом для паломников и помещение для обрядовых трапез. Площадь музея увеличили с 700 до 1090 квадратных метров. Для посетителей предусмотрены экскурсии с использованием цифровых технологий. Глава государства отметил, что строительство дорог, школ, больниц и промышленных предприятий укрепляет экономическую независимость страны. Развитие будет неполноценным, если оставить без внимания духовное наследие и историческую память. Также в Таласе открыли центральную мечеть, рассчитанную на одновременное пребывание до 4500 человек. В четырехэтажном здании предусмотрены молитвенные залы, помещения для религиозного просвещения и общественных мероприятий. Садыр Жапаров осмотрел мечеть и ознакомился с ее обустройством. В завершении церемонии состоялась молитва. А вот выпускников президентского лицея Акылман после окончания высшего учебного заведения будут сразу принимать на государственную службу. Обращаясь к ученикам и их родителям, президент призвал не беспокоиться о будущем трудоустройстве, а сосредоточиться на образовании, научных исследованиях и освоении новых технологий.
1: Жер-жерлерде өзгөчө жөндөмдүү балдарыбызды топтоп алардын талантын ачуу мезгил талабы. Мындан 3 жыл мурда Ысык Көлдө ачылган Акылман лицей да бүгүн Талас шаарынын эшигин ачып жаткан лицей дагы.
0: После того, как вы окончите эту школу, затем высшее учебное заведение, для вас будет готова государственная служба. Девушка или юноша, какую бы профессию вы ни выбрали, мы сразу примем на госслужбу детей, окончивших эту школу и вуз.
1: Бүгүн Талас шаарынын эшигин ачып жаткан лицей дагы өлкөбүздүн ар тарабынан тандалып алынган зээндүү балдарыбыз үчүн билимдин жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн очогу болот деп бекем.
0: В целом президент Садыр Жапаров в рамках празднования Дня независимости в городе Талас в онлайн-формате открыл 100 социальных объектов по всему Кыргызстану. В эксплуатацию введены 34 школы, 28 детских садов, 12 спортивных сооружений, 9 учреждений здравоохранения, 9 объектов культуры, 11 административных зданий и 2 объекта иного назначения. Практика одновременного открытия социальных и промышленных объектов государственным праздником стала ежегодной. Новые объекты должны улучшить доступ населения к образованию, здравоохранению, спорту и культуре. Инфраструктуре. В рамках рабочей поездки в Таласскую область и празднования Дня независимости Садыр Жапаров лично принял участие в открытии ряда объектов на этой неделе. Эрмек Актанов, еженедельная программа «Апта».
2: В Кыргызстане с 1 октября увеличатся страховые части пенсии. Кабинет министров утвердил коэффициент индексации. Это 1,20, то есть выплаты в этой части будут увеличены на 20%. При этом отмечается, что прибавка составит не менее 1000 и не более 10 тысяч сомов. После перерасчета средний размер пенсии, как ожидается, достигнет почти 12 900 сомов. Подробности в материале Каната Султакеева.
3: Для Карлыгач Байдикеева из села Туз Исыкатинского района Чуйской области выход на пенсию стал новой страницей жизни. На заслуженный отдых она вышла 2 года назад, но продолжает работать и говорит, что любое повышение пенсионных выплат для нее и других пожилых людей – хорошая новость.
4: 55 жашында пенсияга чыккам, аз болсо 57.
5: Я сейчас уже на пенсии. Конечно, для нас, пенсионеров, это очень важно. Вот с 1 октября страховую часть пенсии проиндексируют. Мы, конечно, этому рады, потому что пенсия для нас – это большая поддержка. И любое повышение, конечно, идет только на пользу.
3: С 1 октября 2026 года в Кыргызстане будет проведена индексация страховых частей пенсии. Соответствующее решение утвердил Кабинет министров. Коэффициент установлен на уровне 1,20. Это означает увеличение на 20%. Индексация коснется пенсий, назначенных до 1 октября этого года в соответствии с законом о государственном пенсионном социальном страховании. основании. При этом базовая часть пенсии индексироваться не будет. После перерасчета общий размер пенсии без учета надбавок должен составлять не менее 8800 сомов. Если размер выплаты окажется ниже этой суммы, пенсию увеличат до установленного минимального уровня. Какие изменения ожидают пенсионеров и каким будет размер выплат после перерасчета, поясняет председатель Социального фонда Кыргызской Республики Бахтияр Алиев.
6: С 1 октября ожидается индексация пенсий. Минимальная пенсия будет доведена до 8800 сомов. Страховую часть пенсии планируется поднять на 20%. И верхний порог устанавливается 10 тысяч сомов максимальный. Я вкратце вам, если позволите, покажу формулу, по какой формуле, чтобы для всех пенсионеров было понятно, по какой формуле будет повышаться пенсия. 13 170 сомов, если составляет пенсия пенсионера, из них 3170 – это считается базовая часть пенсии, она выплачивается с республиканского бюджета. С 1 октября ожидается повышение пенсии, именно страховой части пенсии. С 13170 мы отнимаем 3170, это базовая часть пенсии мы отнимаем. Соответственно, страховая часть пенсии составляет 10 тысяч сомов. 10 тысяч сомов мы 20%, соответственно, повышение будет 2000 сомов. Если страховая часть будет составлять 15 тысяч сомов, соответственно, повышение будет на 3000 сомов. Если 20 тысяч, соответственно, повышение будет на 4000 сомов.
3: Отдельный порядок предусмотрен для пенсионеров, которым ранее выплаты были доведены до уровня прожиточного минимума. Так, пенсии, увеличенные с 1 октября 2024 года до 6900 сомов, а с 1 октября 2025 года до 7100 сомов с учетом надбавок, будут доведены до этих размеров без учета надбавок за счет базовой части. После этого будет проиндексирована страховая часть пенсии. Социальному фонду поручено провести необходимые перерасчеты и обеспечить выплату пенсии в новых размерах, начиная с 1 октября этого года. Ранее о предстоящем повышении пенсии рассказал председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев. Он отмечал, что в этом году минимальная пенсия увеличится более существенно, чем обычно.
7: В этом году мы решили увеличить минимальную пенсию более значительно. Это стало возможным благодаря росту доходов бюджета и финансовым возможностям государства. Наша задача – обеспечить пенсионерам достойный уровень выплат и дополнительную социальную поддержку.
3: По предварительным расчетам, после индексации средний размер пенсии в Кыргызстане достигнет 12 898 сомов. Средняя прибавка составит 1753 сома. Для пенсионеров повышение выплат означает прежде всего дополнительную поддержку семейного бюджета, а уже с 1 октября новые размеры пенсии должны начать выплачиваться с учетом проведенного перерасчета. Канат Султакеев, Беренчи Радио.
2: В Бишкеке состоялось торжественное открытие школы номер 23. На уходящей неделе, 11 сентября, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в рамках празднования Дня независимости торжественно открыл 105 объектов по всей стране, в числе которых находилась и школа номер 23 имени Гёте в городе Бишкек. Сообщается, что старое здание было снесено полностью в июне 2025 года, и буквально за год на этом месте появилось новое здание школы. Его стоимость составила 435 миллионов сомов. Подробности далее в материале. Общеобразовательная школа номер 23 имени Гёте в Бишкеке была открыта в 1952 году и стала единственной в республике школой с углубленным изучением немецкого языка, а также базовой школой для повышения квалификации учителей. В ноябре 2024 года на основании заключения Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования здание школы было закрыто, а в 2025 году полностью снесено. Было принято решение на месте месте старого здания построить новую школу. И вот 11 сентября президент Кыргызской республики Садыр Жапаров открыл лицей Акылман в Таласе и одновременно в онлайн-формате 100 соцобъектов по всему Кыргызстану. В своей речи глава государства акцентировал внимание на том, что именно образованная, любящая свою родину и достойная молодежь является главной защитой суверенного Кыргызстана.
7: Молодые кыргызстанцы добиваются успехов в ведущих мировых компаниях по всему земному шару. Я твердо уверен, что эти юноши и девушки получили воспитание и знания благодаря усилиям учителей. Это значит, что у нас есть целеустремленные, сильные и талантливые дети, а также мудрые наставники, способные раскрыть их потенциал. Даст Бог, через 5-10 лет из этих стен, где сегодня созданы все условия, выйдет креативная молодежь, на которую страна возлагает большие надежды. Вместе с этой светлой надеждой именно на учителей ложится огромная ответственность и высокое доверие. Цените время и шансы, больше читайте, усердно трудитесь и постигайте тайны науки. Желаю вам стать достойными сыновьями и дочерьми, которые в будущем прославят Кыргызстан на мировой арене. Новому Кыргызстану нужны граждане с широким кругозором, способные вести вперед экономику, образование, культуру и нравственность.
2: В подвальном помещении новой школы разместились технические и хозяйственные помещения, склады и холодильная камера. На первом этаже расположены кабинеты начальных классов, библиотека, медицинский блок, столовая и административные кабинеты. На втором – предметные кабинеты, лаборатории и компьютерные классы. На третьем этаже расположены актовые и спортивные залы, а также помещения для клубной и творческой деятельности. Как сообщил заместитель мэра города Бишкек Атай Муратбек, старое здание школы полностью снесли, а на его месте построили новое.
8: В общеобразовательной школе номер 23. Сегодня, как вы знаете, с участием нашего уважаемого президента по всей стране будет открыто более 100 социальных объектов. На территории города Бишкек одновременно в онлайн-формате будет открыто 4 социальных объекта. Но в последнее время оно находилось в аварийном состоянии. Руководство мэрии было принято решение построить новую школу, трехэтажную школу. Средства было начато, получается, в июне 2025 года и завершено уже в мае 2026 года. Общая площадь данного объекта составляет, получается, 5200 квадратных метров, 3 этажа и 24 учебных класса. Школа построена так, что созданы все условия, то есть построена школа, наши юные друзья, ученики могут получать качественное образование, имеется качественный инвентарь и созданы все условия. Вот, как видите, футбольные поля, воркаут-зоны. Особое внимание было уделено благоустройству. Раньше были киоски, павильоны, они были снесены. Там тоже, получается, территория была благоустроена. Его сметная стоимость составила 435 миллионов сомов. Все средства были выделены из местного бюджета, средств города, мэрии города Бишкек.
2: Территория школы к новому учебному году также благоустроена и озеленена. Здесь предусмотрены мини-футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола, воркаут-зона, детская площадка, а также асфальтобетонное и брусчатное покрытие. Директор школы номер 23 имени Гёте Аэлита Джолчиева рассказала, сколько учеников посещает школу.
9: Школа была закрыта в связи с аварийным состоянием, да, в 2024 году осенью, а строительные работы в 2025 году в августе месяце начали, то есть полностью убрали старое здание, почистили всю территорию и начали стройку в сентябре месяце, а весной они уже закончили. Апрель-май она уже была готова. И вот все лето мы готовимся к открытию. Проектная мощность этой школы на 700 человек. Есть кабинеты практически по всем предметам. Кабинеты химии и физики имеют лаборатории свои, все необходимое оборудование для предмета. Есть танцевальный зал, ранее не было. Рядом с спортивным залом есть раздевалки для девочек, мальчиков, для мальчиков отдельно и душевые кабинки. Старое здание школы было рассчитано на 430 детей, а обучались 1200, ну, стабильно, плюс-минус, да. А на этот раз на 700 детей, и вот на начала учебного года у нас 1400 еще с чем-то детей мы уже набрали. На конец учебного года было у нас 1200, и вот на 200, ну, может даже на 300 детей больше мы набрали на начало учебного года.
2: Отметим, что сегодня в Кыргызстане открылось 105 объектов в общей сложности. Были введены в эксплуатацию 34 школы по всей стране, 28 детских садов, 12 спортивных сооружений, 9 учреждений здравоохранения, 9 объектов культуры, 11 административных зданий и 2 объекта иного назначения. Айда Низаркулова, Беренче Радио. В Кыргызстане напечатано и распределено более 3 миллионов учебно-методических комплексов. Отмечается, что в 2026 году уже издано около 3,2 миллионов учебно-методических комплексов. По плану осталось еще около 1,4 миллиона. В рамках перехода на 12-летнее обучение обновление книжного фонда происходит поэтапно. По мере готовности новые учебники отправляют по республике сначала в дальние регионы, а затем и в Бишкек. Подробности о том, как проходил пресс-тур в типографии «Учкун», далее в материале. В Кыргызстане в 2026 году по состоянию на 11 сентября напечатано и распределено 3 172 728 экземпляров учебно-методических комплексов. Об этом сообщили в Министерстве просвещения. Первый заместитель министра просвещения Кыргызской республики Мухтарбек Баймурзаев ознакомил журналистов с процессом печати книг и рассказал об обеспечении школ учебниками в этом году.
10: На этот год в бюджете Министерства просвещения на издание тиражирование учебников предусмотрено порядка 744 миллиона сомов. Недавно вот вышло только распоряжение Кабинета министров, где мы получили поддержку в виде дополнительно 600 миллионов сомов на издание учебников, на тиражирование учебников. В целом в этом году мы освоим порядка 1 344 миллиона сомов.
2: В рамках перехода на 12-летнее обучение в типографии «Учкун» печатают 40 тысяч учебников в сутки. Сотрудники типографии работают в две смены по 12 часов. Качество продукции проверяется на каждом этапе изготовления книг, заверили в «Учкуне». В прошлом году книгами по английскому, математике, естественным наукам и алипе обеспечили учащихся первых, вторых, пятых, седьмых классов. В этом году обеспечивают третьи, шестые, восьмые классы, а в следующем учеников четвертых и девятых классов. Директор издательского дома «Оку Китайби» при Министерстве просвещения Кыргызской Республики Тулюга Наматов отметил, что школы поэтапно переходят на новые учебно-методические комплексы.
11: В данный момент, как вы видите, тетради первый-второй класс по естественным наукам, по математике уже готова. Она уже раздается, будет раздаваться в ближайшие дни по школам. Кроме этого, в данный момент тиражируется шестой-восьмой класс, последние учебники, которые в этом году запланированы по математике, по естественным наукам. В данный момент третий, шестой, восьмой класс в этом году мы протиражировали. В этом году более 3 миллионов учебных методических комплексов уже доставлено. В данный момент идет тиражирование более по плану еще. Осталось 1 200 000 100 учебных методических комплексов.
2: Отмечено, что параллельно ведется разработка новых отечественных учебников по истории и географии Кыргызстана, информатике, предмету человека и общества, музыке, кыргызскому языку, как родному и второму языку. Мухтарбек Баймурзаев отметил, что учебники для разных классов печатают поэтапно.
10: Мы же учебники издаем поэтапно все. То есть мы обновляем полностью книжный фонд. В прошлом году освоили порядка 900 миллионов сомов. В этом году мы освоим порядка 1 миллиард 350 миллионов сомов. Все, которые учебники издаются, они обязательно будут розданы всем ученикам.
2: Рабочие тетради по математике и другим предметам, издаваемым в рамках перехода на 12-летнее обучение, будут предоставляться школьникам бесплатно. В них можно будет писать и, возможно, их не придется сдавать в конце учебного года в школе, отметили в издательском доме «Оку Китайби». Айда Низаркулова, Беренче Радио. В Кыргызстане 9 сентября отметили День кумуза. Этот музыкальный инструмент давно стал одним из символов кыргызской культуры. Его звучание сопровождают народные песни, эпос и кю, а традиции игры на кумузе передаются из поколения в поколение. Напомним, День кумуза в нашей стране отмечается ежегодно 9 сентября, начиная с 2019 года. Подробности о том, как отметили День кумуза и какую роль он играет в жизни кыргызстанцев, далее в материале.
3: Сегодня кыргызстанцев с Днем Комуза поздравил государственный секретарь Кыргызской Республики Арслан Койчиев. В своем поздравлении он отметил историческое значение инструмента и его особое место в национальной культуре.
7: Комуз – это голос многовековой истории кыргызского народа. Через его мелодии из поколения в поколение передавались история, традиции, нравственные ценности и мировоззрение народа. Сегодня звучание комуза известно не только в Кыргызстане, но и на международных сценах. Комуз – один из главных символов кыргызской музыкальной культуры. Его звучание неразрывно связано с искусством кю, особого жанра инструментальной музыки. В этих мелодиях отражались события, человеческие чувства, природа и представление народа о мире. Особое место комуз занимает и в кыргызском эпосе «Манас». Упоминания об инструменте встречаются, в частности, в варианте эпоса, записанном великим манасчи Сагымбаем Арозбаковым.
3: История комуза насчитывает многие столетия. Археологические находки свидетельствуют о широком распространении струнных инструментов среди кочевых народов Центральной Азии. Но комуз – это не только часть прошлого. Сегодня искусство игры на нем продолжает развивать профессиональные музыканты, исполнители ку и молодые поколения. В музыкальных школах и творческих коллективах дети и подростки осваивают традиционные мелодии, перенимая мастерство у своих наставников. Народная артистка Кыргызской Республики Самара Токтакунова подчеркивает, что молодежь интересуется игрой на комузе.
12: Сейчас много молодых ребят и девушек изъявляют желание играть на комузе. Мы их рвение должны поддерживать, направлять, учить. Музыкой они обогащают свой внутренний мир. Ведь каждый гу рассказывает о различных ситуациях любви, разочарования и победе. Гордости.
3: Комуз звучит и за пределами Кыргызстана. Кыргызские музыканты представляют национальное искусство на международных фестивалях и концертных площадках. Так традиционный инструмент становится своеобразным культурным послом Кыргызстана. Вот что говорит мастер-изготовитель инструментов, народный артист Кыргызской Республики Нурланбек Нышанов.
13: Музыка сопровождала кыргызов всегда и везде. Огромное достояние в виде многочисленных музыкальных инструментов. Инструментов нам достались от наших предков, среди которых комуз, кылкыяк, темир комуз, джигач оз комуз, сыбызгы, чор, чопочор, чонгчор и другие. Очень важно, чтобы мы не только знали про них, но и сумели сохранить. Это кыргызское искусство, это и есть наше богатство.
3: День комуза – это не только праздник музыкального инструмента. Это напоминание о культурном наследии, которое сохраняется благодаря людям, передающим свое мастерство следующим поколениям. И пока звучит комуз, продолжается связь времен между историей кыргызского народа, его сегодняшним днем и будущим. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
2: Вы слушали еженедельную программу «Апта». У микрофона была Айда Низаркулова.
14: Бюрократияны жоюудагы санарптешүүнүн ролу.
15: Бүт данныйың бар жазылат, бүт бар чыкканын мага аябай жагат. Цифровизасы жакты.
14: Коррупциянын алдын алуу.
16: Коррупциядан кичине сыртыраак кылам. Бул дагарында кыйла жеңилдик экен, ыңгайлуураак болот экен.
14: Убакытты үнөмдөө.
17: Документ тапшыруу үчүн канча турчелеге кезек күтөп.
14: Ааламдашуу доорундагы санарип кызматтар.
18: Чет мамлекетте кызым ачып өзүнүн паспортун ошоктан скачивать этти өткөндө.
14: Өлкөнүн санариптештери кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон угуңуздар. Кыргызстан санариптик өлкө.
2: Биринчи радионун уктурууларын санарип өлкө программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, саламатсыздарбы? Бул жолку уктуруунун алкагында Кыргызстандын айыл чарбасындагы санариптештирүү иштери боюнча сөз кылабыз. Кыргызстанда суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги тармакты санарип форматка өткөрүү ишин улантып келет. Учурда 19 ашуун санариптик долбоор иштеп жатат. Министрликтин курамында 5 департамент жана 3 кызмат бар. Алардын ар биринде мамлекеттик кызматтарды автоматташтыруу иштери жүрүүдө. Жалпы 26 кызматтын ичинен 10 ашууну санарип форматка өткөрүлдү. Фермерлердин электрондук реестрин жана жер суу мал кайра иштетүү, айыл чарба активтери тууралуу маалыматтарды бирдиктүү базага топтогон айыл
19: чарба ресурстарын каттоо реестринин паспортун түзүлүшү да негизги өзгөчөлүктөрдүн бири. Муну менен катар ай дыйкан фермерлер үчүн жаңы колдонмосу иштелип чыккан, өткөн жылы ишке кирген ай дыйкан мобилдик тиркемеси фермерлерге төмөндөгүдөй мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет. Бардык мамлекеттик кызматтарды онлайн алуу, каттоо, лицензия, сертификат, гранттар, жеңилдетилген насыялар жана өрөндөр боюнча маалымат алуу, мамлекеттик колдоо чараларын жаңы агродолбоорлорду көзөмөлдү. Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин санариптештирүү жана мамлекеттик кызматтарды өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Эрлан Давлеталиевдин айтымында тиркеме бардык колдонуучулар үчүн жеткиликтүү.
20: Негизинен биздин министрликте Битектин тапшырмасынын талаптарына ылайык санариптештирүү туруктуу негизде жүрүп жатат. Негизи санариптик өздөр билгендей азыр заман талабына ылайык санариптештирүү. Ошол максатта бизде айыл чарба тармагына санариптик долбоорлорду киргизип, ошонун үстүндө иш алып барып жатабыз. Негизи биздин азыр министрликте 19 ашык санариптик долбоорлор ишке ашырылууда. Алардын 15 ашык азыркы учурда иштеп жатат. Калгандары ушу тесттик, кайра өнүктүрүү, кайра иштеп чыгуу этаптарында келе жатат да. Негизинен айта турган болсок, айыл чарба тармагында сиздер билгендей мал чарбачылыгы, өсүмдүк өстүрүү, суу боюнча балык чарба, жайыттар баардыгын камтыйт да. Ошол негизинде биз бардык тармакты комплекстүү түрдө санариптештирүү максатында бардык багыттарды камтып санариптик долбоорлорду ишке ашырып атабыз да. Негизинен мал чарбачылык жагында өзүңөр билесиздер, жаныбарларды идентификациялоо жана көзөмөлдөө системасы ишке ашырылган. Бул азыркы учурда бирок жалаң ири мүйүздүү малдар жылкылар идентификациядан өткөн. Ал жактан биз жаныбарлардын идентификациядан өткөнүн, вакцинация алганын текшере алабыз. Андан сырткары именно жаныбары бар жогун түндүк аркылуу да текшерсе болот фермерлерчи. Андан кийинки багыты суу багыты боюнча, суу боюнча бирдиктүү маалыматтык системада иштелип чыгып, азыркы учурда тесттик режимде иштеп текшерүүдөн өтүп атат. Ал ошол суудагы баардык учетторду фермерлерге, фермерлер менен ошо суу кызматтын ортосундагы келишимдер да ошол система аркылуу жүргүзүлөт. Келечекте азыр бирок текшерүү үстүндө иштеп атат. Андан сырткары бизде үйрөнчүлүк жактан экспертиза системасы ишке киргизилип жатат. Ал ошол сырттан келген үйрөндөрдүн экспертиза жүргүзүү, анан алардан заявка кабыл алууларды бүт ошол система аркылуу жүргүзөт. Андан сырткары биздин айыл чарба тармагында баардык кызматтарды бир порталга, бир жерге чогултуу максатында агропортал маалымат системасы иштелип чыккан. Ал азыркы учурда ишке берилген. Агропортал деп жазып иштеп көрсөңүздөр болот. Ал жакта бүт биздин айыл чарба тармагынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызматтарды алсаңыздар болот. Ал жакта азыр 5 ашык мамлекеттик кызматтар камтылган. Да, мамлекеттик кызматтарды онлайн форматка өткөрүү улантылууда этап этабы менен. Андан сырткары министрликтин эң чоң долбоорлорунун бири айдыйкан платформасы. Айдыйкан платформасы бул фермердин жеке кабинети катары биз айтып келе жатабыз. Негизинен айдыйкан платформасы бул азыркы учурда жарандар түндүктү колдонсо, фермерлердин түндүгү айдыйкан болот да. Бул жакта азыр функцияларын ишке бердик. Негизинен мобилдик тиркеме
19: өткөн жылы ишке кирди бул, э?
20: Ооба, сиздер таанышсаңыздар керек. Айдыйкан аркылуу фермерлер жеңилдетилген кредиттерге өчүрөткө тура алат да. Бирок биз азыр ушуну дагы да жеңилдетүү максатында өчүрөткө гана турбастан, кезекке гана турбастан ошол кредиттерге заявка берүү жагын ишке ашырып атабыз. Азыр мурда документ чогултуу, фермерлер ушул жактарын кыйналбасын деп биз айдыйкан платформасына фермерлердин жаныбарларын, активдерин, техникаларын бир интеграция аркылуу чогултабыз. Ошонун негизинде заявка бере турган болсо кредитке автоматически кредитке заявка түшөт да, анан кезекке туруу эмес. Андан сырткары бул айдыйкан платформасында кызматтарды алса болот. Баарыбыз билебиз, бара бара айдыйкан тиркемесин ушундай андан да чоң деңгээлге алып чыга алса фермерлерге жалаң ушул тиркеме аркылуу колдонсо аябай жеңил болот.
19: Эрлан Давлеталиев кошумчалагандай, учурда QR кодтор аркылуу продукцияны көрүү шарты да түзүлгөн. Мисалы, мал чарбачылыгында эт продукциясына QR код системасы киргизилип, жарандар Аны сатып аларда кодду сканерлеп, кайдан келгенин, союлган күнүн, ташылып келиши жана баасы тууралуу маалымат ала алышат. QR-код жооптуу соода түйүндөрүндө, базарларда жайгаштырылган, кийин бул система жашылча жемиш, дан жана бал сыяктуу башка продукцияларга да жайылтылат.
20: Талаптарга азыркы заман талабына ылайык бүт электрондук форматка өткөрүп атабыз. Этап-этап менен анын баардыгын колдонуучуларга оңгайлуу жана түшүнүктүү кылуу максатында. Бирок ID-канга именно чыккан, мен жана айтып өттүмү, 5-тен ашты аларга ID-канга чыккан, а калган электрондук форматка өткөрүлгөн кызматтар дагы бу жакын арада ушул ID-кан платформасына чыгат. Биз бирдерге чогултуп алсак, фермерлерди ар жакка кирүү азайтып, бир эле жерден баардык кызматтарды алууга мүмкүнчүлүгүн түзөбүз. Ушул планда иш жүргүзүп жатабыз. Жетекчиликтин да тапшырмасы ошондой да. Негизинен ушу мал чарбачылыгында белгилүү бул айтып келинип жатат. Ошол малдын көзөмөлдөө жүргүзүү системасы аркылуу союлганда атайын ветеринардык көзөмөл жүргүзгөндөн кийин QR-код берилет. Ал QR-кодду мисалы жарандар сатып алып атканда QR-кодко телефонун QR-кодду сканерлөө аркылуу ошол мал жандыктын кайсы жактан чыкканы, кайсы жерде союлганы жөнүндө маалыматтарды алса болот да. Негизинен биз азыркы кийинки этапта бул ушу SEO деген система жаныбарларды көзөмөлгө жана идентификациялоо система дагы модернизациядан өтүп атат. Негизинен ал система модернизациядан өткөн соң полкаларга чейинкиге чейин көзөмөлдөө жүргүзүү боюнча пландар жүргүзүп жатат да. Негизги негизинен туура белгилеп өттүңүз, биринчиден бизде башында 3+2+1 деп киргизилген. Билсеңиздер, 3 бул мал чарбачылык тармагында, 2 өсүмдүк өстүрүү тармагында, 1 бул 1 болсо бул кайра иштетүү тармагында да. Бул долбоордун алкагында ошол биз системага ар бир райондон фермерлерди ошол багытта белгилеп атап өткөндөй 3 мал чарбачылык, 2 өсүмдүк өстүрүү жана кайра иштетүү багытындагы ишкерлерди, фермерлерди киргизип, аларды биз башынан баштап аягына чейин сопровождение, орусча айтканда ушундай жүргүзөбүз да. Мисалы үчүн өсүмдүк өстүрүүдө биринчисинде бул система киргизгенден кийин эмне керек келет жерге? Ошол тиештүү департамент мисалы үчүн топурагынын анализин жүргүзүп берет, анан ал жака сунуш киргизет. Анализ жүргүзгөндөн кийин бул фермерге задачалар коюлат да. Киргизгенден кийин тиешелүү департамент эмне керек, буга үрөн керек болсо үрөнүн, таза үрөнүн өтө эксперттен өткөн үрөндөрдү сунуштайт. Андан сырткары жеринде ошо анализ жүргүзөт топурагына, топурагы эмне жетишсиз болсо аларды сунуштайт. Андан сырткары суу кызматы болсо канча суу керектелерди аныктап, именно ошол суу керек учурунда суу берүүнү камсыз кылат. Андан кийинки ооруп кийинүү, бүт сатууга чейинки бүт кыймылын көзөмөлдөп максатында ушундай система жүргүзгөн. Азыр 30-20 болгон, азыр жакында биз сунуш киргизип атабыз. Ушуну 300-200 да 100 көбөйтүп Кыргызстандын фермерлерин камтысак, баардыгын сопровождение менен ушундай максатта жүргүзгөн бул долбоор. Азыр бул долбоор биз паспорт руар деген системабыз бар, ошонун ичинде отдельный модуль болуп иштеп жатат. Паспорт руар болсо биз айылдагы фермерлерди, баардык фермерлердин реестри түзүлөт. Фермерлердин саны, кандай кайынча бага, өсүмдүк өстүрүү багытында канча фермер бар, мал чарбачылык багытында канча дыйкандар бар, булардын баардыгын эсепке алуу максатында паспорт руар. Негизинен силердин региондордо райондук өнүктүрүү башкармалыктар бар, агрардык өнүктүрүү башкармалыктар. Ошолор бул системаны туруктурууга негизги толтурушат, негизи ошолор толтуруп беришет. Негизинен фермерлер, дыйкандар айыл жергесинде болгондуктан ошолор тыгыз иштеш алып барышат да.
19: Кыргызстандын агрардык секторунун санариптик кызматтарга өтүүсү министрликтин административдик мекеме катарындагы ролун, азык түлүк жана айыл чарба өндүрүшү боюнча маалыматтарды талдап башкарган интеллектуалдык борборго айланып жатканын билдирет. Эгер аталган долбоорлор ийгиликтүү ишке ашырылса, айыл чарба ресурстарынын толук санарип картасы түзүлөт, продукциянын келип чыгышы толук көзөмөлдөнөт, фермерлерге болгон административдик жүк азаят, экспорттук базарларда керектөөчүлөр менен өнөктүштөрдүн ишеними жогорулайт. Айыл чарбасын санариптештирүү өлкөнүн азык түлүк коопсуздугун камсыздоонун жана аймактарды туруктуу өнүктүрүүнүн негизги куралдарынын бири боло алат. Ушул менен Санарип өлкө программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Жумакан Батырбекова бул жолу айыл чарба тармагындагы санариптешүү иштери боюнча сөз кылдык. Саламатта калыңыздар.

0: Добрый день. В эфире Беринчи Радио, программа «Курс на развитие». В эфире Айдай Незаркулова. За режиссерским пультом работает Максат Мамралиев. Кыргызстан – это страна, которая стремительно становится одним из заметных туристических направлений Центральной Азии. Только за 2025 год страну посетило около 10 миллионов туристов, а доходы от туристической отрасли превысили 1 миллиард долларов. В 2026 году республика рассчитывает принять уже около 12 миллионов гостей. Большую роль в продвижении Кыргызстана на мировой туристической карте сыграли шестые всемирные игры кочевников, которые завершились буквально на днях. Кадры с открытия соревнований, природы и этногородка Кырчын разошлись по социальным сетям и стали масштабной рекламой Кыргызстана, объединив образ кочевой культуры с нашей страной. При этом перед Кыргызстаном стоит новая задача – быть готовым к еще большему потоку туристов. Глава Госагентства по туризму Эдуард Кубатов отмечал, что стране необходимо готовиться к приему 20 или 30 миллионов гостей в год. Достаточно ли у нас инфраструктуры, гостиниц, юрточных городков и качественного сервиса? Какие направления туризма нужно развивать и что еще предстоит сделать, чтобы туристы не только приезжали в Кыргызстан, но и возвращались сюда вновь? Сегодня в программе «Курс на развитие» мы обсудим именно эти темы. В студию прямого эфира мы пригласили заместителя директора Государственного агентства по развитию туризма при Кабинете министров Кыргызской Республики Эрденета Касымова, менеджера по инвестициям и бизнесу ОАО Фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике Дамира Джумаханова. Добрый день, дорогие гости.
1: Здравствуйте.
0: Вот сегодня мы с вами начинаем с того самого события, которое сыграло большую роль и оказало такую масштабную рекламу Кыргызстану, показало всему миру, потому что именно в этом году, я думаю, что все заметили, и страны, и

0: издания, которые раньше даже практически не писали о нас, все показали открытие и кадры с Крычина, да, из другого... Со всех мероприятий ВИК мы тоже видели достаточно такие активно в других масс-медиа. Вот тоже такой вопрос. Уже на днях Эдуард Кубатов говорил, что нужно уже готовиться к большому потоку туристов и призывал к этому кыргызстанцев. Эрденет Джургалбекович, расскажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день... Я думаю, что вы все готовились к тому эффекту, который ВИК произведет во всем мире. Расскажите вот об этом, как вы можете охарактеризовать ту рекламу, да, которая была сделана для нашей страны.
1: Спасибо большое. Ну, ко всемирным играм кочевников готовилась вся страна. Да, и буквально на днях завершились 6-е всемирные игры кочевников. Открытие и после открытия 6 дней игр кочевников на Исыкуле транслировали по всему миру, плюс социальные сети, и по нашим оценкам свыше 1 миллиарда человек просмотрели видео с открытия и всемирных игр кочевников. И, наверное, каждый зритель, увидев всемирные игры кочевников, увидев, где это происходит, в поисковике, в Гугле, поискал страну, Кыргызстан, и стало, заинтересовали о стране. И мы, Кыргызстан, на сегодняшний день позиционируем нашу страну. Первое – это как горная страна, да, для туристов, которые больше предпочитают трекинги, хайкинги, конные прогулки по горам, альпинизм, скалолазание. Второе – это как страна, центр кочевой цивилизации. Да, одним из ярких, так скажем, международных проектов в этом направлении являются Всемирные игры кочевников. И третье позиционирование – это страна, которая находится на Великом Шелковом пути. Вот по трем направлениям на сегодняшний день Кыргызстан позиционирует нашу страну, позиционируем мы нашу страну в туристическом направлении. И более 200 тысяч туристов посетили Кырчын. Да, это, конечно, на сегодняшний день у каждого человека, наверное, есть социальные сети, они все выкладывали, как это здорово там проходило все. Это, кроме того, нашим агентством были привлечены блогеры-миллионники, это сколько человек просмотрели. И, конечно же, мы уже ожидаем, что в последующие годы будет увеличение туристического потока в нашу страну. И действительно, как отметил глава нашего ведомства, мы должны готовиться к такому потоку. Это в первую очередь базовая инфраструктура, туристическая инфраструктура, средства размещения, транспортная логистика. И кроме этого, конечно же, уровень сервиса, уровень качества предоставляемых услуг. И в данном направлении агентством планомерно, комплексно ведется работа в данном направлении.
0: У меня тоже такой вопрос возникает. Вот Эдуард Кубатов даже сказал такую фразу, что нужно каждому вот человеку, да, каждой семье готовиться к тому, чтобы вот принимать у себя гостей. Вот тоже такой вопрос. Кыргызстан уже многие годы ассоциируется у туристов, как у зарубежных, да, как страна, где можно приехать. И вот часто говорят, что они ищут не именно вот отельных, да, каких-то скажем так, удобств, да, хотят получить первоклассный сервис, естественно, это тоже отдельная часть, про которую мы тоже поговорим, но и хотят именно пожить с семьей в небольшом таком месте, где небольшой юрточный городок, гостевой дом, и что им именно интересна вот эта часть, потому что одно из основных таких, скажем так, тоже постулатов, да, это то, что все туристы говорят, что Кыргызстан – это, конечно, в первую очередь очень хорошие люди, которые тебе вот, хотят помочь буквально в любой момент. И мы тоже видели немало роликов даже в этом году от туристов, которые вот, делились именно вот этим.
1: Да, но хочу начать с главного, что в национальной программе развития страны до 2030 года туризм он определен как одним из стратегических векторов развития страны до 2030 года. И в этой связи мы должны готовиться к большому наплыву туристов, и мы должны быть готовы. И вы правильно отметили, что все больше туристов приезжают к нам за экотуризмом, за этнотуризмом, так скажем, аутентичным туризмом. Да, они не желают там пятизвездочного отеля, но туристы, которые прибывают к нам из западных стран, из стран таких, как Япония, Корея, они все же хотят прикоснуться именно к нашей культуре, к быту нашему, да, и в этом направлении тоже есть большие показатели. То есть этнотуризм мы показали всему миру, что мы являемся центром этнокультуры, этнотуризма. И да, практически во всех регионах страны есть села, которые принимают туристов. Буквально в этом году мы подали заявку на конкурс лучшего туристического села. Три села. Это село Баканбаево, село Кызарт в Нарынской области и Сарымогол в Ошской области. То есть наши туристические, наши села показывают хорошие показатели по приему туристов. Вот, и практически в каждом селе на сегодняшний день есть гостевые дома, есть услуги, которые предоставляют туристам. Это конные прогулки, это проведение различных мастер-классов. И одно такое предприятие, скажем, да, может полностью обеспечивать рабочим местом для односельчан. Mm-hmm. Кроме того, есть и вопрос цепочки добавленной стоимости, то есть поставка каких-либо продуктов питания. То есть действительно, к 2030 году мы должны уже перейти к тому, что каждое село должно встречать туристов, привлекать и на туристов, так скажем, зарабатывать. Одно село, один туристический кластер. На сегодняшний день мы работаем над этой концепцией.
0: Хорошо. Вот, например, многие, как вы уже упоминали, да, туристы, когда приезжают, особенно в летнее время, им интересно посмотреть мастер-классы. Вот, например, в Кырчине все увидели, как юрты собираются, да, смогли попробовать себя в каких-то...
1: На скорость.
0: Да, на скорость, в каких-то играх. И вот так же, как и ты посещаешь, когда другую страну, и ты тоже, там есть такие специальные туры, когда отвозят, показывают что-то. Вот у нас такие небольшие туры проводятся туристическими компаниями. Ну вот именно сам городок Кырчин. Сейчас уже говорится о том, что в будущем его тоже будут использовать очень активно. Скорее всего, наверное, для таких целей тоже. Вот как обсуждался Кырчин и будущее его дальнейшая реализация как туристического объекта?
1: Ну, действительно, Кырчин стал эпицентром всемирных игр кочевников, так как действительно там разворачивались такие шоу-программы. Каждая область каждый город республиканского значения, Бишкек, Ош, представили свои программы, мастер-классы. И действительно туристам, несмотря на погоду, было весело. И мы должны действительно диверсифицировать туристический рынок, создавать все больше туристических продуктов, услуг. И в этом направлении мастер-классы действительно они как уже выдают эти услуги, выдают туристам, туристы заинтересованы в этих услугах. Например, да, это возведение юрты, это какие-то предельные классы, мастер-классы, да, когда уже мастерицы показывают, как там придеть шердак, как готовить борсоки, то это все получается туристам из зарубежья это интересно. Да, и уже на перспективу планируется, конечно, этот Кырчын. В Кырчыне, на Джайлау Кырчын, оставить всю инфраструктуру и ежегодно привлекать туристов туда для как раз таки презентации, для представления именно образа кочевника.
0: Хорошо, Дамир Замирович, давайте мы плавно перейдем к вам. Вот давайте поговорим сначала про гоу-басы, да, про транспорт. Вот было время, когда эти самые гоу-басы, они очень хорошо начали работать, ну, потом временами, когда вот ими тоже пользовались не только в туристических целях, но и местные жители для того, чтобы доехать до другой точки, возникали временами какие-то небольшие казусы. Вот во время игр кочевников мы тоже видели по видео, где Эдуард Кубатов тоже осматривал эти гоу-басы и выразил благодарность за хорошую работу, за транспортировку всех гостей. Вот по гоу-басам хотелось бы узнать, как была работа с ними улучшена, да, может быть, у вас какие-то новые такие предложения, улучшения были, вот как сейчас работа с ними продвигается?
2: Ну, начнем с того, что решение Муркомитета по организации и проведению шестых всемирных игр, созданное правительством, фонду туризма совместно с госагентством по неолимпийским видам спорта было поручено обеспечение транспортной логистики спортсменов. Это около 3000 человек. Было привлечено 56 автобусов, 50 микроавтобусов и 70 легковых автомобилей. Вот. И для гоу-баса это не новость. Они до этого обеспечивали трансфер в 2016 году игр кочевников, в 2018 году и казахстанский Курултай в 2014 году. То есть у них есть свой достаточно такой хороший бэкграунд в этом плане. Гоу-бас является нашим дочерним предприятием, где мы владеем половиной практически этого гоу-бас. Вот. Достаточно сказать о том, что те, ну, такие какие-то негативные моменты в работе GoBus, это касается любых транспортных организаций, любого предприятия, организации, учреждения, подобное имеет место быть. Все, что двигается, динамично развивается, оно всегда сталкивается с определенными сложностями, трудностями, которые, скажем, необходимо преодолевать, решать. В гоу-басе ничего нового не было, у них опыт был колоссальный, хороший. Наш первый руководитель там сам находился на месте. Кроме всех этих автобусов были запущены резервные автобусы на случай, если, скажем, выйдет из строя тот же самый большой комфорт, комфортабельности, большой вместительность автобусы. Там были резервные, у микроавтобусов были свои резервные автомобили. Это все было уже предусмотрено заранее. Это говорит о том, что опыт, наличие опыта, который говорит о том, что техника она может дать сбои, и чтобы при этом никто не зависел от них. Микроавтобусы были расположены, автобусы и микроавтобусы были расположены в Кемине, в Балакче и в Корчине, если не ошибаюсь, в Токмаке. Вот, чтобы в случае необходимости они в любой момент могли заменить этот транспорт. Ну, а эффект, о котором вы говорите, конечно, он достаточно хороший, и ждать приток туристов, я думаю, обязательно необходимо. Но, как Эдмир Джалавич сказал, есть программа развития Кыргызской Республики до 2030 года, план действий Кабмина на 2026 год, ну и на каждые годы по реализации этой программы, где подобные вещи уже были предусмотрены. В этом направлении ведется работа со стороны госагентства, со стороны фонда. У нас, в частности, есть свои инфраструктурные проекты, мегапроекты, тот же самый Baltic Mountain Resort, с которым на сегодняшний день с инвестором уже подписано рамочное соглашение. Там около 1500 будет привлечено рабочих сил, это в процессе строительства, и после запуска как минимум около 800 рабочих единиц. Вот. И вместе с тем там предусматривается не менее 80% привлекать к работе местного населения. Естественно, кроме этих прямых рабочих мест, будут созданы еще смежные рабочие места. Так что ожидания у нас самые хорошие, самые, скажем, добрые.
0: Хорошо. А вот я почему еще про GoBus с этого начала, потому что транспортно-логистическая цепочка, да, внутри страны, очень важно ее обеспечить на хорошем уровне, потому что если в будущем у нас будет больше поток туристов, которые захотят с Иссык-Кульской области добраться до Нарынской области и так далее, не все могут пользоваться такси услугами и частных фирм-перевозчиков, и мне кажется, вообще, наверное, было бы хорошо вот улучшить GoBus, вот эту вот сеть, чтобы люди пользовались именно вот такими автобусами. Вот сейчас туристы, которые приезжают в нашу страну, многие ли используют GoBus?
2: Конечно, используют. Самое главное удобство GoBus – это возможность приобретения билетов дистанционно практически с любой точки планеты и практически всеми электронными кошельками, системами электронного банкинга. Это в Кыргызстане уникальный проект, такого в Кыргызстане еще не было. Это первый проект. Вот, там даже до места можно купить. В Нарын мы запускали в тестовом режиме. Он себя немного не оправдал на данный момент, в текущей ситуации. Скажем, в перспективе это однозначно, наверное, будет уже. В Талас на сегодняшний день ездят автобусы, в Ош мы запускали в тестовом режиме, то есть это все прорабатывается для создания условий. На сегодняшний день, как вам известно, это Каракола ездит и по южному берегу, и по северному берегу Иссык-Куля. Вот. Расширение маршрутов прорабатывается, она в постоянном режиме. Тот же самый, скажем, Ала-Арча, впервые мы запустили заказные рейсы, которые из Бишкека уезжали до Ала-Арчи по субботам и воскресеньям. Утром туда уезжали и вечером забирали. В последующем, когда запустили первый маршрут, то, естественно, уже необходимость это отпала. Так как она там каждые полчаса час ездит, первый маршрут, то уже этот мы сняли оттуда. То же самое с аэропортом Манас. Были очень много различных маршрутов, но именно заказные, где можно было бы приобрести билеты, место. Тоже GoBus первый запустил, наши микроавтобусы. На сегодняшний день они ездят, но уже, естественно, интенсивность не такая, как была ранее.
0: Ну, получается, вы успешно передали эти проекты, скажем так, в другие руки, но все же начинали GoBus. Хорошо. Эрдене Джералбекович, вот первое полугодие этого года уже завершилось, и как бы вы могли его охарактеризовать по потоку туристов, по каким-то международным, может быть, проектам, соглашениям, участиям в выставках с другими странами, вообще в других странах? Что было такого успешного, да, о чем вы можете сейчас рассказать и чего вы достигли за это время?
1: Первое полугодие мы действительно готовились ко всемирным играм кочевников. У нас в июле месяце, в июле, в августе мы, Кыргызстан впервые принял международный проект «Формула-1 на воде». Кроме того, в этом году в рамках председательства Кыргызской Республики в Шанхайской организации сотрудничества в апреле месяце мы принимали руководителей туристических администраций Шанхайской организации сотрудничества. Вот, и в рамках этого мы также после, так скажем, 10-летнего перерыва в Бишкеке провели Бишкекскую международную туристическую выставку. Вот. Действительно, это для каждая страна имеет подобное мероприятие. И вот мы после 10-летнего перерыва решили организовать и в последующие годы организовывать Бишкекскую туристическую выставку BITF. Вот. Ну, в основном, да, конечно, это были подготовки к международным мероприятиям, да, и, ну, несмотря на это, конечно, мы вели свою деятельность в рамках нашего плана по улучшению туристической инфраструктуры, по повышению качества предоставляемых услуг. Так, например, в Кыргызстане заработала государственная система классификации средств размещения. Простыми словами говоря, это система присвоения звезд средствам размещения, отелям, гостевым домам, юрточным лагерям. И первым, так скажем, отелем, которому было присвоено 5 звезд категории, это стал Баку Resort and Spa. На сегодняшний день у нас фондом, как секретариат этого государственной системы классификации, ведется работа уже по оценке и присвоению звезд по принятию заявок. Вот. И рейтинги, например, наша страна была за первое полугодие отмечали различные международные платформы, издания, как один из лучших туристических дестинаций. Так, например, вот недавно британская туристическая платформа Much Better Adventure отметила Кыргызстан как один из самых лучших туристических направлений для соло-туриста, то есть для туристов, которые предпочитают путешествовать в одиночку. Мы действительно обогнали такие страны, так скажем, туристические державы, как Япония, Италия, Узбекистан, и заняли первое место. И, ну, это, конечно, свидетельствует об интересе к нашей стране со стороны туристов. И, конечно же, критериями оценки, конечно, стали это транспортная доступность, то есть как турист может приехать в нашу республику, да, это, конечно же, инфраструктура, средства размещения, это предприятие общепита. Туристы отмечают, конечно же, и цены, да, и цены, и, конечно же, это отзывы туристов. Вот. И по итогам вот первого полугодия экспорт туристических услуг составил 1,2 миллиарда долларов. Да. Это действительно это очень хороший показатель. И мы с учетом туристов на Всемирные игры кочевников и на Формулу-1 по итогам года мы ожидаем, прогнозируем этот показатель до 1,7 миллиардов долларов.
0: Рдене Дюрлбекович, вот тоже такой, например, на Иссык-Куле за последние годы, давайте возьмем года 3-4, открывается большое количество отелей. Если мы помним, что раньше это были в основном гостевые дома, то сейчас уже Иссык-Куль тоже переходит к такому, что открывают именно отели. Вот и тоже тому пример Баку-резорт, который открылся, очень такой красивый, современный, то, что, думаю, многим не хватало. Но вот по этой классификации, получается, многие отели все еще не спешат, да, получать и отмечаться в этой... получить вот эти вот по классификации, да, звезды, или процесс понемногу идет и заявки подаются?
1: Да, спрос со стороны бизнеса есть, заинтересованность есть. Конечно, звезды привлекают туристов, конечно, звезды привлекают туристов, и бизнес, гостиничный бизнес это осознают. И на сегодняшний день, вот я уверен, сейчас все ждали завершения, так скажем, летнего туристического сезона, и заявки будут.
0: Да, они, скорее всего, они были заняты приемом туристов, да, и сейчас уже начнут под эти квалификации, да, скажем?
1: Ну, ближе к 2030 году мы, вот, наверное, любой наш соотечественник, проезжая, скажем, от Балыкчы до Чолпан-Аты, видит, с правой стороны идет масштабное строительство. И к 30-му году мы ожидаем уже где-то порядка 10 5-звездочных современных отелей на берегу озера Иссык-Куль, то есть уже туристам, так скажем, высокомаржинальным туристам будет что предложить. Это будут 5-звездочные отели со своими спа-комплексами, со всеми сопутствующими видами услуг.
2: Хотелось бы отметить вот в отношении присвоения звездности, что ранее это никак не было регламентировано. Эта система, то есть все отели, которые имеют на сегодняшний день звезды, они, как говорится, каждый, кто во что гораст, кто
0: сами
2: хочет, по какой системе,
0: их, да?
2: Фактически вы могли построить гостиницу и хоть 10 звезд себе поставить, и это бы ни о чем не говорило. И когда мы же говорим о том, что туризм начинается на сегодняшний день уже с интернета, не по приезду, а до приезда они уже с интернета начинаются. И когда наши средства размещения смотрят, звездность им может ни о чем не сказать, либо сыграть нехорошую репутацию для всего Кыргызстана. Почему? Потому что, скажем, у одного 5-звездочного отеля условия могут быть как 3-звездочные, да, скажем, так как это у нас не было регламентировано. После того, как это положение было утверждено правительством, это все уже регламентировано. Это является, почему спрос есть, заинтересованность есть, но присвоение звездности, да, скажем так, оно является добровольным. Например, в Турции они эту звездность сами ассоциации корректируют, так как они знают, что, скажем, если все 4-звездочные отели будут на одном уровне, то любой турист, который приезжает в Турцию, он знает, 4 звезды это вот это вот, 5 звезд это вот этот уровень, а у нас такого нету. И в перспективе мы считаем, что это обязательно приведет к тому уровню самоконтроля, к которому на сегодняшний день, скажем, пришли те страны, которые эту систему имели уже давно.
0: Многие туристы как раз на это и жаловались, что многие отели, гостевые дома говорят, что они высокого класса, но на самом деле там каких-то даже вот бытовых нужных вещей они не находили, да? А получается, все-таки эта классификация поможет структурировать, конечно, и понять, куда нужно идти, а куда нет.
2: И плюс те средства размещения, которые пройдут эту классификацию, то для туриста будет понятно, что оттуда ждать, скажем, с 5 звезд, 4 звезд, с 3 звезд и так далее. Там есть своя система, там для юрточных лагерей своя система, для небольших отелей, для больших отелей там, и так далее. Вот средства размещения, альтернативные средства размещения, у всех есть своя система. Что должно быть, там все расписано и как должно быть.
1: Да, я хотел бы еще дополнить то, что многие эксперты в сфере туризма отмечали, что туристическая отрасль является дерегулируемой, да, отраслью, и надо как бы оставить так, как есть. Но ввиду того, что на сегодняшний день туризм в нашей стране прям активно развивается, и все больше туристов приезжает. Я думаю, вот настала пора, когда надо уже, так скажем, вводить какую-то мягкую, да, силу регуляции. И вот в этой связи необходимо и в сфере качества предоставляемых, да, туристических услуг, и в сфере безопасности туристов вводить такие нормы регуляции. И вот мы до этого как раз радиослушателям, наверное, рассказывали, информировали о том, как идет у нас наша работа, так скажем, на фронте. А если взять, так скажем, бэк, да, сторону, то активно продвигается у нас работа по разработке новой редакции закона о туризме, вот, где на сегодняшний день уже, так скажем, структурно мы уже подготовили. И, конечно, согласование этого закона, проекта закона будет обсуждаться с бизнесом, со всеми экспертными кругами. И в этой связи хотел бы отметить, что вот уже подошло время, когда данную отрасль, туристическую отрасль, необходимо уже вводить какие-то меры регуляции.
0: Если можно об этом говорить, что может быть нового в этом законе, или может быть там были введены понятия, тоже что-то было классифицировано, что-то улучшено?
1: Да, ну это ни для кого не секрет, мы до этого тоже информировали, что будет лицензирование туристической деятельности, потому что у нас участились случаи, когда фирмы однодневки, либо недобросовестные компании. Я думаю, со мной согласятся многие наши сограждане, что многие попадались, да, на такие случаи, когда покупали туры, то там эти туры не соответствовали тем ожиданиям, либо тем вещам, которые говорили туроператоры, либо вообще пропадали, да, вот такие моменты. И, конечно же, это и со стороны сертификации гидов, да, так как действительно в нашей стране практически гидами могут работать и наши граждане, которые не имеют соответствующего образования, и граждане зарубежных стран. Вот, и необходимо уже привести как бы в порядок данное направление, так как действительно гиды — это те люди, которые рассказывают о нашей стране, и мы должны знать, да, что они рассказывают о нашей стране, и вот эти моменты полностью привести. Конечно, это и безопасность туристов, то есть тоже отмечалось, что да, мы говорим то, что каждое село может принимать и должно принимать туристов, да, но мы должны и рассматривать момент безопасности туристов. К примеру, взять те же конные, да, прогулки. Mm-hmm. Мы сегодня, ну, видели, что происходило в Корчине, да, там, в других местах, когда действительно это животное, оно может повести себя как угодно, да, и туристы должны как бы, то есть туристам должны рассказать о технике безопасности, да, как себя вести в таких случаях. А этот так, конный гид, инструктор, он должен как бы знать элементарные вещи, да, и вот в таких моментах мы должны как бы проводить такую комплексную работу.
0: У меня тоже следующий вопрос, думаю, что на него можете ответить, вот кто посчитает нужным. Например, все еще встречается, я думаю, что во многих странах мира такое, что, например, встречают туриста, но потом не всегда думают о том, чтобы оказать хороший сервис, думают о таком быстром заработке, да?
1: Да.
0: Вот по вашему мнению, наши предприниматели кыргызские, вот семьи небольшие, которые встречают гостей, они дошли до того уровня, что они хотят оказать хороший сервис, а не только получить деньги. И вот что нужно сделать для этого, и насколько вообще самосознание, да, скажем так, самих людей в этом плане выросло?
1: Я, наверное, начну, да? Да. Вы знаете, у нас вот за 35-летний период у нас в стране сформировались такие туристические компании, туристические агенты, операторы, которые на сегодняшний день добросовестно, да, с каждым годом приходит, конечно, опыт, с каждым годом приходят какие-то навыки, и есть, так скажем, большая часть, да, наших компаний, которые добросовестно встречают туристов, особенно это организованные туристические группы встречают, и для них действительно первое, на первое место они ставят качество предоставляемых услуг, да, чтобы, потому что они должны знать, чтобы они должны знать цель, чтобы этот турист в последующем мог порекомендовать своему сотоварищу, да, коллеге или родственнику, чтобы они приехали сюда. Вот самая главная цель. Вот. Да, но большая часть бизнеса, они работают по такому принципу и как бы добросовестно оказывают свои услуги. Ну, учитывая, вот, как я до этого сказал, что быстро растущую, да, отрасль и не совсем, так скажем, идет нездоровая конкуренция. То есть, да, открываются какие-то фирмы однодневки, чтобы с целью там быстренько получить, да, какую-то коммерческую, которую гоняются за коммерческими целями, да, быстро заработать, и они практически не, как бы, не ставят на первую очередь вот оказание качественных услуг.
0: Не думают, да, об имидже, да, страны, да, и, да, обо всем.
1: Да, и мы как раз таки в этой связи мы как раз таки ведем работу над регуляцией. Да, конечно, мы готовы поддерживать те субъекты предпринимательства, которые только-только начинают, да, мы не запрещаем, конечно, мы должны их поддерживать, но в любом случае должны быть какие-то нормы, вещи, которые должны они придерживаться.
2: Это вот, опять же, к тому лицензированию необходимо, как говорится, как говорят, зрив корень. Корень проблемы заключается в том, что практически любой человек, даже не гражданин Крымской области, просто человек, иностранный гражданин, любой гражданин может у нас стать гидом, назвать себя гидом и вести людей, скажем, куда угодно и как угодно. Лицензирование, оно будет, я считаю, самым главным фактором по упорядочению этого. Плюс подобные вещи, конечно, имеют место быть в самых развитых туристических странах, туристических локациях. Это имеет место быть. Человеческий фактор, никто не отменял его, никто не сможет не предугадать. Такое может совсем с любым случиться. И оно всегда будет иметь место, к сожалению. Но лицензирование, мы считаем, что оно однозначно должно будет это решить, так как лицензирование там планируется предусмотреть по видам деятельности. Их там широкое, огромное множество.
0: А самый короткий период, на какой могут выдавать лицензию?
2: Это все сейчас в процессе проработки. Они в любом случае, ну, в рабочем порядке, когда мы еще до обсуждения этого законопроекта обсуждали о том, что там год, три и так далее, там, в таком плане. То есть решение этих вопросов, ну, ничего никогда сразу идеально и хорошо не создается. Любые, даже законодательства, оборудование, техника, оно совершенствуется в процессе. Аналогичная ситуация с тем же, с этой же сферой туризма. Наглядный пример тому, что буквально там лет 20 назад или там 10-15 лет назад туризм это был просто там с друзьями собраться на машине и в город съездить, там шашлыки поесть, да, образно говоря. Там, в той же Аларче мы все время только кушать готовили. Сейчас там, слава богу, запретили это делать, можно готово покупать, привозить с собой, есть там и так далее, но там уже этого делать нельзя. Иначе мы, наверное, сами были свидетели, в каком состоянии была Аларча. Угу. Там прям везде было очень грязно, везде все оставляли. Это говорит о том, что мы идем к цивилизованному, хоть в какой-то мере регламентированному туризму. Если хотим порядка, то это необходимо регламентировать. А просто так говорить о том, что поддерживайте порядок, будьте порядочными, этого недостаточно. Это должно быть прописано законодательно определенными там положениями, условиями, там требованиями и так далее. И мы считаем, что лицензирование, ну, однозначно будет первым шагом ко всему этому. Там, в том числе, кстати, в этом пермите планируется предусмотреть пермит для альпинистов. То, что мы им пермит, это система, разрешительная система для туристов. Она будет платная в определенной степени, там, в зависимости от определенной, ну, от, начиная от определенной высоты. Да. То, чего у нас не было. То есть тех же самых альпинистов мог другой, любой человек взять и сказать, что я альпинист, и повезти на эту вершину.
0: Дамир Замирович, давайте немного остановимся на рест-поинтах. Тоже недавно состоялось открытие тоже одного из них. И вот как я, например, наблюдала с видео, я заметила, что там появились именно какие-то национальные вот игрушки, да, продукты, вот эти все виды. Вот по концепции, по идее, планируете вы и дальше именно национальными, то, что сделано в Кыргызстане, продуктами заполнять эти рестпоинты?
2: Естественно, в самой есть у нас концепция управления рестпоинтами. Она, в принципе, входит в сам документ реализации этого проекта и является его основой. Там предусмотрена реализация продукции, выпущенной местными производителями на той локации, где расположен рестпоинт, не исключая любой другой продукции, произведенной там в Кыргызской республике и так далее, да, там, скажем, не запрещенной законодательством. Вот. Подобные изделия, там, хендмейд, и национальные всякие там игрушки, изделия, они все имели место быть, и раньше мы продавали. К слову о рестпоинтах, могу лишь сказать о том, что это абсолютно необходимая вещь. Мы говорим о том, что у нас красивая природа, там, красивые локации. Нам приелось, что Кыргызстан на 94% состоит из гор. Для нас это обыденность. Но для иностранцев, которые впервые в подобные локации приезжают, это просто бомба мощная. Для них это просто очень большие впечатления приносит, скажем так. И когда мы говорим о том, что там природа красивая, везем их в эти горы, а санитарные узлы там, скажем, прошлого века, да, скажем, деревянная будка с отверстиями различными. Это, конечно, прошлый век, от этого надо отходить, уходить. И то, что было сделано госагентством, фондом по строительству рестпоинтов, скажем, вот эти вот туристические информационные центры, они были построены по инициативе госагентства по развитию туризма. А рестпоинт, который мы построили, это фонд сам строил. Но это просто понимание проблемы. То есть туристов нужно вести, но вместе с тем мы должны обеспечивать какие-то минимальные санитарные условия. Те же самые рестпоинты и туристические информационные центры, они как раз отвечают современным требованиям. Будущие рестпоинты, они уже будут разные. На сегодняшний день строятся 6 рестпоинтов на юге, 3 вернее, строятся на юге, уже начато строительство, они уже по площади, они уже огромные, там уже есть хостелы, прачечные, кафе и так далее. То есть в зависимости от трафика туристов, они будут уже разными по площади. Тогда как наши рестпоинты и ТИЦы, они были все однотипные.
0: Значит, в планах есть другие рестпоинты, да, уже другого вида, с другим наполнением, да, скажем так.
2: Более расширенные, улучшенные, скажем.
0: Хорошо. Эрдене Дюрлалбекович, скажите, пожалуйста, тоже про создание инфраструктуры, какие проекты сейчас ставятся на первое место. Вот, например, тот же самый Алато Резорт. Мы все видели, что открылась канатная дорога, и вот, может быть, не все верят, да, в какие-то из проектов, но когда видишь уже первые ступени этих проектов, уже убеждаешься и понимаешь, что нужно вот вкладывать, да, в это, в улучшение всего этого. Алато Резорт, вы также сказали, недавно тоже, да, был подписан с Байтик Резорт. Вот по вот этим крупным проектам вы работаете тоже совместно, угу, же, да?
1: Да, я, наверное, начну, потом Дамиру Мырза передам. В свое время, когда Алато Резорт, на тот момент еще его называли Кыргыз Куршабель, собирались строить, и президентом нашей страны Садыром Нургузевичем Джапаровым было отмечено, что вот туризм — это наше будущее, будущее нашей страны, и мы должны создать такой комплекс, который будет приносить доходы не менее чем Кунтер. И в этой связи вот было, как бы был, было инициировано, да, создание такого комплекса туристического магнита, можно сказать, да, который будет притягивать туристов со всего мира именно для зимнего вида отдыха. Алато Резорт — это, так скажем, мега национальный проект, который объединяет три вершины, и каждая из вершин имеет свои все природно-климатические условия, да, для создания горнолыжного комплекса. И каждая из этих трех вершин будет направлена на по категориям, да, то есть первый, если это будет для спортивного, спортивного назначения, по спортивному, второе — для любительского, третье — для семейного, да, так скажем. И да, мы были, ознакомливались с ходом строительства, и уже в декабре этого года Алато Резорт будет принимать первых туристов. То есть первая фаза, там канатные дороги уже готовы полностью к эксплуатации. Вот, и проводятся лоты по строительству инфраструктуры. Вот работа в данном направлении активно ведется. Да, и, конечно, мы должны и развивать вот в данном направлении другие регионы, да, вот в рамках Кыргызско-Китайского инвестиционного форума у нас было подписано соглашение о государственно-частном партнерстве по проекту Байтик Маунтин Резорт. Это выше Бишкека, тоже комплекс круглогодичный, который будет принимать туристов. Ну, в основном это, конечно, для горнолыжного направления. Вот. И в сентябре месяце будет начата подготовка проекта, трансграничного, можно так сказать, проекта Чаткал Резорт. Вот тоже проект, который якорный, так скажем, проект, который будет способствовать социально-экономическому развитию Чаткальского района, самый отдаленный район, да, и мы думаем, что этот проект превратит Чаткальский район из, так скажем, из тупикового, да, положения в трансграничный, логистический, да. Вот. Ну и кроме того, у нас одним из проектов есть проект по созданию спортивного комплекса по олимпийским видам спорта, да, это вот по олимпийским стандартам на юге Иссык-Куля, то есть микроклимат Иссык-Куля как раз таки позволяет спортсменам проводить учебно-тренировочные мероприятия, и в этой связи вот на юге Иссык-Куля у нас планируется строительство такого большого комплекса. И, конечно, вот, как отметил Дамир Мурза, это у нас по инфраструктуре, это дальнейшее оснащение и строительство придорожной инфраструктуры, то есть туристических информационных центров на таких популярных направлениях, где туристы могут, да, там, в первую очередь узнать информацию, запросить информацию о данном, о данной дестинации, отовариться, там, принять душ и так далее. Вот.
0: Mm-hmm. Дамир Замирович, продолжите, да, про
2: отель-резорт
0: и другие проекты?
2: Относительно этих всех проектов, они все являются мегапроектами, в том числе тот же самый Алатау-резорт, который инициатором которого был фонд туризма. По заказу фонда туризма был подготовлен мастер-план, где были предусмотрен широкий спектр видов отдыха и услуг предоставления круглогодичного. И три вершины, ну, и Алатау-резорт, и Байтик Маунтин-резорт в обоих проектах. И в тот же самом ТОСОР, International, международный спортивный центр, который предусмотрен, они все запланированы круглогодичными. Вот. Говорить о том, что они станут якорными проектами, это самая главная их задача, стать якорными проектами. Во всех проектах предусмотрено привлечение местного населения к работе, это создание рабочих мест. И на сегодняшний день текущие международные процессы нам показывают, что необходимо, кроме ориентации на иностранных туристов, развивать и внутренний туризм. А это уже очень огромная, гигантская работа. Оно намного сложнее развивать внутренний туризм, нежели привлечение иностранных туристов. Почему? Потому что оно сопряжено с комплексом мер, которые необходимо решить, скажем, по всей стране. Что у нас на сегодняшний день делается, да, благополучно. Аэропорты реконструируются, тот же Тамчи, Каракол, Нарын. В регионах, в Джалабаде, в Баткене они реконструируются, обновляются. Мы вышли из черного списка. Вот. Плюс, конечно, для развития внутреннего туризма он необходим, экономический рост, конечно, необходим, чтобы внутренние туристы, скажем, ездили по областям, по районам. Как говорят, только богатый думает о смысле жизни, а бедняк думает о куске хлеба. На голодный желудок о туризме, конечно, не подумаешь. И он неинтересен вообще. Там, когда ты голодный, тебе хочется только кушать. И в таком плане у нас, слава богу, создаются рабочие места. Медленно, но верно идем вперед. И развитие внутреннего туризма, я думаю о том, что это один из составляющих развития самой сферы туризма. Так как развитие туристической инфраструктуры, ее какие-то есть ключевые отдельные проекты, да, скажем, инфраструктура чисто туристическая, но туристы ездят по тем же дорогам, под которым мы с вами ездим, ходят в те же кафе, в которые мы с вами ходим, да, скажем, посещают те же места, куда и мы с вами ходим. То есть развитие туристической инфраструктуры – это развитие самой инфраструктуры в целом вообще. Так что, думаю о том, что потенциал у нас весьма и весьма хороший. Наглядный пример в Таласе, скажем, тот же самый парк развлечений, который уже сейчас на стадии строительства.
0: Откроется
2: там, скажем,
0: через,
2: да,
0: пару
2: там
0: дней, да.
2: Буквально там считанное время осталось для открытия. Я думаю, потенциал хороший, просто нужно идти, все, что у нас задано, запланировано, потихоньку реализовывать, исполнять, выполнять.
0: Эрден Адиргалбекович, у нас около 3 минут до конца эфира. Вот по планам до конца этого года хотелось бы узнать и по каким-то проектам тоже интересным. И еще один вопрос. Закон, он до конца этого года вы собираетесь,
1: да,
0: принять?
1: Да, закон до конца этого года планируется принять. И вот совсем недавно, вот со 2 сентября депутат депутаты наши приступили к работе. Вот на сегодняшний день будет согласование данного закона, проекта закона с широким кругом заинтересованных лиц. Это обязательно. По планам, да, вы знаете, надо все моменты, которые вот туристы к нам летом приезжали, закрепить. И осенний период у нас связан, так скажем, с выставками.
0: Mm-hmm.
1: Да, у нас есть такие выставки, которые имеют такое международное признание, и мы участвуем на этих выставках. Буквально на прошлой неделе завершилась большая выставка в Китае. На следующей неделе наши коллеги с